0: Здравствуйте! Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду!
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио.

0: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
7: Город Диско. 89.1 FM.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
1: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
4: 89,1 FM.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Тарк.
2: Я такая яркая, что прям да.

0: Черный смокинг.
1: Золотой Ролекс.
0: Серебристый Бентли.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
7: Вечер.ком 89.1 FM.

0: Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Радио 89.1 FM.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам
1: Город Диско. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Тарк.
2: Я такая яркая, что прям... Радио. Да.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро».
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульё.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой. Первое радио всегда с тобой.
4: Текай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. Всегда с тобой.
5: Но, Сава!

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Черный смокинг.
1: Золотой Ролекс.
0: Серебристый Бентли.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: I hope that you finally found it all.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: 89.1 FM.

0: Это юность моя.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: 89.1 FM.

0: 23 лет из Эйлата. Боец батальона 2855 55 резервной воздушно-десантной бригады «Ода Ханит». В этом же инциденте еще четверо резервистов ЦААЛя получили тяжелые ранения. Судя по имеющимся данным, речь идет о последствиях атаки «Хизбаллы» с применением ударного беспилотника. В ответ на эту атаку ЦААЛь нанес серию ударов по целям на юге Ливана. Накануне вечером и ночью израильские ВВС нанесли серию ударов по целям в районе Тира на юге Ливана. Были атакованы цели в Аль-Мансуре, Мадж-Даль-Зуни и Бурдж-Аш-Шамале. Одновременно израильская артиллерия обстреливала район хребта Али-Ат-Тахир и окраины нескольких соседних населенных пунктов. По предварительным данным ливанских источников, есть раненые. Первая волна ударов началась после предупреждения ЦААЛя жителям Аль-Мансуре. Их призвали немедленно покинуть дома и отойти не менее чем на километр к северу. Ливанские СМИ отмечают, что это стало первым подобным предупреждением об эвакуации после вступления в силу режима прекращения огня и первым за 53 дня официально зафиксированным предупреждением такого рода. Значительная часть жителей покинула поселок еще до начала атаки. ЦААЛь заявил, что удары стали ответом на грубое нарушение соглашения о прекращении огня со стороны Хизбаллы. Ранее армия сообщила, что Хизбалла направила ударный беспилотник против инженерной машины ЦААЛя в районе Али-Ат-Тахир. Позже стало известно, что в результате атаки погибли двое военнослужащих ЦААЛя. Четверо были тяжело ранены. По данным Управления морских торговых операций Великобритании, экипаж танкера, проходившего через Ормузский пролив, сообщил о двух взрывах в районе судна. Инцидент произошел примерно в 9 морских милях к юго-востоку от оманского населенного пункта Кумзар. Сам танкер поврежден не был, все члены экипажа находятся в безопасности. Сообщение об утечке топлива или ином ущербе окружающей среды не поступало. Причина взрывов пока не установлена. Управление не сообщило, были ли они связаны с атакой на судно или произошли на некотором расстоянии. От него инцидент расследуется. Сообщение появилось на фоне продолжающейся напряженности вокруг судоходства в Ормузском проливе и переговоров Ирана и Омана о порядке движения судов через этот стратегический водный путь. Минобороны Израиля сообщила об успешном испытании системы противоракетной обороны «ХЭЦ». Запланированный пуск был произведен накануне с испытательного полигона в центре страны. В испытании участвовали управление ХОМА при Управлении оборонных исследований и разработок Минобороны, Американское агентство по противоракетной обороне, ЦААЛь и концерн «Авиационная промышленность». Проверка проводилась в рамках многолетней программы модернизации системы и подготовки к противодействию будущим угрозам. По данным Минобороны, в ходе испытания были протестированы новые возможности системы и собрана информация, необходимая для дальнейшей разработки технологий противоракетной обороны. И о погоде. Согласно прогнозам Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны жара еще немного спадет, но температура будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Бершеве 34, на Голландских высотах 35, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Прогрев-шоу».
1: «Прогрев-шоу» на Первом.

0: Двигаться как Джаггер, конечно, мы вам не обещаем, но провести эти два часа...
1: За себя говорит. Стремиться надо, мы будем стремиться.
0: Вот именно, провести эти два часа с позитивом, радостью и прогрев шоу, это несомненно. 7 часов 7 минут утра, 6 августа 26 года, вы слушаете прогрев шоу на первом вместе с Крис Кипнис.
2: Мое время настало. 7:07, 6:08, 20:08. Неважно, он когда сказал?
3: Завали.
2: И вот поэтому настало мое время. Так что, здрасте, мордасте, как говорится, наидобрейшего всем утра. Желаю я, Андрей Ежов и Лен Семенова.
1: Доброго утра всем ребятам.
2: Вот так я решила. Слушай, и что вы мне сделаете,
1: господа? А мы ничего абсолютно не сделаем. Мы даже спорить с тобой не будем.
2: А это правильное решение.
1: Вот, но по поводу двигаться как Джаггер, да, это на самом деле с утра, особенно-то в четверг, в конце недели, это задача непростая.
2: Да, но самое оно и самое то, потому что мы именно с этими движениями переходим в выходные.
1: Вот она.
0: У меня два варианта. Либо я буду на выходных двигаться как Джаггер, либо буду стремиться к Джиггеру.
2: Ты сначала подвигайся.
1: А можно я вот во вторую команду?
0: А можно меня представить? Прошло уже почти две минуты.
2: Слушай, рано, Андрей.
1: Почему?
2: Очень рано.
1: Мы про тебя уже сказали все. Между прочим.
2: Да, Андрей Ежов. Ну, хочет. Давай так. Хорошо. В студии Андрей Ежов. Ежов Андрей в студии. В студии Андрей Ежов. Ежов Андрей
1: в студии Ежов.
0: Здравствуйте.
2: Молодец. Ты доволен?
0: Я не недоволен.
2: Страшненько из Виагры.
0: Смотрите, вот причем сам придумал. Сам себе, так слушай, сказать, ров и вырыл.
1: Я, между прочим, тебя переименую в телефоне.
2: И я обязательно. Причем, когда ты мне будешь звонить, я буду себе показывать. Видели, кто мне звонит? И не важно, что это страшненько из Виагры.
0: Ну так ты поставь мне тогда на меня рингтон.
2: Три реки?
0: Но я играю эту роль.
2: Не, лучше это три реки.
0: А какая я тогда?
1: Спадали в океан.
2: А я не знаю, нам надо послушать, какая из этих рек.
0: Одна река была как белый день.
2: Так.
0: Другая черная как ночь.
2: Так.
0: А волны третьей были пламенем.
2: Тогда ты вторая.
1: Слушай, дело в том, что, знаешь что, он, оказывается, помнит слова этой песни.
2: Стоит задуматься, да? И где
1: я
2: он?
1: Я, может быть, бы и повторила, но очень как бы близко к тексту, то есть как изложение.
2: Так
1: знаешь?
2: Получается, он не придумал страшненько из Виагры, он действительно страшненько из Виагры.
0: Нет, просто все на самом деле очень просто, более чем просто.
1: Мы сейчас будем Виагру слушать.
0: Нет, я был недавно на концерте у Меладзе, поэтому...
2: Как говорится, обновил прошивку.
1: Ага, тогда все понятно.
0: Учитывая то, что это Меладзе, ну как обновил?
2: Ну,
0: да, освежил.
2: Освежил, да.
1: Ну вот, а мы освежим вашу память и уже в следующем выходе, совсем скоро, через пару минут, расскажем о том, какие праздники сегодня отмечаются.
2: Да.
0: А пока Федук.

0: Прогрев шоу на первом.
1: А что происходит?
2: Что происходит? Расскажу. Сегодня, вот не знаю, эти два праздника, они связаны или нет.
3: Так.
2: День огненной воды и день грибного дождя.
3: Смотри, сначала, значит, огонь. А потом сверху грибной дождь.
2: Подожди,
1: либо
2: а огненная вода это не
1: водка.
2: Про водку?
1: Значит, ты сначала накинул пару пузыриков.
3: Ну, нет,
1: а потом что? У тебя белочка, и ты видишь, как грибы падают с неба.
3: То есть
2: работать?
3: Все
2: дело все-таки в волшебных пузырях.
1: В волшебном зверьке, я бы сказал.
3: Нет.
2: Волшебный зверек без пузырей не приходит, ребята. О чем мы говорим? Боже, кошмар.
3: С кем я работаю?
1: Кристина.
3: Да.
2: Говори.
3: Смотрите, значит, огненная вода.
2: Так.
3: Это когда, вот знаете, красивый, представьте, вот красивый закат.
2: Так.
3: Вроде бы ничего не предвещает беды,
2: угу.
3: Но где-то там вдали начинается небольшая дымка. И на воде пламя разгоряется.
1: Ты сейчас под огненной водой,
3: да? Да молчи уже! Потом тучи нагоняет ветер, и начинается грибной дождь. А сквозь этого грибного дождя лучики солнца.
2: Слушай, она что, таблетки, что ли,
1: сменила? По-моему, она сегодня огненной воды все-таки киданула пару рюмочек.
3: А у меня наушники работают.
2: Дело в том, что ты бы нас не слышала, если бы наушники не работали.
3: Да, слышу, вы же в студии находите, я же вас не выдумала.
2: Сегодня еще... А вот это вопрос.
3: А вот тут вопросики, да.
2: Слушай, сегодня еще есть интересный праздник, Международный день подкаблучника.
3: Вот, сразу к Андрею.
2: Андрей, ты подкаблучник?
1: Да.
2: В смысле?
3: Красавчик.
1: В прямом смысле.
3: Дай Джим, я пожму лапу тебе. Лапу.
1: А у меня вопрос, смотрите, дорогие друзья. Что считать подкаблучником? Если вы говорите о том, что мы мужиками сидим и такие, девочки хотят это сделать, пусть девочки делают.
3: На самом деле...
1: В чем проблема? Согласиться с женой, а почему нет, я ее люблю?
3: На самом деле, вот как бы знание об этом слове, да, скажем так, немножечко, скажем так, как-то испортилось. Да, потому
1: это
3: что...
1: как мамин сын. Как маменькин сынок, вот точно так же. Я имею в виду, что испортили впечатление, восприятие этого слова.
3: Ну, смотри, давай так. Маменькин сынок — это все-таки не какая-то новая тенденция, да,
1: ага.
3: Трендовая и так далее. И вот это вот все то, что сейчас принято и модно говорить. А это действительно, скажем так, вековая проблема,
1: ага.
3: Особенно у нашего народа, да, скажем так. Да простят меня еврейские мамочки и их сыночки. А вот подкаблучник — это на самом деле не позор, это на самом деле не стыдно, это нормально, потому что оно получает, то есть вообще, когда в паре, скажем так, каждый друг друга слушает и принимает и ставит на первое место, то есть муж ставит жену на первое место, а муж ставит жену на первое место, это нормально!
1: Ты два раза сказала, муж жену ставит на первое место.
3: Так. Да?
1: Да.
3: Короче, вы мою мысль поняли.
1: Это подкаблучник X2.
3: Подождите,
2: мы все поняли, да. Теперь погнали в США.
3: Давай.
2: Там день свежего дыхания.
3: Пожалуйста, зубки почистили.
2: День воздушных шаров в небе.
3: Это красиво, но опасно для природы.
2: День корпоративного имени ребенка.
3: Это идеально. Это когда ты заводишь, вернее, ваша компания заводит какого-нибудь тотемного животного и дает ему имя.
2: Ага.
1: Девочки, день подкаблучника, день огненной воды. День огненной воды.
2: День грибного дождя.
1: День грибного дождя, день сплетней.
3: О! Обязательно
1: об этом поговорим. Все это взаимосвязано.
2: Во-первых, не сплетни, а сплетен. Там ошибка, реально.
1: Я говорю то, что написано на сайте.
2: Я понимаю, но подумать надо иногда.
1: Не надо.
2: Потому что...
1: Не надо думать.
2: Да, говори.
3: Это я не то, чтобы мне подмышки
1: почесали. Сколько в этом выдохе было мата?
3: Смотрите, помните вот это вот... Мы писали, наши пальчики устали. Помните эту разминку?
1: Как забыть эту душевную травму?
3: Вот, а теперь смотрите, опять же, в моем любимом США...
2: Так.
3: День шевеления пальцами ног.
1: Опа.
3: Давайте сделаем это упражнение. Раз, два, три, четыре.
1: Прям во времяшко эфира.
2: А я умею это, как это, пальцы в растопырку на ногах.
3: И я.
2: Класс.
1: Да?
2: Это так прикольно выглядит,
3: еще
2: на самом деле.
3: А еще я практически научилась, вот у меня практически уже получается скрестить реально пальцы ног.
2: Я всегда умела крестить.
3: Это тяжеловато, ну как бы большой... Андрюш, давай.
1: Ты заметила, да?
3: Да не вообще.
2: У нас сегодня с тобой. У нас сегодня с тобой праздник. 6 августа с Андреем. 2012 года марсоход к Юрию Осте выполнил посадку на Марс.
1: Батюшки,
3: иди
1: отпраздуйся.
2: А еще
1: подарки.
2: А еще в 61-м году советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории человечества полет в космос.
1: Это да, это вот с утра мне пришла эта новость. Я был рад и счастлив, мягко сказать.
2: А, вот, кстати, и еще 6 августа 1181 года астрономы зафиксировали вспышку сверхновой звезды.
1: Прикиньте, как это выглядело на небе.
2: Это выглядело на небе просто шикарно, потому что...
1: Я свидетель, да?
2: Да, я же живу вечно и жить вечно собираюсь. Кстати говоря, астрономы сейчас говорят, что где-то на подходе какая-то вот сверхновая, что вот-вот должна бомбануть.
1: Бетельгейзе.
2: Да-да-да.
3: И правильно говорят, потому что день Сейлор Мун.
1: Ничего себе ты связала. Лунная призма.
3: Конечно, дай мне силу. А где Луна находится?
1: Где Луна находится?
3: Идем искать.
1: Идем искать.
3: Пошли искать.
1: Ну хорошо, дай музыку поставлю.
3: Идем. Вставай уже, пошли.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
6: Филиалы DAX «Ришон Лицион» и DAX «Ашдот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Ашдот» Шдерот Вайцман 2.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
8: Голоса Первого радио.
9: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
10: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
9: Андрей Смертенко.
11: Первому радио 25 лет.
12: Прогрев-шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что, гороскоп, дорогие друзья, посмотрим и послушаем, что же нам звезды напели.
2: Так, они, ты думаешь, они напели?
1: Ну, может... мимо нот, но все-таки.
3: Не надо.
2: Не надо мимо нот. Хотя, ты знаешь что, вот глядя на то, что вот мне сейчас придется просчитать, я в ужасе.
3: Итак, ой, может, не надо тогда?
2: Рассказываю.
1: Может, я петь начну?
2: Если говорить обо всех знаках зодиака, то звезды вещают, что сегодня на первый план выйдут финансовые вопросы. Любые понятно. Сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения, траты, они потребуют огромного внимания. Угу. Не исключены недоразумения и ссоры по финансовым делам. Угу. Но это хороший день для того, чтобы привести в порядок счета и проанализировать свои расходы. Однако он, этот день, не совсем подходит для важных шагов и решений в этой области. Вроде переговоров о зарплате и крупных покупок и вложений. Подождите, что, вот что я
3: есть
2: сейчас
3: ответ.
2: Прочитала?
3: Есть ответ. Ну. Сегодня, еще раз, вспомните, какое число?
2: Какое? Ну, восьмое.
3: Нет, сегодня шестое. А когда зарплата?
2: 10-го.
3: Поэтому ротики закрыли, кошелечки свои закрыли, карточки подальше убрали и ждем 10-е число.
2: То есть звезды у нас сегодня работают манагерами по финансам.
3: Да.
1: Ой, блин.
3: Так, и что, все? А, отлично. Тогда, овны, сегодня вам может прийти нужная идея через короткий разговор, а не через долгие размышления. Не перебивайте собеседника до сейчас, даже если вам кажется, что вы уже поняли главное. Если хотите обсудить план, доверьтесь близкому человеку. Мы
1: да,
3: поработим
1: Кристина.
3: Этот мир. А что?
1: Про перебивать.
2: Мы его реально поработим.
3: Да, Андрей!
2: У нас уже стратегия есть, чтобы ты понимал. Да?
1: Да, я знаю. Да. Я знаю, что вы в темную работаете.
3: Давай, тельцы.
1: Тельцы. День может подсказать более легкий способ решить вопрос с деньгами, покупкой или личной выгодой. Не выбирайте самый привычный вариант только потому, что он кажется безопаснее. Лучше сравнить несколько предложений и оставить то, где меньше скрытых условий.
2: Вот это, кстати говоря, правильно. Близнецы, вы сегодня будете заметнее и разговорчивее. Используйте это для встречи, выступления, заявки или знакомства, но не пытайтесь понравиться всем сразу. Лучше выбрать 1-2 контакта, которые действительно хочется развивать.
1: Близнецы в целом должны хотят всем нравиться всегда. Ой, это у них.
3: Не-не-не, львы, ты не туда. Так, а мы пока останавливаемся на раках. Раки, сегодня вам лучше не втягиваться в чужую суету и поток новостей. Полезная информация придет сама, если вы не будете пытаться контролировать все источники сразу. Есть совет дня. Спокойно решите, кому сегодня стоит доверять, а кому нет.
1: Мне нравится, как она закончила чуть-чуть, иди ты пьехай. Львы, день может привести вас к человеку, который поддержит идею или поможет посмотреть на нее шире. Не рассказывайте о планах слишком торжественно. Легкая, без лишнего пафоса подача сработает лучше.
2: Девы, сегодня вам стоит выйти из режима одиночного решения задач. Один вопрос, заданный вовремя, может сэкономить несколько часов работы. И да, не доделывайте все молча. Попросите обратную связь или покажите промежуточный результат.
1: Обратную связь, поехали.
2: Ага,
3: связь.
2: Результат покажи сразу. Хоть кусочек какой-нибудь.
3: Да, пожалуйста.
2: Да.
3: Промежуточный. Хотя бы промежуточный результат. Так, весы. Вы сегодня будете привлекать к себе внимание. О, у весов сегодня звездный час. День для свидания, дружеской встречи, творческой идеи или разговора, где важно не давление, а обаяние. Если решитесь, выбирайте место, где можно поговорить спокойно, без ощущения экзамена.
1: Прям экзамен?
2: Окей.

0: собеседованием.
1: Скорпионы. Весы и скорпионы.
2: Весы и скорпионы.
1: Ну, это такой промежуточный знак зодиака.
2: А, ты уже результат показываешь.
1: Плод необычной любви.
3: Промежуточный, ага.
1: Промежуточек. Скорпионы, сегодня вам может понадобиться гибкость в теме общих денег, планов или договоренностей. Не пытайтесь сразу выяснить все до последней детали. Начните с главного условия и обсуждайте только его, чтобы разговор не превратился в разбор всей истории.
3: Так, стрельцы. День может стать удачным для личных встреч, переговоров и новых знакомств. Кто-то может предложить неожиданный вариант, который сначала покажется вам слишком легким. Не отвергайте его сразу. Дайте идее ночь и вернитесь к ней без спешки. Как говорят, да, надо переспать с этой идеей.
2: Да, да, да, да.
3: А потом уже что-то думать.
2: А потом уже действовать.
1: Как и в театре, с ролью. С ролью надо переспать.
3: Да, да,
2: с роликом правильно говорить. Козероги.
1: Одним. Ключи от каламбура, что заходят Кристине!
2: Нет, заходят козероги. Сегодня козерогам поможет не жесткий план, а умение быстро менять порядок мелких дел. Если что-то сорвалось, переставьте задачи местами и не считайте день потерянным. А вот уже вечером, естественно, вспомните о себе, потому что голова должна быть отдохнувшей.
1: Точно?
2: Да.
1: Голова должна быть отдохнувшей. Это вот святое. Это
2: подержи,
1: должно просто
2: это
1: висеть при входе в мою квартиру. Водолей, день может вернуть вам интерес к флирту, творчеству или игре с новым форматом. Не держите идею внутри только потому, что она кажется слишком простой. Лучше покажите кому-нибудь набросок и предложите встречу с обсуждением.
3: По-моему,
2: набросок это... нельзя показывать, потому что найдутся люди, которые начнут что-то свое мнение вталкивать тебе, да, именно вталкивать. А как бы еще результат-то не готов.
1: А как известно, ваше мнение очень важно.
2: Оставайтесь
1: для
2: на
1: вас.
2: Линии, да.
3: Ну и рыбы.
1: Вы
3: сегодня...
1: в очереди.
3: Время ожидания 2 года. Рыбы.
1: Все-таки она подкинулась на это.
3: Рыбы. Сегодня вам стоит внимательно отнестись к семейным разговорам и бытовым новостям. Кто-то может сказать важное, как будто между делом, без серьезного вступления. Сегодня стоит обсуждать только то, что действительно требует решения в данный конкретный момент.
1: Да вы что? Ну вот такой, вот и весь гороскоп, собственно говоря, друзья. Так что денежки берегите, денежки всегда при себе.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама. Филиалы ДАКС «Ришон Ли Цион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ли Цион» – Лещанский 3, «Аждот» – Ждерот Вайцман 2.
2: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис», «Ришон Ли Цион», «Бен Цви 23». А с понедельника по пятницу – вкуснейший бахш и плов.
3: И после перелома тазобедренного сустава «Махаль» добились мне 70 тысяч. Постоянную инвалидность и пособие – 9 тысяч в месяц.
4: «Махаль», нам важен результат. Без предоплаты. Звездочка 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. «Максана и Хашмаль».
7: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в «Максана и Хашмаль».
1: Жаркое лето в «Центркар».
9: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
1: Звоните 03-558-5458.
2: Реклама.
0: Первое радио всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Слушайте, тут Виктор из Ашкелона написал: «Доброе утро, святая Троечка».
2: Надо соответствовать.
1: «Каждое утро слушаю вас, и день не проходит зря, заряжаюсь, и настрой прекрасный. По поводу подкаблучников.
2: Так-так-так.
1: Я делаю все, что хочет моя жена. Я люблю тебя, моя дорогая. Любите и лелейте своих жен, дорогие мужчины».
3: Ясно вам? Мужланы.
2: Мужланы.
1: Ой-ой, все, ну я не могу, ну честно, если...
3: А я могу.
1: А я вот не могу, ну как тут? Тут
2: вообще,
1: вот только...
2: вообще мне есть что сказать
1: по этому поводу.
2: По этому поводу всему человечеству, благо я работаю
3: мне
2: на радио.
3: Мне
2: есть что сказать. Вообще не обращайте внимания ни на чье мнение, делайте и стройте свою жизнь так, как хотите вы ее.
3: Никогда ничего не бойтесь, кайфуйте здесь
2: жизнь
3: и сейчас.
2: Жизнь одна.
3: Вот.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, ребята, я тут это, на днях, короче, общалась тут, ну, буквально вот на днях общалась со своим знакомым, он в этом, ну, остался там на территории СНГ. Вот, и он мне рассказывает о том, что они на выходные поехали на рыбалку.
3: Так.
1: Понятное дело, что там вот это вот все дело выпили.
2: Чай пили,
1: и
2: да?
1: Все такое. Да.
2: Угу.
1: Чай пили.
3: Минералочка.
2: Минералочка.
1: И минералкой запивали.
2: Да.
1: Угу.
2: Так и вот, печенькой закусывали.
1: Самое интересное, что да, рыбу они привезли.
2: Так.
1: И не растеряли там по дороге вот все эти
2: заодно
1: шмотки, вещи и все такое прочее.
2: Но.
1: Он говорит, ты знаешь, что, говорит, самое интересное, вот во всей этой ситуации, я говорю, ну, он говорит, мы приехали с рыбалки, с реки, вот, в 3 часа ночи я в интернете купил 20 килограммов корма для шиншилл.
2: А?
1: Какого?
2: Подожди, вопрос, а у него шиншиллы есть?
1: Нет.
3: Закусывать надо было чем-то.
2: Нет, я знаю,
1: И когда курьер привез это через 3 дня, он говорит, я просто офигел, мягко говоря.
2: Передай своему знакомому, пусть открывает бизнес, он будет делать бабки.
3: Он купит себе тапки.
2: Пусть продает,
1: ребята,
2: корм для шиншилл.
1: А вот, у него дома огромная собака. Собака, естественно, это все дело как бы жрать отказалась. Пришлось, он говорит, ну пришлось отвезти в приют.
2: Пришлось самому есть.
1: Слушайте, ну вот, ну бывает вот такое.
2: Ну бывает, да? Конечно.
1: А вы, кстати, какую-нибудь покупку делали вот так по пьяни? Серьезно?
2: Вот перед тем, как ты это скажешь, у меня прям коротенький комментарий на сей счет. Так как я не пью, это общеизвестный факт, поэтому у меня нет таких историй. Но я обещаю за 2 часа сдать всех своих друзей.
1: По секрету всему свету.
2: Да.
1: Андрей, расскажи, а у тебя что, было такое?
3: У меня была такая ситуация, что как-то раз мы собрались, мне было 18 лет, и мы просто с друзьями ходили, бродили. Естественно, денег было немного, поэтому было дешевое димедрольное пиво.
1: Да.
3: Алкоголь вредит вашему здоровью и репутации, если что.
2: В первую очередь.
3: Да, это в первую очередь и в последнюю.
2: Ну.
3: Значит, мы шли и наткнулись на какой-то магазинчик, где бабулька отдельно сидела за столиком и продавала какие-то резные подносы такие.
2: Так.
3: Но мы его купили.
2: Молодцы.
3: Я не знаю, зачем.
2: Неважно, вы сделали приятное бабушке.
3: Он стоил 2000 рублей.
1: И чё?
2: Какая бабушка.
3: А у нас всего было 2,5. Мы в итоге зайцем ехали на электричке. Но купили эту штуку.
2: Но с подносом.
3: Да, но с подносом.
2: Очень классно. Лена, друга сдала, себя будешь сдавать?
1: Нет.
3: Ну, конечно.
1: Себя сдавать не буду, потому что у меня таких историй не было. Если я когда-то в молодости... Сейчас я вот не пью вообще, потому что я практически постоянно за рулем. Вот. А по молодости, когда, ну, было дело, выпивали, студенчество, вот это вот все, никогда не доходило.
2: А потому что
1: вот
2: денег тогда не было, да?
1: Может быть. Единственное, что мы могли кому-нибудь зайти и стырить пару картофелин. И вот, ну, чисто чтобы пожрать.
2: То есть, получается, не покупала, воровала.
1: Тырить? Ну, нет. Тырили с разрешения, ты же понимаешь, это
2: ну,
1: такое,
2: понятно,
1: вот,
2: да.
1: Вот такое дело.
2: Короче говоря,
1: ребята,
2: преддверии выходных
1: объявляем алкогольный шопинг. Друзья, что? Что вы покупали под шафе? Вот, ну, просто представьте ситуацию. Вечер четверга, да? Какое-то душевное застолье. Третий бокал вина. И тут вот вдруг у вас в руках...
2: Идея!
1: Оказывается, телефон с открытым каким-нибудь, я не знаю, приложением китайского сайта одного, второго, третьего. А через пару-тройку дней или недель вдруг курьер приходит и привозит вам то, о чем вы в трезвом уме даже подумать не могли.
2: О том, чем вы думали, что это вам показалось, а нет, не показалось.
1: Признавайтесь, друзья, какую самую нелепую, там, я не знаю, дорогую, странную вещь
2: безбашенную
1: вы покупали под шафе. 054-2070-800.
2: Очень ждем ваших сообщений.
3: Ждем ваших сообщений,
2: пишите,
3: друзья.
2: Пишите, пожалуйста, уже хотим читать.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Когда, если не в четверг, вытаскивает свои самые постыдные истории?
2: Завелся запорожец.
3: Я рассказывала вот про 20 килограммов корма для шиншилл. Доброе утро, Первое радио. Корм для шиншилл, корм для собак, корм для кошек. Это подкормка для рыб. Это вот такое экспертное мнение от Саши из Ашкелона прилетело.
2: А как, рыбки живы? А рыбки живы?
1: Вот хороший вопрос. Но здесь написала нам Марина. Значит, после корпоратива как-то домой заказала себе беговую дорожку. Видимо, пьяная Марина очень верила в трезвую Марину. Но теперь на этой беговой дорожке сушится белье.
2: Я сейчас представил.
3: Нормально.
2: Марина, Марина, а что если кроссфит?
3: Слушайте, ребята. Нет,
1: завтра спорт.
3: Наталья написала. Первое радио, здравствуйте. Я умираю, я просто угарное сообщение. Она пишет: мы с мужем еще до свадьбы, будучи студентами, после вечеринки забрели на какой-то ночной птичий рынок и купили там живую утку, потому что нам стало ее безумно жалко. Мы притащили ее в съемную однушку, посадили в ванну, утром притрезвели, а утка орет на весь дом, требует еды. В итоге искали деревню, куда бы ее пристроить. Зато свидание запомнилось на всю жизнь.
2: Кряква была в шоке, мне кажется.
1: Ребята, ну вот здесь написала сообщение нам Алла. Так. И я считаю, что это не постыдная история, это лучшая история. Ну, по крайней мере, пока. Ага. Алла пишет: бодрое утречко, мы когда собираемся большой компанией, так ближе к полуночи покупаем билеты на самолет. Так и летаем по всему миру.
2: Ольга пишет, заказала робот-пылесос. Проблема в том, что у меня уже было два. Теперь у нас дома, кажется, своя футбольная команда собирается, а кот в полном шоке, он теперь прыгает по ним.
1: Не знает, на ком кататься. Не, ну зато смотрите, если вдруг там, предположим, батарейка у одного села, он пошел на подзарядку, второй выходит от своей этой базы и пылесосит. По-моему, все отлично, не понимаю, что не так.
3: Ребята, слушайте, от Оле пришло сообщение. Доброе утро, ребята. Мы в молодости с девчонками однажды перебрали шампанского на дни рождения. Не помню у кого, но перебрали. И я на каком-то сайте заказала картонную фигуру Брэда Питта в полный рост. Через 2 дня курьер принес Брэда. Он стоял у меня в коридоре 3 года. Сколько раз мои подруги и мама визжали от ужаса, когда заходили в темную квартиру и видели силуэт мужчины. Просто не сосчитать.
1: Страшно.
3: Очень страшно. Мы же знаем, что это картонная фигура Брэда Питта.
1: Но
3: в
1: мы еще кое-что знаем.
3: Что?
1: Что мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, а это значит, что будет песня, реклама, потом новости. Это просто для тех, кто вдруг впервые включил 89.1 FM, это первая волна.
3: Не забывайте, пожалуйста, что мы обсуждаем сегодня алкогольный шопинг. Что вы покупали под шафе? Ребята, поделитесь своими трешовыми угарными историями. Мы будем, возьмем на вооружение.
2: Ждем ваши пьяные покупочки, друзья, для вдохновения.
3: 054-20-70-800. Ну и услышимся уже в следующем часе.
2: Лена Семенова.
3: Андрей Ежов. Кристина Кипнис, извините.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
2: Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток» – пейте на здоровье.
5: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
6: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов.
8: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион, Лещанский 3, Ашдот, Шдерот Вайцман 2.
10: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
11: Центр Кар Азур, Дер Хашива 9.
2: Реклама.
1: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова».
12: Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
13: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
1: Екатерина Вергунова.
14: Первому радио 25 лет.
15: Первое радио. Новости.
16: В Мукейбле застрелен мужчина. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Сегодня рано утром в Макейбле к югу от Афулы, недалеко от границы с палестинской автономией, в результате нападения с применением огнестрельного оружия был тяжело ранен мужчина в возрасте примерно 20 лет. Раненый в критическом состоянии был доставлен в больницу Аэмек в Афуле, где вскоре скончался. Начато расследование. Как сообщает информационный портал «Курсор», мощный взрыв прогремел минувшей ночью в северной части Тель-Авива. По предварительным данным, неизвестные бросили гранату в один из жилых небоскребов в престижном районе Парк Цамерет. Взрыв был настолько сильным, что его услышали не только в ближайших кварталах, но и в соседнем Рамадгане. В результате инцидента был поврежден вход в здание. Очевидцы сообщают, что звук был очень громким и необычным. Это было громко, но не похоже на падение или гранату. Это было не рядом со мной, но я все равно отчетливо это услышал, рассказал один из жителей района. В полиции подтвердили факт происшествия и сообщили, что расследование уже начато. В заявлении отмечается, что сотрудники полиции округа Тель-Авива прибыли на место вместе со специалистами-взрывотехниками. Они приступили к сбору доказательств и выяснению обстоятельств произошедшего. По данным правоохранителей, в результате взрыва никто не пострадал, однако зданию нанесен незначительный ущерб. Повреждено окно. Следствие рассматривает версию криминального характера инцидента. В полиции подчеркнули, что проверяются все возможные обстоятельства, включая мотивы и причастных лиц. По сообщениям американских СМИ, президент США Дональд Трамп сделал выговор военному министру Питу Хексету, потребовав объяснений, почему, по его словам, была представлена ложная информация относительно запасов ракет США, что может ограничить военные возможности против Ирана. Тем временем, как сообщает информационный портал Wired, Дональд Трамп уже опроверг сообщение о нехватке оружия, написав в своем аккаунте в соцсети Truth Social, что у США имеется огромное количество боеприпасов, особенно определенных типов. Большие объемы производятся и поставляются в США по мере необходимости. Оборонные компании строят самые крупные заводы в истории нашей страны. Лица, распространяющие эти предательские заявления, находятся под наблюдением. Потребуются длительные тюремные сроки, написал Трамп. Как сообщает американское издание Information, модель искусственного интеллекта Muse Spark технологического гиганта Meta взломала системы другой компании во время тестирования в области кибербезопасности. Источники, знакомые с деталями, заявили, что модель даже внесла изменения во внутренние системы компании из-за неправильной конфигурации. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны жара еще немного спадет, но температура будет незначительно выше среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме, в Хайфе, в Ашкелоне и в Аждоде 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Бершеве 34, на Голландских высотах 35, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
17: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Второй час полетел, 8 часов 7 минут утра, 6 августа 26 года. Вы слушаете Прогрев шоу на первом радио. Крис Кипнис в студии.
2: Задрасте еще раз, особенно тем, кто только что присоединился к нам, к нашему коллективу, к нашему Прогрев шоу и к Лене Семенове.
3: Доброго утра всем, Андрей Ежов здесь же.
1: Здрасте.
3: Мы сегодня обсуждаем, ребята, алкогольный шопинг. Что вы покупали под шафе?
1: Борис пишет, купил телескоп. Утром понял, что вообще ничего не понимаю в астрономии, но сосед теперь приходит смотреть Луну каждую субботу, не знаю, как от него отделаться.
3: Вот это, слушайте, вот это...
2: Новое знакомство.
3: Нет, слушай, на самом деле телескоп купить, это очень круто.
1: Нам передайте, Борис.
3: Ага, дайте нам в общее пользование. Мы тут это, мы тут еще и
1: поделимся. Мы тут с Леной заберемся на крышу и будем драться.
3: Мы еще и подеремся, да,
2: за него. И я с вами пойду в телескоп, я бы тоже поглядела.
3: Слушайте, а вот тут Илья написал: доброе утро, друзья, всегда с удивлением слушаю истории о людях, которые в состоянии под шафе делают что-то, не помнят или не осознают. У меня с этим проблемы. Сколько бы я ни выпил, никогда ничего не забываю. Иногда даже бывает стыдно.
1: Прям проблема?
3: Ну, как видишь, проблема.
1: Хочет забыть.
2: Да, у него такая цель, а никак он ее не может достичь.
3: Илья, мы же говорим не о том, чтобы вот там не осознаем или не помним. Просто когда мы выпиваем, помните о том, что злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью. Так вот, когда мы выпиваем, у нас совершенно другое настроение. Вот, и мы, а смотри, как надо, смотри, как я тебе покажу, как сейчас, как я умею, и вот мы что-то заказываем, а потом это просто все уходит на другой план. А когда курьер тебе приносит этот телескоп за 300 американских денег, да, ты просто
1: хочу.
3: Обалдеваешь, а когда это я успел?
2: А главное, зачем? Ага.
1: Хочу, а у нас же тут крыша, Лена, открыта, понимаешь?
3: Открыта, ай-яй-яй-яй-яй.
1: Давай скинемся и закажем, что мы уже сидим тут?
2: Давайте скинетесь и закажем, а я с вами буду ходить и смотреть.
3: Какая ты?
1: И платить аренду.
2: Не-не-не-не-не-не-не. Скажем так, на добровольных началах.
1: Должны мы что-то с Леной зарабатывать.
2: Слушайте, Павел... Ну не на мне же.
1: Да.
3: Павел написал: привет, Первое радио. Я однажды ночью на радостях, вот именно под шафе, купил огромный надувной бассейн диаметром 4 метра.
2: Все, некуда
3: ничего.
2: Ставить.
3: Но у меня нет загородного дома.
2: Пожалуйста.
3: Я живу на третьем этаже в Тель-Авиве без балкона. Надуть его прямо посреди комнаты,
1: да.
3: Так он займет все пространство от стены до стены. Пришлось сдувать и подарить соседу, у которого свой дом.
2: Подарить?
3: Да.
2: Не продать?
3: Нет.
2: Вау. А вот Игорь пишет: купил караоке-систему. Петь я не умею, соседи теперь тоже об этом знают.
1: У меня, кстати, у педагога по ивриту была такая ситуация, что они сидели с другом, отдыхали, выпивали, а друг айтишник, он сидит такой: слушай, у меня здесь новый компьютер появился, у меня этот старый, ему целый год уже, давай я тебе его отдам. И яблочный бук отдал ему. Новый.
3: И чё?
1: Самый мощный.
3: Потом
1: годовалой давности, бесплатно.
3: Назад не потребовал.
1: Нет.
3: Потом? Обалдеть.
1: Прикиньте.
3: Вот это круто.
2: Я теперь, знаете, что поняла? Не с теми людьми я дружу.
1: Вот именно.
2: Мне ничего не отдают. Светлана пишет. Утром обнаружила заказ из 48 рулонов туалетной бумаги.
1: Чего?
2: Зато кризисы мне теперь не страшны. Предлагаю открывать магазин.
1: И гречку. Кто-то должен еще гречку подарить, тогда вообще ничего не страшно.
2: Да.
3: Слушайте, от Татьяны пришло сообщение. Ребята, здравствуйте. Я однажды под шафе купила в интернете, вы не поверите, онлайн-курс по плетению корзин из лозы. С карты...
1: Из лозы, в смысле, на маленьком
3: платформе. Да. Снялось с карты сразу $200. Пишет. Утром пришло уведомление на почту, сказать, что я была в шоке, не сказать ничего. Естественно, ни одной корзины я так и не сплела, зато я теперь знаю, как правильно заготавливать ивовые прутья.
1: Денис пишет. Купил на аукционе старый игровой автомат.
3: О!
1: Когда его привезли, понял, что он весит под 200 килограммов и поднимали всем подъездом. Живу в Ришон-ле-Ционе. Значит, Денис, я готов оплатить доставку. Быстро. Записывайте номер в батьеме.
2: Да не надо, нет.
3: Почему?
2: Спроси у его адрес, ходи к нему.
3: И чё будет?
2: Ой, чё будет. А вот смотрите, Антон написал. Заказал на маркетплейсе костюм Бэтмена. Самое обидное, он мне подошел.
1: А вот когда нет? Скажите мне, пожалуйста, вам в 20 лет говорят, ну куда тебе костюм Бэтмена? В 15 лет, ну куда тебе костюм Бэтмена? А когда тебе уже 30-40 лет, да плевать, я заработал на костюм Бэтмена, я куплю себе костюм Бэтмена.
2: И буду в нем спать,
1: вот
2: как
1: именно.
2: Минимум.
1: Да что хочу, то и буду делать, хоть на работу ходить.
2: Кстати, почему бы и нет?
3: Слушайте, Марк написал...
1: Ля-малё.
3: Марк написал: «Доброе утро, прогревщики. Стыдно признаться, как скучно я живу. Никогда не покупал ничего ненужного. Это, наверное, потому, что я не пью».
2: Вот я, к сожалению,
3: как это? Я почему был такой злой?
1: Да, потому что
3: у меня не было велосипеда.
2: Это обидно, обидно.
1: Почтальон Пэтчман.
2: Оксана пишет: «Заказала себе набор профессионального маникюра. Я даже обычным лаком ровно красить-то не могу».
3: Бывает. Ребята, мы сегодня обсуждаем алкогольный шопинг. Как показывает практика, вещь опасная. Трезвый, вот как мне кажется, ты экономишь вот на пакетах в супермаркете, а пьяный ты прям щедрый миллионер, которому срочно нужен вот этот домашний телескоп за три сотни американских денег, чтобы смотреть на звезды с балкона где-нибудь в Хайфе.
1: Лен, вот ты сейчас трезвая?
3: Да.
1: Но ведь тоже же хочется все равно этот телескоп,
3: телескоп
1: купить.
3: Телескоп хочу.
1: Ну и все,
3: телескоп
1: что тогда?
3: Телескоп хочу.
1: Ну все, Лен, пусть Кристина доводит этот эфир, мы поехали.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Читаем дальше, друзья. Вы нам написали очень много, и нам есть чем с вами поделиться.
2: Ну да, вот, да, давайте вперед. Так, значит, Елена пишет: «Привет, ребята. Я по молодости как-то после клуба купила 10 килограммов профессионального зеленого грима для Хэллоуина. Где? Не помню. А до праздника еще было целых полгода. В итоге эта коробка стояла под кроватью, пока грим не засох и не превратился в камень. Зато в ночь покупки я чувствовала себя главным визажистом Голливуда».
1: Девочки, грим зеленый?
2: Ну, понятно.
1: То есть это либо «Ведьма Запада», да, про «Волшебник из страны Оз», либо «Халк».
3: Нет, а как этого зовут, который Рождество ненавидит, вылетел из головы? Который лук... Гринч, вот, это Гринч.
1: Это Гринч. Кстати, неплохо. Но тогда бы, наверное, это было что-то пушистое. Хотя...
3: Нет.
1: Ну да,
3: не
1: ладно.
3: Точно. Тоже не туда. Максим купил огромный кактус как-то. Да. Назвал его Геннадием. Геннадий живет теперь с Максимом уже третий год. Это, как утверждает Максим, это самая стабильная связь в его жизни.
2: Это прекрасно. Это прекрасно.
1: Кстати, ребят, давайте перенесемся за океан. Один из пользователей социальной сети X, ранее Твиттера, Дэвид Ролетер, или Ролетер, в нетрезвом виде заказал настоящую волынку из Шотландии.
3: Клево.
2: Серьезно?
1: И ему прямо из Шотландии приехал этот музыкальный инструмент. Он опубликовал фотографию с подписью «Когда пьяная онлайн-покупка становится реальностью». В итоге Дэвид Ролетер взял себе курсы по волынке, чё деньгам пропадать, и решил научиться на ней играть. Ну вот, то есть, видишь, пьяная покупка привела к какому-то, к появлению какого-то навыка, к развитию.
3: Вот есть еще одно сообщение, которое вот из этой же серии, только чуть-чуть в другом направлении. Катя пишет: после... Нет, наоборот. Я имею в виду покупку другого направления. Катя пишет: после вечеринки записалась на курсы испанского. Видимо, решила, что одного языка для разговора с бывшим недостаточно.
2: Прекрасно.
1: А ругаться на испанском — это же прекрасно.
3: Мне кажется, это классно.
1: Мне тоже кажется.
2: Полина написала: «Я однажды по молодости в Египте купила цаплю кованую на ярмарке в отеле высотой 140 сантиметров». Она, эта цапля, была очень тяжелая. Я не понимаю, как я ее доперла до номера. Вот как я ее умудрилась донести, с места сдвинуть ее было тяжело. Утром я ее обнаружила в туалете с рулоном туалетной бумаги на носу. Соответственно, такой сувенир я не смогла увезти домой, и моя цапля осталась в отеле как память обо мне.
1: Людмила написала: купила огромную пальму в катке. Зачем? До сих пор не понимаю. Муж, правда, поржал и сказал: ну, хоть кто-то после вечеринки вырос.
3: Вырос? А вот Денис пишет: заказал портрет своего кота в образе императора. Ни о чем не жалею. Висит в гостиной.
1: Гордо. Гордо. Возвышается.
2: Нормально. Так. Так, дальше.
3: Ой, а смотрите, смотрите, Алла ее написала: купила 5 одинаковых платьев разных цветов. Утром поняла, что ни один цвет мне не нравится.
1: Это мне кажется, это ваш ад. Когда
3: это
1: заказали,
3: жестко.
1: Представляете, ничего не подошло.
3: Это жестко, если... Ой,
2: ребята,
3: это прям страшно.
2: Обсуждаем сегодня алкогольный шопинг. Что вы покупали под шафе? Делитесь своими трешовыми историями на наш WhatsApp 054 20 70 800. Очень ждем, хочется поугарать.
3: Очень-очень.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера. Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион Лещанский 3, Ашдот Шдерот Вайцман 2.
4: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Лицион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Жаркое лето в Центр-кар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центр-кар Азур. Дер Хашива 9.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
8: Голоса Первого радио.
9: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы. Может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
10: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
9: Эммануэль Сулейманов.
8: Первому радио 25 лет.
7: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на Первом.
1: Мы продолжаем, друзья, и снова новости не из-за океана, а уже из-за моря, друзья, связанные с Ибицей. Значит, британский диджей по кличке Литл проснулся и обнаружил, что ночью по пьяни выиграл аукцион.
2: Ух ты.
1: И что он выиграл на аукционе, девочки? Что? Давайте, три варианта, самое необычное.
2: Живого пингвина?
1: Нет.
2: Так.
3: Кенгуру?
1: Нет. Чего вы по животным-то пошли?
3: А, ну направь нас.
1: Хорошо, техника.
3: Техника.
2: Техника.
3: О, тогда он купил старый приемник, радиоприемник.
1: Не совсем. Если бы это был двухэтажный автобус, ты была бы права. Он выиграл старый двухэтажный автобус стоимостью около 28 тысяч фунтов на eBay. Он опубликовал скриншоты покупки в Facebook с подписью

0: Ой. Ночью с залитыми шарами. Надо вам рассказывать, какой я себя на утро обнаружила.
1: Меня больше интересует территория, там где-то все происходило, что со стенами.
2: Территория зовется акватория.
1: Вот 100%. Сергей пишет, как-то, значит, после хорошей прогулочки с друзьями оформил годовой абонемент в спортзал. Сходил один раз за карточкой.
3: Молодец.
0: Слушайте,
3: ну, сходил?
1: Сходил.
3: Все.
1: Один
0: Саша
1: раз.
0: Из Ашкелона продолжает нам писать. Ребята, первое радио, я еще раз убеждаюсь, что когда человек под шофе, он становится самым лучшим турагентом для себя. У меня жена так заказала Таиланд. Мы вечером сидели с друзьями, они за полгода заказывали тур, а она смогла заказать и трансферы, и гостиницы на те же числа вместе с билетами, а они это готовили полгода, а у нее получилось за один вечер.
3: Ох, красотка. Уже тяжелая.
0: Да, да, вообще.
1: А Настя пишет, я как-то купила аппарат для приготовления сахарной ваты. Детей у меня нет. Детей у меня нет.
0: Теперь сколько есть... раз? Сколько раз использовала один?
1: Слушай, теперь есть сахарная вата.
0: Так.
1: И вопросы.
0: Вопросы?
1: Вопросики, я бы сказала.
3: Серьезный Евгений пишет.
1: Почему серьезный?
3: А я сейчас объясню, почему серьезный. Потому что заказал костюм динозавра в полный рост. Внимание, Напурим был звездой района, так что покупка неожиданно окупилась.
1: Это круто, это круто.
0: Слушайте, Тоня пишет, девочки, а я вот не пью, и теперь, глядя на вас и слушая эти истории, я грущу.
1: Теперь я буду пить, и пить я буду много,
0: Серж,
1: да?
0: Серж написал, привет всем, я по пьяни с друзьями, будучи на птичьем рынке, что-то купил и не помню что. Утром звоню другу, он говорит, сходи в свой гараж, посмотри. Прихожу, оказалось, это кролик.
1: Ну, нормально.
3: Нормально. Александр пишет, самое странное...
0: Хорошо, что не... Прости, да. Хорошо, что не хомячка, который потом в медведя, да, вырос.
1: Да. Александр... Или мини-пига, который, извини, пожалуйста...
3: Да, в хряка вырастает.
1: Который просто нереального хряка, да.
3: Александр пишет, самая странная покупка — это надувная лодка. До ближайшего озера ехать часа два. Ни о каком море речи идти не может. Но в тот вечер идея казалась гениальной. Мы с друзьями положили ее на газон, сели и начали грести на газоне.
1: Прекрасно.
0: А чем тебе не... Эрлинг Холланд, вот это вот
1: да,
0: все.
1: Да.
0: Рю. Слушайте, Фиона пишет, это красивый ник.
3: Из Шрека.
0: Пишет, привет, ребята, я ничего не купила по пьяни, я у полицейских собаку однажды увела служебную. Она расписала.
1: Так,
0: пишет,
1: давай.
0: Вышли мы ночью как-то из клуба, а тут полиция с кем-то там разбирается. Ну, драка была. А собака, молодая овчарка, сидит немножко так в сторонке.
1: Скучает.
0: И наблюдает. Да. Я решила, что ее кто-то бросил. Ну, понятное дело.
1: Сердобольная шпиона.
3: Шабака.
0: Жилетка на собаке с надписью «Полиция» в моей башке вообще никак не отразилась. Я с ней заговорила с собакой, пожалела, позвала домой, она и пошла. Видали бы вы, как за нами ее хозяин бежал, а она вместе с нами от него удирала. Понимаете?
1: Обалдеть!
3: По поводу, кстати, собаки, Ирина написала, после двух коктейлей заказала на известном китайском сайте 50...
1: Оттенков серого фильм? Книгу?
3: 50 костюмов для большой собаки. А у меня даже нет собаки! Теперь всей семье приходится ходить в этих костюмах. Так а что, это для вас повод, Ирина, завести эту собаку?
1: Слушайте, это во-первых.
0: Тут от Антона сообщение пришло вот тоже про одежду. Ребята, привет, мой личный хит из юности — это 100 пар одинаковых серых носков. Мне, пьяному, тогда показалось, что это гениальная инвестиция в будущее, и я закрою вопрос с носками до конца жизни.
3: То есть, получается, трусы неделька и носки минутка.
1: Да.
0: Самое смешное, что эти носки оказались на 3 размера меньше моего. Пришлось подарить младшему брату, он в них еще 5 лет ходил.
1: Представляете, как младшему брату-то перепало-то, а?
3: Подожди, это что, как сейчас говорят, за имба?
0: Да,
3: что, носки сколько, несколько лет носил человек?
1: Ну, количество.
3: Количество.
1: И плюс, ну, носки все-таки, как бы, ну, скажем так, долгосрочный продукт, назовем его
3: у
1: так.
3: У кого?
0: Ну, вообще.
1: В целом,
3: планируется.
1: Да, как бы так задумывалось.
0: Ребята, обсуждаем алкогольный шопинг. Что вы покупали под шафе? Пишите ваши угарные истории к нам на WhatsApp 054 20 70 800. Время еще есть.

0: Прогрев. Шоу на Первом.
1: Реклама.
2: После производственной травмы я снова обратилась в Махаль и снова получила результат. Более 200 тысяч шекелей.
3: Махаль, нам важен результат.
4: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
5: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Филиалы DAX Ришон Ле Цион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Ле Цион, Лещанский 3, Ашдот, Шдерот Вайцман 2.
8: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
9: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
10: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
12: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на Первом.
13: Тема эфира – ваши безумные покупки в измененном вашем сознании. То есть
14: алкогольный
13: под алкоголем.
14: Шопинг, да.
13: И вот смотрите, пришло сообщение от Игоря, который проживает в Ашкелоне. Угу. Здесь, на самом деле, история потрясающая. Я вижу в ней, насколько они с женой одно целое. Вот две половинки одного целого. Угу. А я еще не знаю, что купил. В прошлую субботу устроили с женой текила-пати. Было весело. На следующий день приходит сообщение, что моя посылка собрана и готова к отправке. Жена тоже сделала круглые глаза. Решили друг друга не расстраивать и не открывать корзину с заказом во избежание конфликта. Судя по списанной сумме, заказ серьезный. Так что с нетерпением ждем сюрприза.
14: Слушайте, во прикольно, да? И у людей же еще вот хватает вот этого самого терпения не открывать заказ, и что там придет-то, интересно. Еще,
13: я бы с ума сошла от
14: смотрите,
13: любопытства.
14: Смотрите, Маша написала, как-то раз несколько лет назад раздается мне по телефону звонок. Отвечаю. Голос в трубке сообщает, что приехала моя Ива Хакура Нишики, и я могу ее забрать. Пауза. После череды вопросов и выяснения обстоятельств оказалось, что несколько месяцев назад, бухая с подружками, я купила дерево. Пришлось забрать и посадить.
15: Владимир написал, ребята, а я не купил, я по пьяни продал. И у меня были очки в стиле Джона Леннона и слепого кота Базилио. Я по пьяни в Турции умудрился все это продать за 4000 долларов. Утром просыпаюсь, нет очков. Утром просыпаюсь, говорит, нет очков. Спрашиваю жену, а где мои очки, она говорит, ты что, не помнишь? Ты вчера с турком спорил, в итоге вон на тумбочке 4000 долларов лежат. Это стоимость твоих очков, хотя мне эти очки стоили на eBay 10 долларов.
13: Круто! А вот смотрите, помнишь?
14: Еще и денег заработали.
13: Еще
14: да.
13: И денег.
14: Бухнули и денег
13: здесь
14: заработали.
13: Здесь тоже, значит, новоиспеченный бизнесмен нам пишет по имени Вадим. Заказал 200 резиновых уточек. Почему именно 200? Загадка. Но теперь дарю их всем на праздники.
14: Слушайте, а вот нам Джексон пишет. Доброе утро, троица. Представьте себе, 4 красавца, офицера. После командировки в нехорошие места встретились попить пивка. Утром проснулись в поезде Москва-Одесса. Оказывается, мы решили выпить шампанского на Дерибасовской, но это вспомнили не скоро.
13: А вот смотрите, Артем пишет. В 3 часа ночи заказал, значит, шашлычницу, палатку и спальник. Я вообще не люблю природу. Артем, это вы так думаете?
15: Да.
13: А на самом деле...
15: Что у пьяного, что у трезвого в голове, у пьяного на языке.
13: А уже и даже на действиях.
14: Слушайте, ребята, от Ирины пришло вообще угарное сообщение. Она пишет: ребята, привет, вы сейчас умрете. Мы с подругой решили, что нам в 5 утра срочно нужно попасть к батюшке на исповедь в Питер, понимаешь? Если что, мы тогда жили в Ялте. Билеты были куплены. Муж охренел, мягко говоря, когда узнал. И да, мы в Питер именно к этому батюшке попали. Пьяные, прости господи.
15: Лен, ну сам Бог велел.
13: Что? А по-моему, все уже согрешили, пошли отмолить.
15: На все воля, как говорится, на все воля Божья.
13: Да.
14: Как у людей работает мысль?
15: Это не мысль, это вера.
14: Я понимаю, открыть какой-то сайт, заказать 200 уточек, но на исповедь к батюшке.
13: Я знаю, как это все было. Две подруги же сидели.
14: Да.
13: Послушай, Людмила, ну так, наверное, звали вторую.
15: Что мы делаем вообще?
13: Что мы делаем с нашей жизнью? Мы прокляты, говорит вторая, и вот, пожалуйста.
15: Виктор пишет: доброе утро, прогреватели. А вот скажите, если я не употребляю алкоголь от слова совсем, наркотическое опьянение подойдет? Нет.
14: Нет. Злоба.
15: Там другой эффект.
14: Там вообще другое все. Да.
13: Так.
15: У вас есть последняя возможность написать на номер WhatsApp 054-2070-800.
14: Обсуждаем алкогольный шопинг. Что вы покупали под шафе? Какие безумные там, вот, я не знаю, трешовые покупки делали? Пишите, пожалуйста. Мы же... Что?
13: Есть это, я должна это сообщение прочитать. Ну, давай. Ребята, мы жизнь живем неправильно. Смотрите, Инна, что нам пишет она. Ну. Купила онлайн-курс «Как стать жаворонком». Оплатил его в 4 утра.
15: Ну,
13: ребята, мы не так живем. Оказывается, есть курсы, поэтому... Почему я раньше об этом... Инна, вы где живете? Я еду к вам.
14: 054-2070-800. Есть еще буквально пара минуток. Обсуждаем алкогольный шопинг. Что вы покупали под шафе? Ребята, мы ждем.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что, последний рывок, дорогие друзья. Кто же нам еще написал
2: есть
1: и о чем?
2: Есть исповедь от Анны.
1: Погнали.
2: Доброе утро, ребята. Это было где-то 25 лет назад. До сих пор смеюсь, когда вспоминаю. Помните те времена, когда продавцы ходили по квартирам, предлагали свои товары? Были такие пылесосы, огромные, крутые, и стоили каких-то космических денег. Ну, там что-то около 3000 шекелей. Короче говоря, по тем временам это была просто невероятная сумма. Так вот, утром праздновали день рождения друзей, значит, веселые гости, застолье, ну, все как положено. Утром просыпаются и видят посредине салона новенький огромный пылесос. Стоят, смотрят на него и не понимают, откуда. Начинают, значит, по курпицам восстанавливать события, как красиво пишет, события вчерашнего вечера, вспоминают, что действительно приходил какой-то парень, сидел со всеми за столом, ел, пил, веселился, был своим. И в итоге что? Правильно, втюхал пылесос.
1: Мне вот интересно, по поводу пылесоса, у меня сразу, я представляю себе картинку из про каникулы Простоквашино. Помнишь, когда там Запорожец стоял посреди квартиры, вот та же самая картина.
3: Да-да-да. Слушайте, Дашенька написала, прокупить не помню, но однажды мы с подружками под пол ящика шампусика обои поклеили у меня в спальне. Обратной стороной, но главное, что ровно. Девочки, это просто навык, вот который, видимо, вот еще из Советского Союза не стирается. Профессионализм он такой, его не пропьешь.
1: Пишет НС: привет, как-то в караоке в туалете девушка сделала комплимент моим высоким сапогам. Змеиный принт, обалденный. Я сняла сапог, дала ей померить. Дальше по звонку пришел ее мужчина, она ему: купи сапоги. А он взял и купил. Домой я поехала босиком.
2: Зато с деньгами.
1: Зато с хорошим
3: настроением.
1: Да.
3: Вот, пожалуйста, батька Махно пишет: пылесосы назывались Кирби, я их втюхивал. Вот.
2: Нашли его!
3: Нашелся!
2: Ребята!
1: Мы превращаемся в «Жди меня».
2: Нет, никакой не «Жди меня». Ребята, мы начинаем быть еще, мало того, что мы смешные, классные, красивые, так мы еще и сводим людей, чтобы они отвечали за некоторые свои поступки.
3: Слушайте, Виталий написал: привет, первое, я вспомнил студенческую молодость в общаге. Напились мы как-то с пацанами, и мне в 3 часа ночи прям до безумия захотелось стать интеллигентом. И я пошел на сайт объявлений и купил настоящую чугунную печатную машинку университет 60-х годов. Она весила килограмм 15, наверное. Утром просыпаюсь, на тумбочке лежит этот черный монстр. Сдать обратно нельзя. В итоге мы на ней кололи орехи.
2: Варварство! Варвары!
1: Ну что, дорогие друзья, 8 часов 50 53 минуты, 6 августа 26 года. Вы слушаете «Прогрев», шоу на Первом радио, и мы заканчиваем наш двухчасовой марафон позитива и радости.
3: Слушайте, позитива и радости — это точно. Ребята, чудите. Помните, конечно, о том, что злоупотребление алкоголем вредит все-таки вашему здоровью, но чудо чудное и диво дивное в нашей жизни все-таки присутствовать должно. Кристина Кипнис здесь же.
2: Андрей Ежов.
1: И Лена Семенова.
3: Все, ребят, мы вас целуем, обнимаем. Всех хороших выходных. Услышимся в «Ёврешон» в 7 часов утра. Да?
2: Да?

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Филиалы DAX Ришон Ле Цион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Ле Цион Лещанский 3, Ашдот Ждерот Вайцман 2.
6: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов.
8: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
16: Жаркое лето в Center Car.
17: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
16: Center Car Azur. Дер Хашива 9.
18: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
3: Реклама.
19: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ». Видела почти все арабские страны. Стала иноагентом после Алии. Всю жизнь была пишущим журналистом. А теперь с удовольствием говорит по радио.
20: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
19: Марианна Беренькая. Первому радио 25 лет.
21: Первое радио. Новости.
22: Возле развязки Айеркон найдено тело. Подробнее через несколько секунд. В ходе поисков 23-летнего Эльдара Ицхака Даяна из Димоны полиция, специальные подразделения и волонтеры обнаружили тело человека на открытой местности возле развязки Айеркон. Тело находилось в состоянии сильного разложения, поэтому установить личность погибшего на месте не удалось. Останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу. В полиции подчеркивают, что на данном этапе нет подтверждения, что это Эльдар Даян. Его родственников заранее не информировали о находке, как об обнаружении тела пропавшего, поскольку процедура опознания еще не завершена. Эльдар Даян пропал в середине июля после поездки с двумя знакомыми из Димоны в центр страны. Следствие установило, что после столкновения с другой группой молодые люди оказались возле автозаправочной станции на 40-м шоссе в районе Петах-Тиквы, где бросили автомобиль, предварительно сняв с него номерные знаки. Позднее двое спутников Даяна вернулись в Димону, а он расстался с ними и с тех пор не выходил на связь. В рамках расследования двое знакомых Даяна были задержаны по подозрению в препятствовании следствию и преступном сговоре. Полиция заявляла о существенном продвижении расследования, однако местонахождение пропавшего оставалось неизвестным. Сегодня в 8.41 тревога ЦВАДОМ, предупреждающая о возможном проникновении террористов, прозвучала в поселках Кохав-Яаков и Тель-Цион. Поселки находятся рядом друг с другом к юго-востоку от Рамаллы. Информация уточняется. Следователи полиции Израиля отдела по расследованию преступлений на националистической почве в округе Иудеи и Самарии завершили расследование нападения, произошедшего 25 июля в районе Суси. В ходе инцидента четверо жителей палестинской автономии напали на военнослужащего Цааля, находившегося в отпуске, и похитили его оружие. Согласно материалам расследования, пострадавший пас Атару в местности, прилегающей к Суси. Эта территория определена как государственная земля и утверждена для выпаса скота. Один из подозреваемых приблизился к пострадавшему с целью прогнать прогнать его, после чего к нему присоединились остальные. Они с применением насилия напали на пострадавшего, похитили его оружие и скрылись с места происшествия. В ходе расследования инцидента полицейские силы совместно с бойцами МАГАФ и подразделениями ЦААЛЯ провели операцию по задержанию подозреваемых. Все четверо были задержаны, а похищенное оружие возвращено. По завершении расследования и формировании доказательной базы военная прокуратура округа Иудея подала в суд заявление обвинителя против всех четверых. CBS News и Bloomberg сообщают о расширении в последние недели хакерских атак на водопроводную инфраструктуру в США. Попытки вмешательства в системы водоснабжения зафиксированы уже в 12 штатах, включая Мичиган, Миннесоту, Джорджию, Нью-Джерси и Южную Дакоту. В Миннесоте пострадали более 30 коммунальных систем водоснабжения. В Джорджии управление водоснабжения округа Клейтон, обслуживающее 300 тысяч клиентов в районе Атланты, сообщило, что кибератака вызвала падение давления воды и заставила ведомство выпустить предупреждение о необходимости кипятить воду. Подача была восстановлена в течение нескольких часов. В ряде случаев компании лишились возможности удаленно контролировать оборудование и были вынуждены перейти на ручное управление, а злоумышленники получали удаленный доступ к насосам, задвижкам и системам регулирования давления. При этом, по данным официальных лиц, атаки пока не повлияли на качество питьевой воды, которая остается безопасной. Корпорация Google официально запускает процесс сворачивания Google Assistant, голосового помощника, выпущенного около 10 лет назад. Компания начала рассылать пользователям Android письма с конкретной датой. 4 сентября устройства начнут терять доступ к ассистенту. Сам переход займет несколько недель, но после того, как он затронет конкретное устройство, вернуться Google Assistant будет уже невозможно. Его заменят Jiminy. Google Assistant был запущен вместе с первым Pixel и постепенно захватил рынок голосовых помощников. Переломным моментом стал взлет чат GPT в 2023 году. Все это время ассистент фактически оставался без внимания и новых функций, а в начале 2025 года Google официально объявил о закрытии его в пользу Jiminy. Правда, финальный срок расставания затем перенесли на 2026 год. Согласно рассылке, отключение затронет смартфоны и планшеты на Android, смарт-часы на Wear OS, совместимые с Jiminy наушники, а также сессии Android Auto, которые проецируются с телефона. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны жара еще немного спадет, но температура будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аждоде 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Бершеве 34, а на Голландских высотах 35, в Твери на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Ханин день» с Заевом Ханиным и Марком Ключевским.
1: Туманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
10: «Ханин день» на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Заев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
14: Доброе утро, дорогие друзья. Не такое оно, впрочем, доброе. Всем, так сказать, здравствуйте. Здравствуй, профессор Бар-Илан университета Заев Ханин.
23: Я приветствую,
14: хочу,
23: Марк.
14: Да, хочу начать на самом деле не с израильской политики, хотя о ней мы будем говорить долго. Сегодня, 6 августа, разрешили к публикации информацию о гибели двух военнослужащих. Майора запаса Хареля Беренштока, 34 лет, из поселения Нагдим. И старшины запаса Тамира Вакнина из Эйлата. В том же инциденте в Южном Ливане получили тяжелые ранения еще четверо военнослужащих. ЦАЛЬ нанес после этого инцидента серию ударов по югу Ливана, но в политическом эшелоне не позволили армии расширить, ну, потому что под давлением американцев. Таким образом, 7 октября погиб уже 968 военнослужащий ЦАЛЬ. Количество раненых точно я не знаю, но еще где-то полгода назад была информация более 23 тысяч раненых. 23 тысяч – это две дивизии. Две с половиной дивизии.
23: Да, долгое время считалось, что самой тяжелой войной была война за независимость. Но похоже, что эта война...
14: Ну да, ну да.
23: Приближается, а может быть, даже уже и прошла этот самый, эту самую границу.
14: Хорошо. Светлая память всем и скорейшего выздоровления раненым. Да. Теперь давай перейдем к нашей политике, потому что действительно мы находимся в предвыборном периоде официально уже. И впервые я смотрел, я искал, я на своем канале, на своем YouTube-канале «Лысая правда» об этом писал. Кстати, идет трансляция на YouTube-канале «Первого радио». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Все для того, чтобы YouTube-канал «Первого радио», что называется, рос и процветал. Так вот, впервые в израильской истории говорят, несмотря на то, что у нас были разные взаимоотношения между командованием армии и политическим руководством, был Ариэль Шарон, который министра обороны ни во что не ставил. Да, и потом, когда его убрали из армии, сказали, ты не станешь начальником генштаба, и он пошел в политику. Но это уже другая история. Все было. Были,
23: тот, кто не хотел быстрее.
14: В 1948 году был бунт генералов. Все было.
23: Да.
14: Но такого никогда не было, когда в прямом эфире, в данном случае 14-го канала, министр обороны Исраэль Кац уволил командующего Центральным военным округом генерала Ави Блута. Я не буду говорить, что Ави Блут ультраправый. То, что когда он приказал 300 деревьев оливковых просто снести целую рощу, мне кажется, это было... Но неважно. Даже если бы он был ультралевым, увольнять командующего округом, а мы знаем, что я уже рассказывал нашим радиослушателям и зрителям, что командующий Центральным военным округом, он не просто генерал-командующий, он генерал-губернатор. Там от него зависит и гражданская жизнь населения. Так вот, увольнять командующего в прямом эфире такого никогда не было. После этого, после была большая буря, Кац сказал, да, мы его меняем, все нормально. Когда ведущий сказал, надо его ляуф, то есть, ну, выкинуть, так сказать. Mm. И он сказал, да. И потом оказалось, вы меня не так поняли.
23: Отыграл назад.
14: Иврит Сафа Каша, попробую разобраться, что он там сказал. Да. Но, тем не менее, вот что это было? Увольнение, опять же, я личность Блута мы не будем разбирать. Это в данном случае не так важно.
23: Хотя есть разные мнения на его счет, но большая часть говорит следующее, что если мы комментируем комментаторов, это наш жанр, большая часть комментаторов говорят, что если оставить в стороне его политические предпочтения, в отношении которых кто-то приходит в восторг, а кому-то они не нравятся, но если это вывести за скобки, он высокопрофессиональный военный.
14: Еще раз, он человек, который с одной стороны... поселенец до мозга костей. С другой стороны, государственник, для которого государственные интересы, его служба невероятно важнее, чем то, что он поселенец. Скажем так. Здесь правда.
23: Да.
14: Я в данном случае не буду обсуждать.
23: В чем состоит твой вопрос?
14: Вопрос такой. Как так получилось, что в Израиле 2026 года, неважно какой командующий, даже очень плохой, очень хороший, это не имеет значения. Министр обороны позволяет себе увольнять командующего округом в прямом эфире телевизионном. Как это так получилось?
23: Ну, это яркий пример того, что, скажем, как идет процесс конфликта элит в правящем слое государства Израиль. Мы чаще слышим о столкновении партократии, ну, то, что называется, исполнительной политической власти, политического класса, партийной элиты, в данном случае находящейся у власти, с юридической ветвью. Это идет постоянно. Но одновременно с этим идет бесконечный конфликт и с то, что называется, бюрократическими структурами, то есть профессиональным аппаратом израильских министерств, корпораций и так далее и тому подобное. Это Израиль здесь не единственная страна, где это происходит. Скажем, идет постоянное перетягивание каната между, там, условно говоря, там, Министерством транспорта и Национальным управлением по движению и так далее и тому подобное. Это Министерство транспорта и авиационными компаниями.
14: Но вернемся.
23: Так вот, возвращаясь к этому. Но в данном случае мы говорим о человеке, Исраэль Кац, для которого противостояние с профессиональным аппаратом министерств, где бы он ни работал, какие министерства он ни возглавлял, является вот такой устоявшейся линией. У него были конфликты очень тяжелые с профессиональным аппаратом карьерных дипломатов, в том числе, да, в Министерстве иностранных дел. В Министерстве транспорта они как-то что-то там с кем-то договаривались.
14: У него были большие с профсоюзами, очень большие.
23: Большие.
14: Турки, да.
23: Но в тот момент ему даже сочувствовали.
14: Конечно, потому что профсоюзы плохие, а КАЦ хороший.
23: Да, вот, ну и так далее. Ну и когда он стал министром обороны, почему должно что-то измениться? То есть,
14: закон не позволяет так делать.
23: Закон не позволяет, ну а кто принимает законы? А законы принимают народные избранники. А народные избранники, они формируют правительство. Поэтому то, что мы делаем, это желание народа.
14: Но смотри, но все-таки, как ни крути, не было в истории Израиля подобного случая. Еще раз. Он пошел это, многие политические противники Исраэля Каца говорят, что это выборы-выборы, праймерис-праймерис. А на твой взгляд, вот то, что он сделал, ему добавило очков в Ликуде, потому что Ликуд — это особенная партия, или наоборот, люди удивились?
23: Ну, не добавило и не прибавило, они уже получили максимум. Гарантии от своего босса он получил, господин Нетаньяху.
14: Разве Исраэль Кац?
23: Исраэль Кац, ну что, понятно, что он будет использовать, у него довольно широкие инструменты контроля над внутрипартийными процессами. Мне очень сложно себе представить, что его выкинут из списка.
14: Нет, невозможно.
23: Ну вот, Нетаньяху не будет содействовать тому, чтобы его отодвинули очень далеко. Не знаю, в какой степени он будет ему помогать, но сам факт, что он лоялен, так сказать, глубоко лоялен премьер-министру и уже несколько раз объяснил, что он, конечно, претендует на пост премьер-министра, но не раньше, чем господин Нетаньяху закончит свою политическую карьеру.
14: Хорошо, по-другому тогда поставлю вопрос. Нанесло ли это вред партии Ликуд увольнение командующего, потому что даже лидеры поселенцев выступили с категорической критикой, а руководитель одного из населенных пунктов, я не помню, чтобы сейчас не соврать, он сказал: «Исраэль, если тебе нужны голоса, ты только скажи, но не делай вот это вот, то, что ты делаешь». Потому что лидеры поселенцев выступили категорически против. На твой взгляд, он нанес ущерб Ликуду или...
23: Ну, я думаю, что он нанес себе прежде всего, но считается, что он и так гарантирован со всех сторон, поэтому он, так сказать, ведет себя... Может быть, даже Нетаньяху не нравится то, что он сделал. Но в данном случае разбрасываться этими кадрами он не сможет.
14: Окей. Заявление Тали Готлиб о том, что надо уволить Изамира. Ну, раз уже увольнять, то увольнять.
23: Увольнять всех, да.
14: Да, увольнять всех. Насколько, на твой взгляд, это ее попытка еще усилить свои позиции внутри партии, потому что по всем опросам она первая. Ну, Нетаньяху мы не берем, он лидер партии, он в праймерис не участвует. Или все-таки это действительно желание... Я не знаю, Замир был... Когда его ставили, он считался, правее только стенка, да? А теперь и он как бы левак и такой, сякой. Как с этим быть?
23: Ну, надо сказать, что это традиционная схема, да, когда люди отсекают сначала социально и политически далеких, потом нейтральных. Потому что если ты нейтрален, то, стало быть, ты не лоялен. Затем умеренно лояльных, затем сильно лояльных, а затем уже начинают выбрасывать тех, которые могут даже подумать, сделать или сказать что-то, что не будет соответствовать той линии руководства, которая в данный момент кажется основной.
14: Да, потому что Замир не скрывает своего ужаса от закона, который приняла коалиция по поводу невозможности, собственно говоря, арестовывать уклонистов, и армия этого не скрывает, и именно это Тали Готлиб говорит, за это надо увольнять.
23: Да, за это надо увольнять, но заодно и нужно уволить премьер-министра, который сказал, что на самом деле этот закон, как мы видим, не работает совсем, и поэтому в следующей каденции я, буду, когда я буду премьер-министром, так он все еще считает, ну, по крайней мере, демонстрирует. А что там ему показывают реальные опросы, он прекрасно знает. Так вот, я, так сказать, вот проведу тот самый закон, который отправит в тюрьму всех, кто не занимается изучением Торы. А кто там не занимается изучением Торы, или кто не в состоянии принести справку, что они занимаются изучением Торы, да, это уже вопрос, это уже вопрос отдельный. Так что госпоже Готлиб, наверное, нужно, действительно, раз она, судя по опросам внутренним ликудовским, занимает второе место, и самое, так сказать, теперь логичное, бросить вызов господину Нетаньяху.
14: Да, ты знаешь, в этой связи хорошо потроллил его Либерман, он заявил, потому что сейчас, во время парламентских предвыборной кампании, все законы должны приниматься, хотя мы об этом поговорим, согласие оппозиции и коалиции. И Либерман говорит, давай, я договорюсь с оппозицией.
23: Не вопрос, что тянуть,
14: да? Да, чем тянуть?
23: Не вопрос, коалиция поддержит, давай.
14: Оппозиция
23: поддержит, да, давай.
14: И Нетаньяху промолчал и не ответил. Хотя казалось бы, да, вот есть полный консенсус.
23: Нет, ну в ликудовских пабликах стали кричать «Либерман, популист» и так далее.
14: Так, а вы проверьте.
23: А вы скажите, да.
14: Еще раз.
23: Да.
14: Либерман популист, как все. Я в том плане, что все политики должны быть популисты, потому что если ты не популист, то ты сидишь за
23: этим. Если ты не популист, ты не популярен, это понятно, да.
14: Но проверьте, сдайте на слабо, скажите, ах так, Либерман, мы идем голосовать. И давай проверим.
23: Ты понимаешь, самое смешное, что проголосует за. Он-то проголосует за. И многие в оппозиции тоже проголосуют. И что они с этим будут делать?
14: Вот. Хорошо. В этой связи, после того, как сделал это заявление Либерман, Амит Сегаль, это человек, который очень близкий к семье Нетаньяху.
23: Да.
14: Очень близкий. Его никто, ну его уже обвинить в левачестве, там, Друкера можно.
23: Ты
14: там,
23: удивишься, друг мой. Если он вдруг чего-нибудь такое говорит, так это сразу левак?
14: Нет. Друкер, да. Бен Каспид, да. Нахум Барнеа, конечно. Но Амит Сегаль нет. Он социально близкий. Так вот, этот социально близкий сказал, значит, перед тем, как Нетаньяху выступил с этим заявлением, пришел к высокопоставленному ликуднику, не знаю кто, высокопоставленный, это цитата, это мы комментируем комментатора, высокопоставленный представитель партии еврейства Торы сказал, давай сделаем войнушку, давайте вы сейчас что-нибудь скажете такое против нас, мы скажем против вас, потому что это всем пойдет на пользу. И после этого Нетаньяху сказал то, что он сказал. Скажи мне, как прокомментировать комментатора Амита Сегаля, который, наверное, уже превратился в левака, если как бы по-нашему. Вот эта вот войнушка, действительно она пойдет на пользу? И,
23: ты имеешь в виду войнушка, как... вот это вот
14: войнушка,
23: заявление.
14: Да, Нетаньяху сказал, мы будем арестовывать, в Харидим обиделись, и в это время Харидим перевели 290 миллионов шекелей.
23: Да, у меня мало сомнений в том, что это классический договорняк, извини за термин. Ничего другого тут, как сказать, в качестве объяснения представить невозможно.
14: Окей,
23: ему надо, господину Нетаньяху, очень важно показать разочарованным ликудникам, которые уже подумывают, ну вот, Илуз, мы поговорим об этом. Да, вот, так сказать, подумывают об альтернативе, да, такой-сякой, но все-таки.
14: Ну, да.
23: И это может нанести тяжелый имиджевый ущерб. Ему нужно каким-то образом показать, что... А тема призыва в армию, она актуальна, она ее невозможна. Ее оказалось...
14: Не далее, как сегодня, мы с тобой начали с погибших и раненых.
23: Несомненно. И мы в итоге, понятно, что замылить ее, обнулить не получилось. Не получилось, это будет тема избирательной кампании. Биби тактик опытный, мы много раз с тобой говорили, что он прекрасный тактик, он очень плохой стратег. Так сказать, чисто тактически предполагается, что он на этом выиграет. Что говорит, да нет, конечно, что вы, конечно, все, кто
14: подожди,
23: не учит.
14: Подожди, вот скажи мне.
23: Чего ждать?
14: Избиратели.
23: Да.
14: Вот избиратели... Как они относятся к избирателям? Я понимаю, я сам к избирателям, вот к людям я отношусь с уважением. К избирателям я отношусь как к аквариумным рыбкам, извините меня, друзья мои. Потому что люди без памяти, которых, но неужели даже аквариумную рыбку можно
23: провести? Да, Марк, ну понятный вопрос. Ну, давай отойдем от фауны и перейдем к флоре. Да,
14: давай. Значит,
23: что у нас?
14: Неужели кто-то купится?
23: Кто-то купится из тех, есть огромное число людей, веришь ты или нет, которые разочарованы тем, что происходит, но они очень хотят, чтобы их...
14: Дайте дайте нам что-нибудь.
23: Да, дайте нам что-нибудь, чтобы их как-то переубедили. Они хотят... О, наконец-то, вот она истинная правда. Ну вот же она истинная
14: после
23: правда.
14: После выборов.
23: Да, на самом деле, вот это вот так вот и будет. А вот, а вот те, которые так критикуют Нетаньяху, они не понимают, что его не разбудили, ему не сказали, его ограничили, ему не дали возможность.
14: И если бы не Deep State, все было бы.
23: Все было бы. Ну, так что ты еще хочешь? Вот тебе и ответ.
14: Друзья мои, подписывайтесь на YouTube-канал Первого радио, пишите свои комментарии, ставьте лайки, в общем, все, что обожает профессор Бар-Илановского университета Саиф Ханин. После небольшой рекламы продолжим.
0: Ханин день на Первом радио.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
5: Реклама.
6: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион Лещанский 3, Ашдот Ждерот Вайцман 2.
24: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
25: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря. Это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
26: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
27: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
28: С разрешения Министерства финансов.
29: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
30: Кондиционеры по самым низким ценам.
31: Можно еще ниже.
32: Кондиционеры по самым низким ценам.
33: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
34: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
35: Еще ниже.
36: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
37: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
38: Жаркое лето в Center Car.
39: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
40: Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
5: Реклама.
0: Ханин день на Первом радио.
14: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается, и здесь, на 89.1 FM, я имею в виду на нашей традиционной волне, разумеется, трансляция идет в YouTube, на YouTube-канале Первого радио, так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии, рассказывайте, что мне нельзя перебивать профессора Бар-Илановского университета Заива Ханина.
23: Что характерно.
14: Что характерно, да. Потому что был бы Тель-Авивского, ну тогда, пожалуйста.
23: Это же Deep State.
14: 100%. Итак. Канцелярия главы правительства подала в БАГАЦ обновленную позицию Бенямина Нетаньяху по петициям, требующим отстранить Итамара Бен-Гвира от должности министра нацбезопасности. Смысл ответа: увольнять министр-премьер не намерен, все нормально, все по закону и так далее. И премьер-министр сказал, после выборов он хочет создать широкое правительство национального единства. Разумеется, когда мы говорим о широком правительстве, мы имеем в виду, ну, партии, я беру в кавычки, «среднего пути». Потому что, чтобы принять Конституцию, закон о всеобщей воинской обязанности и так далее, и так далее. Бен-Гвир точно не входит в правительство национального единства. Во всяком случае, так коалиционные партнеры, которые должны войти в это правительство, понятно, его не будет, ну, так себе представляют. Во всяком случае, там Эрдан с Эдельштейном, о них мы тоже поговорим. На твой взгляд, с одной стороны, говорить о том, что... мы хотим создать правительство национального единства. С другой стороны, созывать экстренное заседание финансовой комиссии, чтобы перечислить сотни миллионов шекелей ортодоксов.
23: Больше четверти миллиарда.
14: Да. И заявлять о том, что я не уволю Бен-Гвира. Как это логически сочетается?
23: Ну, тут сложно ошибиться. Тут, в общем, более-менее понятно, насколько я могу судить, что жертвовать своим блоком господин Нетаньяху не будет. Блок Ликуд Хариди – это, скажем так, объединение, которое привело его к власти, которое удержало его у власти, которое позволило ему после тяжелейшей катастрофы, крупнейшей в послевоенной истории, после Второй мировой войны еврейского народа и государства Израиль, позволило ему всю каденцию пробыть премьер-министром и сохранить свою коалицию. Мы с тобой уже говорили чуть выше, что это противостояние с ультраортодоксами, это исключительно дань электоральной моде,
14: ну,
23: на сегодняшний
14: день.
23: Ну да,
14: борьба нанайских мальчиков.
23: И без Ядута Тора и Шас, это понятно, он никуда не пойдет.
14: То есть, когда он говорит о широком национальном правительстве, он имеет в виду, он идет во главе блока.
23: Что это блок, будет там Бен-Гвир, скорее всего, будет. Понятно, что он не пожертвует ни одним мандатом тех, которые, так сказать, готовы признавать его в качестве премьер-министра. Вот, а дальше будет говорить, я сторонник широкого правительства, присоединяйтесь, но я премьер, а вы на вторых и третьих ролях.
14: Кто... Но он же потом кинет, потому что история,
23: ну, конечно,
14: с панниканцем,
23: конечно, кинет,
14: всех научила.
23: Но, так сказать, ты же понимаешь, что это одна и та же история. Когда приходят всякие историки, вот ты, да, например,
14: да.
23: Ну и я тоже, закончил исторический факультет, так вот, так сказать, и говорят, слушайте, что вы творите? Вы же, понимаете, вот тогда это было так.
14: В этом кино мы уже были.
23: В этом было так, это было так, это было так. А иначе не бывает. Нет, говорят, это ты историк, ты не понимаешь. У нас все будет иначе.
14: С нами такое,
23: с нами
14: не произойдет.
23: Такое не произойдет.
14: Я часто, ты знаешь, когда-то помню, я говорил об одному человеку, что с кем ты там собираешься там работать, он же мошенник. Он говорит...
23: Со мной? Он не забалует.
14: Да. А потом...
23: Я очень хорошо помню.

0: Говорю, слушайте, ну, посмотрите, что творится в Югославии, посмотрите, что творилось в Африке, Латинская Америка, ну не бывает иначе, что в вашей Африке происходит, буквально во всех. Он говорит, это было, а вот в нашем случае будет все абсолютно иначе.
1: Итак, депутат Кнеста Дан Илуз объявил в среду о присоединении к партии НДИ. Этот шаг сделал после выхода из Ликуда в знак протеста против сделки с ультраортодоксами. В Ликуде на заявление ответили его исключением из WhatsApp-группы партийной фракции. Председатель фракции коалиции депутат Офер Кац написал в группе «Прощай, популист, который забыл, кто привел нас в Кнессет». Ну, имеется в виду премьер-министр Нетаньяху. Он никогда не был настоящим ликудником. Во-первых, я не знаю, вот можете объяснить, что такое настоящий ликудник. Но обрати внимание, я могу похвастаться, да? Там,
0: да.
1: Буквально. Мы с профессором Ханиным. Есть у нас такая вот привилегия, мы после передачи идем завтракать и обсуждать политику на самом деле. И вот я ему сказал, Дан Илуз очень умный мальчик, ну, для меня он молодой человек, мальчик это, наверное, обидно, очень умный молодой человек. Когда все целуют попу лидера...
0: термин подбери какой-нибудь иной.
1: Когда все идут в ногу,
0: да,
1: скажем так, в сторону лидера, а ты идешь и показываешь, что ты другой.
0: А ты фрондируешь, да.
1: А ты фрондируешь, ты получаешь все. Когда все типа делают вид, что они фрондеры, а ты один идешь в сторону лидера, как, например, Мири Регев, она первая начала и получила все. Ты выигрываешь. То есть надо быть не таким, как все, потому что те там депутаты, там Данино, Ватури и прочие, Мельвицкие, они как бы...
0: Ну, понятно, не как все, но до определенного предела.
1: Да, не как все, до определенного предела. Поэтому
0: поэтому
1: я тебе сказал, Илуз найдет свое место. А вот они пойдут, так сказать, отдыхать, потому что они решили, что то, что делала Мири Регев, ну, как бы, как помягче сказать, очень... внимательно.
0: Продуктивно, да.
1: Продуктивно смотрела в сторону лидера,
0: да.
1: Это уже не продуктивно.
0: Да. Ну, как они свое дело сделали, так сказать, они отработали, они помогли лидеру, они ему больше не нужны, он будет набирать теперь тех, которые дадут ему возможность получить больше голосов. Только и всего. Что же касается Илуза, я бы вспомнил, опять же, в твою пользу, наш другой с тобой диалог. Мне казалось, что он фрондер, но он фрондер изнутри, то, что называется, да? И вот...
1: А я сказал, его обязательно кто-то подберет.
0: Что его кто-то подберет, да. И надо сказать, что он пошел... Я бы сказал сейчас, да, что из тех опций, а он религиозный сионист.
1: Да, да, да.
0: И,
1: очень грамотный парень.
0: Да, толковый парень и так далее. Многие говорили о том, что он получил позицию, бронированный пост, бронированное место как представитель новых репатриантов.
1: Да.
0: Относительно новых. И тогда говорили многие о том, что, ну вот видите, канадец, еврей восточного происхождения, он, его предпочли, там, я не знаю, там, русскоязычным ликудникам,
1: да,
0: условно говоря, да?
1: Да, так и было.
0: Вот, и ты тогда сказал, что на самом деле этот парень может доставить вот тем вождям, которые его привели, еще массу неприятностей.
1: А я тебе скажу почему. Потому что наши русскоязычные ликудники, они, извините, там, Оплечук или Лобовиков, они выросли в Советском Союзе, где обожание вождей... нравится, кому-то не нравится, в ДНК этих людей. А этот парень вырос в демократической Канаде. Этот парень закончил хороший университет. У него прекрасное образование. Он себя уважает. Вот самоуважение — это проблема в таких местах.
0: Ну, возможно. Я бы сказал только, что ты возвращаешься немножечко вот к этой самой традиционному нарративу о том, что выходцы из бывшего Советского Союза, они носители тоталитарного мышления.
1: Не все. Я тоже выходец из Советского Союза, но я изживал это.
0: Я бы сказал, что большая алия 90-х, основная масса приехала как раз в тот момент, когда Советский Союз был, так сказать, перед завершением своей истории, да, и новые независимые государства появились, там просто дышала демократия. Да? Там просто была, так сказать, совершенно новая система ценностей приходила. Вот на фоне вот этой системы ценностей началась новая, да, началась большая алия из бывшего СССР. Поэтому все вот эти вот попытки, в том

0: числе многих моих коллег, которые говорили, ну что вы хотите, выходцы из СССР, хорошие ребята, но у них вот мышление вот такое, людей, которые, так сказать...
1: Посмотри на Ликудников, посмотри на Илуза, выходца из Канады, и на выходцев из Советского Союза Ликудников, они, может быть, прекрасные люди, я к ним, как к людям, не имею никаких претензий, но посмотри, что они пишут и что они говорят. Ну, разница
0: же есть. А посмотри, что говорят и пишут нерусскоязычные ликудники и так далее. Ну что? Что? В чем разница, да? Вот вопрос.
1: Мы говорим про репатриантов. Все-таки...
0: Мы с тобой говорим о репатриантах, но репатрианты в данном случае, я думаю, что доля репатриантов из бывшего СССР, которые ориентированы на демократические ценности, ничуть не меньше, чем доля ориентированных на эти центры, ценности и любой другой элемент.
1: Хорошо. Ну, мы желаем Илузу в НДИ
0: да,
1: удачи.
0: Вот интересно отметить, куда он пошел, да? А пошел он то, что называют русскую партию,
1: да? Он домой пошел, потому что, на самом деле, то, что он говорил, и то, что говорил Либерман, ну, все эти годы, да, это просто совпало, и все.
0: Да, а там довольно усиливающийся сегмент религиозных сионистов. Он пришел домой, это правда.
1: Итак, ты знаешь, что меня... я тебе скажу. Сигалович Аббас... Вот эта история. Когда я был на новостях в пятницу я еще веду выпуск новостей, я увидел в Вале информацию, что Аббас и Сигалович ведут переговоры, да. А Сигалович, человек, который создал ЛАВ-433, сионист до мозга костей, к нему не придерешься. Человек невероятной репутации.
0: Расследовал, по-моему, всех политиков,
1: да,
0: в Израиле.
1: Да, всех политиков и посадил самых крупных авторитетов в свое время. Так вот, когда Вала напечатала, что Сигалович и Аббас ведут переговоры, Аббас должен уйти от Совета Шуры, Аббас должен признать декларацию независимости, еврейский характер государства, Сигалович взять на себя там функции безопасности, да, особенно вот внутренней безопасности, а Аббас гражданский. Вот, и я сначала не поверил Вале, и я даже эту новость не дал. Я думаю, не может быть, что-то они тут это. Потом, когда это уже начало, ну, я даже на час как бы дал ее позже, потому что я не поверил. Но, тем не менее, я так думаю, вот это же может перевернуть всю карту, потому что тогда ты, если там будет вторым Сигалович и будет претендовать на должность министра внутренней безопасности, это же полностью уже никто не скажет, что это партия этих... как их, братьев-мусульман, да. Сторонников террора, потому что проблема Сигаловича в том, и это я знаю, что невероятная у человека такая репутация, что, опять же, леваком можно назвать...
0: Разная у него репутация, но профессиональная репутация безупречна.
1: Да, вот твой комментарий, насколько... Ты удивился, потому что я даже эту новость не дал сначала, потому что я думал, это фейк.
0: Я, как и большинство, удивились, но потом как-то очень сразу подумал, что это вполне логично. Логично не с точки зрения Сигаловича, это понятно, а с точки зрения Мансура Аббаса. Мансур Аббас, надо сделать шаг назад и посмотреть его смещение вектора, это то, что он отчалил от Совета Шуры. То есть, по сути дела, его партия больше не считает, что для них авторитетами политическими, религиозными или общественными, социальными, да, авторитетами является вот этот вот Совет Мудрецов Корана. Чего не сделали ультраортодоксальные партии еврейские, да, как ты понимаешь. И в этом смысле дальше все его заявления о том, что, смотрите, его критикуют Аббаса за то, что Мансура Аббаса, за то, что он не осудил Хамас. А он осудил.
1: Он осудил Хамас.
0: Да.
1: Я просто ты сказал, а я помню, он осудил Хамас.
0: А он осудил.
1: Слушай, там столько было бедуинов убитых, он ездил на похороны и постоянно об этом говорил, что они...
0: Кто-то из коллег сказал, что процент призыва, если посмотреть на число избирателей его партии и число избирателей еврейских ультраортодоксальных партий, так доля служащих в армии там больше.
1: Не, я просто ты сказал, я помню, это было.
0: Да. Заявление о том, что нам может нравиться, не нравится, но Израиль — еврейское государство. Значит, нам нужно в этом государстве каким-то образом жить. Да?
1: И
0: решать свои конкретные проблемы. Не проблемы тех за зеленой чертой. Да. Мы им желаем всего самого хорошего. Да? Но прежде всего вот тех, с которыми мы живем, да, с которыми которыми мы работаем и так далее.
1: И которых убивают преступники.
0: Которых убивают, да. И так далее, да. Поэтому его, так сказать, знаменем избирательной кампании прекратить эту резню в арабском секторе. И тут Сигалович ему, конечно, вполне очень бы подошел. Дальше вторая история, это то, что он ориентирован теперь не только на бедуинов, но и также на то, что называется вот эту вот уставшую от всего, от этого палестинизма, исламизма и так далее, категорию образованных представителей арабского среднего класса в городах.
1: Страдающих от преступности. Я разговаривал с одним врачом-арабом, он мне рассказывал страшные вещи.
0: Верно. И, так сказать, которые уже, наконец, хотели бы, чтобы их вынесли из категории врага. Да?
1: И спасли от их же преступности.
0: От собственных преступников. Да, категории, конечно, врага. Конечно. Что мы там, типа, что они типа союзники идеи палестинского государства и так далее. Не надо им это палестинское государство. Они хотят нормально жить в еврейском. Соответственно...
1: Работать, зарабатывать деньги.
0: Да, кто как. Да, кто как, там, ну, там да. Всякие есть. Но это более-менее понятно. Поэтому тот, что Мансур Аббас удалось привести туда Сигалдовича...
1: Но пока не удалось, пока идут переговоры.
0: Идут переговоры. И... Но если это состоится, да. Ну, во-первых, они, конечно, потребуют пост министра внутренней безопасности. Да. Да? Но на этот же пост претендует и лидер партии демократов. Так сказать, да. Что это должно быть его. На этот же пост претендует Виктор Либерман. Не он лично, а он считает, что руководителем министра внутренней безопасности должен быть член его партии, причем друз, что характерно.
1: Да, Хамад.
0: Да.
1: Хотя Хамад я Амар. За Сигаловича, потому что он такой большой профессионал.
0: Хамад Амар в данном случае, он представляет довольно значительную, не очень большую, но очень значительную сообщество друзов, которые чрезвычайно патриотичны.
1: Это понятно.
0: И так далее. И надо сказать, что поддержку на наведение порядка в арабском секторе он получил бы. В данном случае...
1: Но надо спасать полицию. Самое главное, я даже не на спасать арабов, это потом, или евреев, надо спасать израильскую полицию.
0: Верно. Но вернемся к, так сказать, основной истории. И что, допустим, он, вот этот вот рехеш, вот это вот приобретение он, да, получает? Партия РАМ, да?
1: Они, может быть, поменяют. У них 22, я прошу прощения, августа будет партийный съезд. Они могут поменять название, чтобы не ассоциироваться с исламистом.
0: Верно. Соответственно, у них очень сложно будет сказать, что они партия нон-грата в какой бы то ни было правящей коалиции. Да. Будет очень сложно сказать. Более того, я подозреваю, что на самом деле гонцов, если, скажем, Нетаньяху удастся сохранить свой блок, да, и получить там больше 51 там мандата плюс, это будет, может быть, плюс Эдельштейн с Гиладом Эрданом.
1: Об этом мы поговорим.
0: Да, где-то они доползут там где-нибудь до середины, там 53, 54, 55, да, я думаю, что Мансур Аббас будет вполне кандидатом туда. Он где-то, гонцы пойдут к нему. Ну и опять-таки, да, это, ну, а кто будет говорить, так ты же, вы же говорите, братья-мусульмане, ни в коем случае, а эти братья-мусульмане будут управлять, если правительство сформирует оппозицию, даже если они не будут в правительстве и так далее. Как же вы можете на это пойти? Это другое.
1: И тем более, если там Сигалович.
0: Да.
1: Извините.
0: Тем более. Вот. Поэтому игры тут у нас... Смотри, игра идет без
1: это
0: правил.
1: Это серьезная игра? Давай так. Если, мы говорим если,
0: да,
1: это случится, потому что меня это удивило гораздо вот во всей нашей пока политической пертурбации, вот это удивило больше всего. Меня больше ничего не удивило. Все остальное норм.
0: И так, то, что если, так что если, да.
1: А если они все-таки соединятся, насколько это поменяет всю картину, на твой взгляд?
0: Ну, на уровне пропаганды не поменяет никак.
1: Ой, у нас реклама.
0: Да, на уровне пропаганды не поменяет никак, но будет совершенно новая схема, которая будет выстраиваться и обрабатываться.
1: Я, кстати, не читаю, к сожалению, по-арабски, но я читал, так сказать, в еврейских источниках, ну, в израильских, партия вот Хадаш и Таал и Балат просто называют его сионистом, предателям арабской нации.
0: Это так, есть переводы и так далее, но Да, но важно заметить, что несмотря на то, что его критикуют и в арабском секторе, и в еврейском секторе, голоса он не теряет.
1: Наоборот. Хорошо, друзья мои, идем на небольшую рекламу. После мы с профессором Бараландского университета Заевым Ханиным поговорим о наших внутренних делах.
2: Ханин день на Первом радио. Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Филиалы DAX «Ришон Лицион» и DAX «Ашдот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Ашдот» Ждерот Вайцман 2.
5: За травму пальца на работе Махаль помогли получить 140 тысяч шекелей. Спасибо вам большое.
6: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результаты индивидуально. Озвучено актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
7: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Лицион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
8: Жаркое лето в Центркар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центркар Азур. Дер Хашива 9.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама. Ханин день на Первом радио.
1: Итак, дорогие друзья, Заев.
0: Да.
1: Заев рассказывал об очередной своей статье, я понимаю, бессмертной. Я прочитаю, тебе скажу.
0: До следующего понедельника, да.
1: Да, да, да, бессмертной, да. Ну и бывший постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан, ну, естественно, ранее входивший в Ликуд, был одним из, так сказать, центральных фигур в этой партии, намерен сегодня объявить о создании новой партии вместе с Юлием Эдельштейном. Партия должна войти в так называемый третий лагерь, объединение политических сил, которые обещают не обеспечивать большинство ни одному из существующих лагерей и добиваться формирования широкой коалиции. Ну, вместе с партией вот резервисты, вот Юаза Генделя и Хили Трупера, у них называется партия «Сионистский дом резервисты». Скажи, во-первых, у меня 2 вопроса. Вот эта партия, мы не даем никому большинства, мы партия третьего пути наряду с «Сионистским домом резервисты» и с Ганцем. Во-первых, есть ли мандаты на третий путь, условно, и не является ли, на твой взгляд, партия Эрдана и Эдельштейна, ну, 100% спойлером и их желанием вернуться в Ликуд, если не как бы ты их через двери, а не через окно, скажем так.
0: Я сказал бы наоборот, что сначала им предлагали место на кухне, а теперь они войдут через, если это да, через главный вход.
1: Окей.
0: Тут другая история. Тут я вынужден, как сказать, я согласился с твоим прогнозом, теперь понимаю, что твой прогноз был верным, да, а теперь тебе, наверное, придется подумать и согласиться с моим прогнозом.
1: Давай.
0: Вот. Ты был уверен в том, что это никакой не спойлер, что это на самом деле...
1: Я был уверен, да, что Юлий Эдельштейн, уважающий себя политик, и не пойдет спойлерить в пользу кого бы то ни было, даже в пользу Нетаньяху. Да.
0: Вот. Ты был также уверен, что он будет на первом месте, а Гилад Эрдан на втором.
1: Я нет.
0: Ты да.
1: Нет.
0: Ну,
1: вот от этого я отказываю. А вот от того, что я считал, что он не спойлер, да, я признаю.
0: Ну, так вот. Соответственно, мы получили Гилад Эрдан первое место, второе место у Юлия Эдельштейна, а третье место, а никто не знает.
1: Пока не знаю.
0: Никого не, так сказать, вели переговоры с разными людьми, и никто не пришел.
1: А Елит Шакет, она очень непопулярная, поэтому, да.
0: Ну и так далее. Там было много всякой публики, да. Они говорят о том, что они разговаривают с очень разными людьми и так далее, но пока никакого тяжеловеса они себе не завлекли. По той простой причине, что, наверное, сложив 2 2,2, большинство кандидатов понимает, по крайней мере, видит, что на сегодняшний день пройти электоральный барьер будет крайне сложно.
1: А теперь ответь мне на вопрос. Раз ты меня вот так прилюдно припечатал, объясни, почему ты считаешь, как я жестко с профессором, а?
0: Ой, да.
1: Да, объясни, почему ты считаешь, что партия Эрдана Эдельштейна – спойлер. Вот объясни.
0: В данном конкретном случае мы можем говорить о том, что это не спойлер, да? Если они сказали бы, окей, смотрите, мы будем присоединяться вот к тем, если это... Мы хорошо, мы требуем широкое национальное правительство, в котором не будет радикалов, ни с той, ни с другой стороны. Это будет широкое сионистское правительство, а кто там будет премьер-министром, зависит от того, как, пока, ну, как да. покажут себе, как покажут выборы, да? Но буквально вчера, и да, предыдущие дни, господин Эдельштейн очень четко, так сказать, чисто конкретно.
1: Чисто конкретно.
0: Сказал, что он никогда не войдет в правительство, где там будет, например, партия Демократы. Вот, он не войдет в правительство, где будут там вообще левые, там, арабы или кто-то там еще. Да? Ну, арабы, понятно, там много это говорят. Но он не сказал, что он не войдет в правительство, где будут ультраортодоксы. Он не сказал, что в этом, он не войдет в правительство, где будет Бен-Гвир и Смотрич. Он не сказал, что не войдет в правительство, где премьер-министром будет Авигдор Либерман. Он этого не сказал.
1: Не, ну или Азинкот, или Беннет. Мы не знаем, выборы покажут.
0: Ну, про Азинкота и Беннета никто не говорил. Он говорит о том, что войдет в правительство, которое вот.
1: И если то есть, он... грубо говоря, если он отвергает Голана, значит, он уже работает с Натаньяху. Ты так
0: рассуждаешь? Я считаю, что в данном случае у него получается некая такая вот конструкция. Угу. Да, и в этой конструкции, скажем так, он видит, вполне видит господина Натаньяху в качестве премьера, как некую опцию, будет там, допустим, Азинкот и так далее, кто-то еще. Понятно, что Натаньяху может быть с Азинкотом на то, что называется, на ротации, да?
1: Но на ротации тогда Азинкот должен идти первым, потому что Натаньяху кинет.
0: Ну, а если он, если Натаньяху будет...
1: Или это уже другое?
0: Это уже будет другая история. Натаньяху будет на посту так сменного премьер-министра, и опять-таки он может действовать, несмотря на все вот эти вот расследования, да? Короче говоря, так все это выглядит. Дальше вопросы серии, пройдут они электоральный барьер или не пройдут электоральный барьер?
1: У меня тебе тогда вопрос. Третий путь, насколько он электорально емкий?
0: Третий путь зависит от того, как ты формулируешь этот третий путь. Есть два типа политических партий, да? Так сказать, третьего пути. Окей. Это либо партия центра, это небольшая партия, от 8 до 12 мандатов всегда. Такая вот, там от 5 до, там по-разному, один раз это было 15, Шинуй, да?
1: Да-да-да.
0: Вот, и так далее. И это, как правило, партия однодневки, одна-две каденции.
1: Партия пенсионеров по приколу 7 мандатов
0: получила. Ну и так далее, там всякое было разное. И другая модель, это не партия центра, а центристская партия власти. Угу. Центристская партия власти, которая, так сказать, берет умеренные фланги у правого лагеря и у левого лагеря.
1: Типа Кадима.
0: Вот. И, соответственно, ну, предлагает некую свою повестку дня при этом, да. Uh-huh. Ну, например, Кадима, Шарона, это была партия, которая была не за Эрец Исраэль Шлема, единая земля Израиля от Средиземного моря до реки Иордан, да, и против то, что называется уступки мир в обмен на территории, да, в рамках того, что называется два государства для двух народов и зеленая черта.
1: Да, Шарон, да? Был категорически против.
0: Был категорически против. А за что он был? Это была партия одностороннего размежевания.
1: Ну да.
0: То есть, ну, новая идея, так сказать, неоцентристы, то, что называется, да. Если мы ищем сейчас претензии кого-то на центристскую партию власти, то это на сегодняшний день Азинкот. Да. Перед этим это был...
1: все-таки вернемся.
0: Это был Бенни Ганц и так далее. В данном случае... Есть ли место для этого в израильском политическом
1: потому
0: спектре?
1: Потому что уже три партии там тусуются.
0: Да.
1: Партия Ганца, Гендель,
0: центристская
1: Друкера.
0: Партия уже появилась.
1: Да.
0: Это Айзенкот. Да. Да? Остальные могут быть вот этими самыми партиями центра, да, с некоторым уклоном влево, вправо. Одна из них, это партия Генделя и
1: Трупера.
0: Да, и Трупера, которые говорят, честно сказали, что мы посмотрим, как будут развиваться события. Нам пока дают 5 мандатов, но мы не уверены, Так что это так это удержится. Да. Если мы не будем проходить электоральный барьер, мы присоединимся к Азенкоту. Как сказать? Прямо, честно и открыто.
1: Но это, мне кажется, правда.
0: Да, вот. А господин Эдельштейн и господин Эрдан, да, они разговаривают о том, что, вот так сказать, они тут поднимутся, пройдут и так далее, и уже диктуют условия. Поэтому как ты это можешь еще назвать? А если они не проходят электоральный барьер, например, да, они выбрасывают в отвал значительное число голосов разочарованных мягких ликудников, правых, мягких, да. Правых и разочарованных ликудников, которые, если бы не этот проект, они наверняка проголосовали бы за одну из партий оппозиции. Но как ты это еще можешь назвать?
1: Окей, окей. Ну а теперь давай сходим в кафе. У нас 3 минуты, Кристина показала. Небольшое кафе «Басинта», открывшееся возле рынка Махана-Иуда, теперь каждую субботу находится в эпицентре жесткого противостояния между ультраортодоксальной общиной и светскими активистами. Вход блокируется пикетами, вызывается полиция. Хозяев, хотя там вот то, что я читал, да, там нет никаких религиозных символов внутри кафе, но хозяева, они относятся к течению... Евреи за Иисуса. Если мне честно говоря, мне вообще пофиг, за кого евреи. Лишь бы они не нарушали уголовный кодекс. Вы за Иисуса, вы за Будду. Да за кого хотите, будьте. Но это вызвало какое-то вот сумасшедшее противостояние. Вот скажи мне, что это такое? Это про кафе или про наша правда?
0: Это про наша правда, конечно. Это, так сказать, история. Ну, это вот та часть этой схемы, которая уже разработана. Ультраортодоксов мобилизовали и послали туда вот устраивать этот самый скандал. Тут же идет кампейн. А вы знаете, кто они? Они евреи за Иисуса.
1: Да.
0: А если это вот владельцы кафе «Евреи за Иисус», кстати, никто этого еще не доказал.
1: Не-не, они сказали, я читал. Okay. Он сказал, с другой стороны...
0: ты читал в газеты, как, если газеты пишут, то да.
1: Нет, я читал интервью, он сказал, что да, но при чем тут нет ни одного религиозного символа. А с другой стороны, я прошу прощения, когда ты покупаешь телефон, ты спрашиваешь, у кого ты получаешь телефон, и его религиозные...
0: А когда системы ПВО ты покупаешь с израильской начинкой, ты спрашиваешь, так сказать, она израильская или нет, а ты не любишь Израиль. Вот. Короче говоря, дальше все это входит в ту же самую историю, тут же вокруг этого. Евреи за Иисуса и так далее. Почему-то евреи за Иисуса, да, в данном
1: кафе
0: случае.
1: Кафе должно работать или не должно?
0: Или не должно работать в данной ситуации. Ну вот, как говорится, пропагандистский ход на кого-то подействовал, на кого-то нет. Я думаю, что единственный, кто сделал тут не совсем правильный ход, Либерману там было делать нечего, на мой взгляд.
1: Почему?
0: Ну, по той простой причине, что зачем ему было в шаббат приходить в
1: Я считаю правильно, потому что в Иерусалим...
0: Туда пришел Миша Пелеверт, вот он, как сказать, активист борьбы с религиозным засилием.
1: Подожди, я тебе скажу. Живи и дай жить другим. Это тот лозунг, который Либерман говорит. И было бы странно, на самом деле, я опять теперь защитник Либермана...
0: Так сказать, право каждого вести себя и жить так, как он считает нужным, это правильно. Но одновременно с этим линия НДИ на сегодняшний день — это привлечь к себе религиозных сионистов в мейнстрим. Понятно, что те, которые либеральная часть, они говорят о том, что пускай делают, я туда не пойду в шаббат, но остальные пусть делают, что хотят. Ну, а ты пойдешь. Ну, да. Окей. Ну, может быть, я не прав,
1: Либерман. Можно я тебе кое-что скажу?
0: Да, скажи.
1: Я даже кофемашину дома запускаю в шаббат. Вот такой я человек. Все, друзья мои, это было... Вот с этим признанием и живи. Это была программа «Ханин день» на Первом радио. Друзья мои, лайки, подписки, комментарии, репосты на YouTube-канале Первого радио. Вы нам нужны, мы вас любим. Кристина Кипнис, спасибо за то, что была с нами. Пока.
10: «Ханин день» на Первом радио.
11: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
10: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
11: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
10: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
12: 03-94-94-88-88.
10: «Год без забот».
12: Реклама.
13: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
14: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
15: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
16: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
17: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
18: Филиалы ДАКС «Ришон Лицеон» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицеон» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
19: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
20: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
21: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
12: Реклама.
22: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
23: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
22: Лена Семенова. Первому радио 25 лет.
24: Первое радио. Новости.
25: Военнослужащих обвиняют в издевательствах над новобранцами. Подробнее через несколько секунд. Десять часов и одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Военная прокуратура предъявила обвинение семерым военнослужащим инженерного подразделения ЦААЛЯ, которых подозревают в систематическом насилии и унижениях новобранцев. Обвиняемые находятся под арестом более полутора месяцев. Согласно обвинительному заключению, молодых военнослужащих избивали кулаками, прикладами и палками, распыляли им в лицо перцовый газ, запирали в комнатах и туалетах, обливали отбеливателем и моющими средствами, после чего заставляли принимать душ. Некоторых отправляли спать в складских помещениях, по другим стреляли из пневматического оружия. Один из видов наказания назывался «Гитлер» и заключался в многократных ударах носками армейских ботинок по голеням. В обвинении говорится, что в течение трех ночей молодых солдат после отбоя запирали в комнате, избивали и заставляли молчать. Многие пострадавшие не обращались за медицинской помощью, опасаясь мести и новых издевательств со стороны старослужащих. Разбирательство в отношении семерых обвиняемых продолжится в военном суде. После активации командования тыла в связи с опасениями по поводу проникновения террористов в населенные пункты Тель-Цион и Кохав-Яаков в Беньямине, представитель ЦААЛЯ сообщил, что два подозрительных автомобиля въехали в населенный пункт Кохав-Яаков. Подозреваемые были задержаны на контрольно-пропускном пункте. Опасностей по поводу инцидента с безопасностью нет. Корпус стражи Исламской революции сообщил, что в расположенной на востоке Ирана провинции Систан и Белуджистан арестованы 8 человек, которые, как утверждается, передавали противнику информацию о расположении командных центров армейских и полицейских объектов. Напомним, накануне Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что с 19 марта в Иране казнены 56 человек, 27 из них по обвинениям, связанным с массовыми оппозиционными выступлениями, прошедшими минувшей зимой. Полиция Израиля сообщила о задержании накануне вечером в аэропорту Бен-Гурион мужчины в возрасте примерно 50 лет, подозреваемого в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних. Согласно опубликованным данным, речь идет о подозреваемом, который в прошлом работал в качестве психолога и выдавал себя за физиотерапевта. Следствием было установлено, что, работая в Хайфе и Крайоте, он совершал сексуальные действия насильственного характера над детьми с церебральным параличом. В 2015 году подозреваемый сумел покинуть Израиль, однако 11 лет спустя он решил вернуться в страну и был задержан. Он заключен под стражу. Сегодня полиция обратится в суд с просьбой продлить срок его содержания под стражей. Вчера в больнице в Кампале умер 27-летний угандийский футболист Дэвид Овури. Местные СМИ сообщают, что он был избит неподалеку от своего дома и умер в больнице от полученных травм. Дэвид Овури играл на позициях полузащитника и правого защитника. Он выступал за сборную Уганды и клубы «Вайперс», «Велес» и «Уитскитен» Швеция. Сеть Yellow объявила о начале продажи хот-догов по цене 5 шекелей за порцию во всех филиалах. В Эйлате порция будет стоить 4 шекеля, 10 огород. В сети подчеркивают, что речь идет не об одноразовой акции, а о долгосрочном решении. Купить хот-дог за 5 шекелей можно при оплате через приложение Yellow. Специальная цена действует не более чем на 2 хот-дога в день на одного клиента. Покупатели, желающие приобрести дополнительные порции сверх этой квоты, смогут сделать это по цене 10 шекелей за порцию. Хот-дог, производимый компании «Тират Цви» по высшему разряду кашрута, весит около 40 граммов. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны жара еще немного спадет, но температура будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аждоде 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Бершеве 34, на Голландских высотах 35, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 80 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карапут.

0: Реклама. Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
7: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
8: Голоса Первого радио.
9: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу трех дочерей.
10: Папа!
9: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
11: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
9: Игорь Рубин.
12: Первому радио 25 лет.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.
2: Реклама.
4: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Жаркое лето в Центркар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центркар Азур. Дер-Хашива 9.
2: Реклама.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.
7: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
8: Просто какая-то комедия.
9: Очень здоровый человек.
10: Он будет рвать на себе рубаху и говорить, мы же хотели.
7: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос с ребром».
4: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Филиалы ДАКС «Ришон-Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон-Лицион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот-Вайцман 2.
16: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
17: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Реклама. Голоса Первого радио.
18: Андрей Эрнштейн, ведущий программы «Шавуа Тов», играл концерт в открытом море напротив извергающегося вулкана Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
19: Меня действительно зовут Андрей Эрнштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
18: Андрей Эрнштейн.
11: Первому радио 25 лет.
20: Первое радио. Новости.
21: Группа израильтян незаконно пересекла границу с Ливаном. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Около 15 граждан Израиля накануне вечером прибыли в район деревни Раджар, повредили пограничное заграждение и незаконно пересекли границу с Ливаном, сообщает пресс-служба ЦАЛИ. На место были направлены подразделения ЦАЛИ и пограничной полиции, которые разыскали нарушителей и вернули их на израильскую территорию. После задержания все они были переданы полиции для дальнейшего разбирательства. В армии резко осудили произошедшее и в очередной раз напомнили, что подобные действия серьезно мешают проведению оперативной деятельности и создают угрозу безопасности военнослужащих, действующих в приграничном районе. В армии призвали правоохранительные органы привлечь виновных к ответственности. Непрямые переговоры между Ливаном и Израилем при посредничестве Соединенных Штатов в Риме были досрочно приостановлены на фоне возобновления ударов израильской авиации по южным районам Ливана. Как сообщили иранские СМИ со ссылкой на дипломатические источники, встреча в итальянской столице завершилась раньше запланированного срока. Представитель Госдепа подтвердил факт досрочного окончания диалога и связал это с событиями на местах. Представитель ведомства уточнил, что заседание завершилось раньше из-за обстановки в зоне конфликта, однако переговорный процесс возобновится в соответствии с ранее утвержденным графиком. Текущий раунд консультаций был посвящен обсуждению ключевых вопросов безопасности и выполнению ранее достигнутых договоренностей. Президент США Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснений из-за дефицита боеприпасов на фоне войны с Ираном, рассказали два источника «Вашингтон-Пост». По их словам, во время заседания Кабинета министров в Кэмп-Дэвиде на прошлой неделе Трамп попросил Хексета объяснить, почему его, по всей видимости, ввели в заблуждение относительно крайней нехватки боеприпасов. Президент считал, что проблему с дефицитом уже решили. В ответ глава Пентагона, рассказали собеседники издания, защищался и пытался переложить ответственность на своего заместителя Стивена Файнберга. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит назвала рассказы источника «Вашингтон-Пост» фейками. Этого буквально никогда не было, и президент Трамп полностью доверяет Хекситу, добавила она. Представитель прогрессивного лагеря Демократической партии Абдул Аль-Саид одержал победу на праймерис в штате Мичиган и будет бороться за место в Сенате США. От его успеха на промежуточных выборах, скорее всего, будет зависеть контроль над Верхней палатой Конгресса. СМИ отмечают, что его программа во многом напоминает программу мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани. Снижение дороговизны жизни, всеобщая медицинская страховка. Объединяет их и ненависть к Израилю. Аль-Саид обещает добиваться прекращения американской помощи и в прошлом обвинял Израиль в геноциде. Демократический истеблишмент поддержал его соперницу Хейли Стивенс, члена Палаты представителей, занимающую дружескую еврейскому государству позицию. Айпак пожертвовал на ее кампанию около 30 миллионов долларов, что дало сопернику еще один повод назвать себя борцом с израильским влиянием. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, переменная облачность. Днем в Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 33, в Илате 41. До полудня на первом время Романовой. О развитии событий в следующем часе.
5: Время любить. Любить, любить, любить. Время мечтать. Мечтать. Мечтать. Время танцевать. Время Романовой.

0: Реклама.
1: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
8: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
9: Филиалы DAX «Ришон Лицеон» и DAX «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицеон» – Лещанский 3, «Аждот» – Ждерот Вайцман 2.
0: Реклама.
1: Голоса Первого радио.
10: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит двоих дочерей, воспитывает двух собак и кошку.
11: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи!».
10: Евгений Забежинский.
12: Первому радио 25 лет.

0: Реклама.
1: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис», «Ришон Ле Цион», «Бен Цви 23». А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов. Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Время Романовой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
3: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
4: 03-94-94-88-88.
2: Год без забот.
0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
11: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
12: С разрешения Министерства финансов.
13: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
14: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Azur. Эры Хашива 9.
0: Реклама.
15: Голоса первого радио.
16: Владимир Савостов, ведущий программы «Савино утро». Настолько перфекционист, что для него слово «примерно» – это почти оскорбление. Уникальный талант сделает любой разговор полезным. Начали с погоды, закончили семейными отношениями, курсами валют или историей праздников. Так сильно любит животных и татуировки, что на плече появилась любимая собака Бамба.
17: Ехав на эфир, терзали смутные сомнения. А вспомнишь ли ты, Сава, как это все происходит? Приезжаешь сюда и как с ездой на велосипеде. Если один раз научился, то, в принципе, это на всю жизнь.
16: Владимир Савостов.
18: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Нафтали Беннет отказался сотрудничать с ультраортодоксами. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Глава блока Беяхад Нафтали Беннет заявил, что исключает любое сотрудничество с ультраортодоксальными партиями после выборов. «Моя дверь закрыта для тех, кто выступает за уклонение от службы», — сказал он в интервью ортодоксальному СМИ Кикара Шаббат. «В моем кабинете не будет ни одного уклониста». Беннет также выступил против плана призыва, предложенного лидером партии Яшар Гади Айзенкотом, назвав безумной ошибкой освобождение 30% ультраортодоксальных призывников от службы. Лидер блока предупредил, Гафни и Дерри будут манипулировать любым политикам, который окажется у власти, и это закончится блефом. Царь сообщил, что в ходе операций, проводившихся в последние месяцы на юге Ливана, были обнаружены тысячи объектов инфраструктуры, использовавшихся Хизбаллой. Среди них командные пункты, места размещения боевиков, пусковые и наблюдательные позиции, подземные сооружения и склады вооружений. По версии армии, Хизбалла в течение многих лет последовательно размещала военную инфраструктуру внутри гражданских населенных пунктов южного Ливана, превращая деревни в опорные районы для своей деятельности. В Цале заявили, что организация использовала гражданскую среду для сокрытия военных объектов, тем самым подвергая риску жителей Ливана. Центральное разведывательное управление США создало специальную оперативную группу по Кубе, сообщает «Нью-Йорк Таймс». Цель этой группы – усилить давление на власти Кубы и добиться экономических, политических и кадровых изменений, которых требует президент США Дональд Трамп. По словам источников издания, создание такой группы позволит ЦРУ быстро направить на Кубу больше финансовых, кадровых и технических ресурсов. В группу начали набирать сотрудников, вербовщиков и кураторов-шпионов, аналитиков разведки, специалистов по кибероперациям. СМИ напоминают, что в 60-х в ЦРУ уже создавали подобную группу. Ее сотрудники курировали неудачное вторжение на Кубу, вошедшее в историю как операция в заливе свиней с целью свержения правительства Фиделя Кастро. Джанни Инфантино продолжит занимать должность президента Международной федерации футбола. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном по итогам заседания руководства ФИФА в столице Марокко Рабате. В нем отмечается, что генеральный секретарь ФИФА Матиас Графстрём и члены правления организации подтвердили свою полную поддержку Инфантино. Sky News отмечает, что встреча в Рабате продолжалась 7 часов. По данным телеканала, Инфантино и Графстрём направили Национальным футбольным ассоциациям письмо, в котором извинились за ошибки, совершенные во время планов по продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 33, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает PM.

Это была Майла Сайрус. Песня называется «Майли Сайрус». «Flowers», «Цветы». Я вот хочу ее сегодня посвятить тем нашим радиослушателям, которые в течение последнего месяца дарили цветы своим любимым. Не год тому назад, не 8 марта этого года, в течение последнего месяца. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Приветствую всех слушателей Первого радио, на волне Первого радио, 89.1 FM. Сегодня 6 августа. Слушайте, мы отмечали 5 или 6 августа, что-то нам никто не написал. Обычно писали, что это день бомбардировок атомных Хиросимы и Нагасаки. Единственный случай в истории человечества, когда применили атомную бомбу, ну, два раза. Это был единственный случай. И об этом не надо забывать никому, об этом надо помнить, к чему может привести и война в том числе. Но кроме того, что вот эта дата, это же было в 45-м году, значит, у нас 26-й, это сколько? 81 год тому назад, да, по-моему. Кроме этого, сегодня Йом-Хабиши, сегодня четверг, сегодня 23-й день Кав-Гимел месяца Ав. В еврейском летоисчислении программа PM на Первом радио завершает в течение ближайших двух часов свою PM-неделю. Добрый день всем, господа. Ну, как всегда, приглашаю вас к общению. Вы знаете, что в четверг у нас ответственный день, потому что мы потом расстаемся на трое суток. И если вы не напишете, не выскажетесь, не поделитесь какими-то чувствами и эмоциями сегодня, то в следующий раз можно будет это сделать только через три дня, через трое суток, в воскресенье. Поэтому надо сделать это сегодня. Не надо откладывать на воскресенье то, что можно сделать в четверг. Напоминаю, или в Фейсбуке на странице программы PM, или отправив сообщение на наш ватсаповский номер 054-2070-800. У меня к вам предложение сегодня, чтобы скрасить наш эфир. Ну, во-первых, в следующем часе будет загадка традиционная, это понятное дело. Программа PM всегда выходит с загадками, если нет каких-то особых обстоятельств в жизни нашей страны. Эта мысль у меня появилась буквально недавно, когда один мой знакомый, он заказал себе в Амазоне. А зачем я называю компанию? Зачем ты назвал компанию? Это же будет реклама. Я поторопился, извини. Дурак ты, может быть. Хорошо, продолжай. Значит, он заказал в этой компании доставок одну вещь, которая ему нужна до отъезда за границу, допустим, до 21 числа. И он доплатил за срочную доставку этой вещи специально. Прошла неделя. Сейчас же можно следить, где находится твой заказ, где что. И он видит, что заказ еще где-то в порту находится. Человек стал волноваться. А вдруг я не успею получить эту вещь до своего отъезда? Звонит в эту компанию, название которой я вам говорить не буду. И говорит, вот так и так, я тут доплатил за срочное, я смотрю, моя штука не двигается, она где-то там еще на упаковке, в порту. И пакет, как назвать человек, который? Служащий, да? Служащий. Не чиновник же, чиновник это же более высокий статус. Служащий. Колл-центр какой-то там, да. Говорит, давай я посмотрю, проверил, да, говорит, но ты не волнуйся. У тебя написано, что ты до 13 августа получишь свою штуку. Ты получишь свою штуку. Не волнуйся. Ну, хорошо. Я надеюсь. И потом этот служащий добавляет. Ты знаешь, что? Говорит он. За то, что ты волновался, я кладу на твой счет в нашей компании $15. Гифт. Подарок. На следующие покупки. Вот просто так. Чтобы ты не нервничал. Согласитесь, что приятно. На пустом месте он мог бы этого не делать вообще. Его никто не просил, ничего. Значит, у меня к вам вопрос. Можете ли вы привести еще примеры вот такого человеческого отношения к вам, людей, которые занимают какие-то официальные посты, чиновники, служащие, колл-центры. Не те колл-центры, которые мошенники, а нормальные колл-центры. Если да, напишите. Давайте мы убедимся в том, что хороших людей в мире больше, чем плохих, потому что о плохих часто пишут, рассказывают, пишут в газетах, рассказывают. И кажется, что весь мир такой. Весь мир не такой, конечно же, господа. Мы с вами должны как-то в этом сегодня еще раз убедиться. В общем, напишите. А вообще тематика ваших посланий не ограничена, как всегда. Facebook или WhatsApp к вашим услугам. PM до 14. Поехали!

0: Я невнимательно анализировал текст этой песни, и поэтому мне не совсем понятно, что значит «ты уходишь», да, а когда вернешься? А вот осенью листья будут падать, это я буду. Или весной капель начнется, это тоже буду я. Или солнце взойдется, это я. А физически ты вернешься? На этот ответ, на этот вопрос нет ответа в этой композиции. Вернется листопадом? Обязательно. Как такое может быть? Мне непонятно.
1: Я вернусь.
0: Мне кажется, наоборот, из этих метафор, ассоциаций получается, что он не вернется.

0: мы и студенты.
1: А леприконцы, группа, видимо, кроме того, что они музыканты, они еще и студенты. Во всяком случае, так они сказали, заявили нам в этой композиции. 18 минут 13-го, проверяю сообщение. Начну с WhatsApp. Наш слушатель из Украины, Рюдзаки, в последние дни активен. Пишет практически каждый день. Сегодня опять прислал голосовое сообщение. Начнем, давайте с него.
2: Добрый день, Павел, радиослушатели. Прошу любить и жаловать. Новый слушатель Чиполинка. Не, я не про себя. Я просто вчера на стриме еще одному человеку посоветовал вашу радиостанцию скачать приложение. И, скорее всего, он уже вас слушает. Ну, правда, я сейчас на стриме сейчас отошел и поставил на фон, чтобы не было скучно. Открыл сайт ваш и включил радио. Сейчас я буду возвращаться уже. И такие вот дела, собственно. Рюдзаки.
1: Рюдзаки нам сообщал несколько дней тому назад, что он выходит в сеть на 48-часовой беспрерывный стрим. Я потом на следующий день заявил, что через 20 часов у него мозг отключился. Он решил немножко передохнуть. Я не совсем понял, зачем это надо. Человек написал, что испытал себя. Ну, каждый испытывает себя по-разному. Но нам хоть какая-то польза, наверное, кого-то сагитировал. Чиполинка, если он сейчас с нами, мы вас приветствуем. Мы всегда рады новым слушателям. Батька Махно пишет вот что. Добрый день, Павел Михайлович, радиослушатели. Вчера по вашему совету, или точнее рекомендации, посетили с женой модный на сегодня фильм, или как его назвали в Google, эпический фантазийный пеплум. Так вот, из уважения к вам, Павел Михайлович, я не буду заниматься кинокритикой. Мне лично фильм не понравился. И дело даже не в темнокожей Елене, и не в Дэймоне в роли Одиссея, даже не в кроссовках и на шнурках, в которых он опрометчиво выпрыгнул из чрева троянского коня. Я больше чем уверен, что эта лента окупится с лихвой. Может быть, я уже старый и слишком ворчлив. Единственное, что действительно произвело на меня впечатление, это цена на пластиковую бутылку 330 миллиметров фьюз-ти за 24 шекеля. Я думаю, что вот это испортило ваше отношение к фильму. Вот эта цена 24 шекеля за 300-миллиметровую бутылку фьюз-ти. Слушайте, ну, в жизни вообще нет ничего, что нравилось бы абсолютно всем. Ну, кроме купюр денежных, да? Вам не понравилось? Я смотрел, я не стал копаться, а где там что, вот там вот это, вот шнурки, там вот это, не тут, а это вот, там вот эта деталь. Мне лично доставило удовольствие эпическое. Этот фильм зрелищный. Я в нем уловил даже месседжи, которые Кристофер Нолан заложил в этот фильм, антивоенные. И это тоже важно. Ну, каждый отмечает свое. Ира, в 11-часовом выпуске новостей озвучивались издевательства над молодыми военнослужащими в армии. Это капец. После того, как будет проведено расследование, наказать этих идиотов по всей строгости закона. Вот так. Ира, ну, когда в армии действующий 150 тысяч человек, всегда найдутся неадекватные ребята. Ну, что вы хотите? Из 100 человек могут обязательно найдется какой-нибудь не совсем адекватный. Что вы хотите из 150 тысяч, не считая резервистов? Шалом, Павел. Главные роли в криминальной драме Джеймса Грея «Бумажный тигр», мировая премьера которого в мае состоялась в Каннах, теперь в конце сентября будет на 64-м кинофестивале в Нью-Йорке, снимались Адам Драйвер, Майлз Теллер и Скарлетт Йоханссон. Каждый из этих замечательных актеров, хоть и наполовину, но еврей. Скарлетт вообще открыто говорит о своем еврейском происхождении. На днях некая Кэтрин да Коста, она пыталась стать замом Мамдани, законченная антисемитка, заявила, этот фильм надо убрать с фестиваля, там снимаются сторонники Израиля, а значит геноцида. Весь прикол в том, что она замужем за евреем. Это еще один пример того, что Америка, в которой есть мэр Зохра Мамадани, есть глава города Мичиган Абдулла Хамуд и Мохаммед Хайрулла, мэр одного из городов в штате Нью-Джерси, к большому сожалению, движется в правильном, кавычек, направлении. И это движение прямо в пропасть. Фильм рекомендуется посмотреть, есть на Netflix Дед Изя. Уважаемый Дед Изя, вы уверены, что то, что, о чем вы написали, это показывает, что Америка движется в пропасть, а не Израиль движется в том направлении? Это же говорит о тенденции в стране, которая является нашим лучшим и, может быть, единственным другом на сегодняшний день. О нашей тенденции. Меня это больше волнует. когда наша тенденция отражается на тенденциях Соединенных Штатов Америки. Сейчас там идет вот такая: местных евреев я в обиду не дам, но я против политики Израиля. Это Мамдани, это вот Мичигани выборы, и наверняка будут еще такие. И люди аплодируют им, и выбирают, и голосуют за них. Здравствуйте, Павел Михайлович, слушатели ПМ. Я уверен, что нормальное отношение к нам напрямую зависит от нас самих. О, и я в этом уверен. Любые слушающие также нуждаются в нормальном отношении к ним, как и каждый из нас. Постоянно встречаю хорошее отношение к себе в подобных ситуациях от служащих, изначально неприветливых, после моей улыбки или хорошего слова в их адрес. Что проецируем, то и получаем. Игорь. Игорь, я думал, что вы в глобальном плане, но и это на человеческом, на персональном уровне тоже верно. Я с вами абсолютно согласен. Я стараюсь, вот вы знаете, когда имею дело с человеком, который, ну вот кассир на кассе в супер, сколько он человек в день пропускает? Мы у него кто? Человеческая масса, ни одного лица он, наверное, не запомнит. И я понимаю, что у них вот тяжелая работа. Они должны считать, проводить там, ну, может быть, не они сами приборы, но правильно проводить это все. Ну, в общем, у них непростая работа. И когда я вижу, что человек замыленный сидит на своей кассе, уж неизвестно сколько часов, я стараюсь как-то его развеселить. Вот у меня есть одна... Ну, я не могу сказать, что она знакомая. Я просто через нее несколько раз проходил в кассе одного супера, где я покупал продукты. Она темнокожая. Она, наверное, из эфиопской общины, я так думаю. Но она вот... Мы у нее поток конвейерный. Она может параллельно обслуживать нас и говорить по телефону или смотреть что-то в телефоне. Но это говорит о профессионализме. Она не ошибается. Она делает все быстро, все нормально. И... Вот последний раз я покупал, у меня была кредитная карточка не моя, ворованная, шучу. И там сумма была больше 300 шекелей, и надо было код вводить. А я не знаю код этой карточки. То есть я мог бы позвонить, узнать код этой карточки. Она говорит, ну ладно, давай, что тебе звонить, я тебе сейчас сделаю два там по 150, по 160. Это будет одно и то же, зайдут сразу, тебе не надо код звонить. И она мне помогла и ускорила этот процесс. Пошла мне навстречу, могла бы этого не делать. И я ей сказал, я... Знал, что ты профессионал. И я сейчас в этом убедился. Она мне улыбнулась. Это первый раз, когда я увидел ее улыбку у нее на лице. Вот я часто такие делаю вещи людям, в которых непростая работа с нами, с людьми, с человеками. Реклама сейчас.
0: Реклама. Альта Лилелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Лилелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу. Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Жаркое лето в «Центр Кар». Приобретая машину в «Центр Кар», вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
5: «Центр Кар Азур». Дер Хашива 9.
6: Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион».
0: Реклама.
7: Голоса Первого радио.
8: ЗФ Ханин, ведущий программы «Ханин день». Профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет. Решил стать историком в третьем классе. Знает про репатриантов все. Даже пишет про них исследовательские работы.
9: Ну какой тут может быть комментарий?
10: Не знаю. Не знаю.
9: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.
8: ЗФ Ханин.
11: Первому радио 25 лет.
12: Первое радио.

0: Лупе Фиаско и Джон Ледженд, Never Forget You, так называется эта песня. Мы продолжаем. Сейчас Марианна Беленькая зашла к нам в гости для того, чтобы проанонсировать свои вечернее творчество,
1: я бы так сказала.
0: Да. Привет,
1: да.
0: Марианна.
1: Привет.
0: Мы ее всегда отрываем, потому что она готовится к программе «Детали» с Кричевским, подводить итоги. Там есть вообще что подводить?
1: Итоги подводил 27 октября.
0: А, да, ты думаешь?
1: Да,
0: нет,
1: да,
0: ну
1: да.
0: До 27 октября почти 3 месяца, надо разбить на недели.
1: Не убить друг друга, ты хочешь сказать. Да?
0: Окей, что у нас сегодня вечером тогда?
1: Сегодня вечером у нас необычные гости, будет даже в студии, Иосиф Шулинин. Он называет себя социальным предпринимателем, блогером, но для нас важно, что он резервист бригады Хашманаим.
0: Так, то есть это харидим, да?
1: Знаешь, одни говорят про него, что он харидим, другие, что хардаль.
0: Хардальник,
1: поэтому
0: так.
1: Мы его, конечно, спросим, с кем он себя идентифицирует, но в любом случае, поскольку он служит точно с харидим, в бригаде Хашманаим, он знает все дела изнутри, мы с ним поговорим об этом, о призыве харидимы или о их желании или нежелании служить, потому что по последним данным статистики число харидим, которые служат, растет, но недостаточно, конечно.
0: По сравнению с 25-м годом сейчас в этот рост период
1: есть.
0: Выросло,
1: причем и не намного. Только, а если сравнивать там с начала войны, там но, это еще...
0: Да. То есть, это, знаешь, эта ситуация, смотря с какой стороны посмотреть.
1: Да,
0: которые, все нормально, харидим идут в армию, смотрите, на 50% увеличилось.
1: Стакан пуст или полон.
0: А другая сторона говорит, а какой процент от общего количества, которое вы должны, скажите, пожалуйста.
1: Ну вот мы поговорим с ним, насколько глубок этот процесс, насколько проблема харидим и придим. Кстати, он еще интересен тем, что он был одних из тех, кто, он очень, с ним можно много о чем поговорить, он и представитель около тыквенного латы Алии, он человек, который делал гиюр, то есть при этом религиозный человек, да.
0: Тыквенная лата — это, по-моему, вообще другой полюс от ортодоксии,
1: да,
0: да, вот в нашем обществе,
1: вот,
0: скажем
1: да.
0: так.
1: Ну вот уточним, он окончательно приехал сюда, я не знаю, когда дата его репатриации, но окончательно он здесь с началом войны в Украине поселился. И, то есть, и, кстати, он был одним из тех, кто призывал в том же тыквенном латосообществе к призыву по программе Шлафбет, когда репатрианты могут пойти служить даже уже в возрасте, который формально сделать... как бы, не резервистскую службу, а вот пройти курсы.
0: Что-то
1: да.
0: делать в армии. Да,
1: да, и так далее. Но, как он говорит, что эта программа закрылась. Мы, кстати, очень многие подавали заявления, запросы. Многие хотели пройти службу, но все получили ответ: спасибо, вам позвонят. И никто не звонит. С одной стороны, армии нужны люди, но армия не звонит. И, в общем, об этом тоже поговорим. Ну и про гиюр тоже, и попытки изменения закона о возвращении. Ну, есть о чем поговорить. И поскольку передача в прямом эфире, я думаю, вопросы от наших слушателей, ну, вернее, даже зрителей, потому что вопросы нужно присылать в чат передачи на Ютубе, я буду ждать. Всегда рада, когда зрители активны. Не всегда они активны, но в этот раз, я думаю, всех очень волнует тема, и они придут задавать в чат передачи на YouTube-канале Первого радио.
0: Сегодня это всем в нашем эфире, параллельно в YouTube-канале, где вы можете задавать вопросы. Потом останетесь в YouTube-канале надолго.
1: Да, но вопросы вы можете задать с 7, там, до 7.30,
0: 7... Во время эфира, да. То есть без 5-8 уже вопрос задавать
1: нет,
0: не надо.
1: Нет, это бесполезно.
0: Ну и завтра в 8 утра обзор арабской прессы.
1: Арабские СМИ обязательно выйдет. И программа «Детали».
0: Выкладывает в Ютубе. То есть у Марианны напряженное окончание недели, я бы так сказал.
1: Обычно, да.
0: Марианна Веленькая, спасибо, Марианна. Бай-бай.
2: Первое радио.

0: Продолжаем ваше сообщение еще. Слава в Фейсбуке нам написал вот что. Всем привет. Грустно и больно, потому что войны как таковой нет, а военнослужащие продолжают гибнуть в результате боевых действий. Мало нам. Соболезнования всем родным и близким, а политруководство продолжает бездействовать. Мирных нам выходных. Считает Слава. Так. Сержант, жена купила бутылку Кока-Колы 1,5 литра. А она без газа. Связались с компанией, получили в подарок упаковку колы 6 штук. Приятно же? Вот люди откликаются на мое предложение написать о хороших поступках со стороны каких-то компаний, служащих, чиновников, которым они были свидетелями. Сержант, спасибо, что поделились этим. Так, шалом. Морж. В кавычках, ведущие радио. А я в июле дарил жене букет метровых красных роз на 13-летнюю годовщину свадьбы. Любовницу пока не завел, нету надобности, заклинатель кураги. Ну, вы же нам периодически пишете, что уходит запой вы. Какая же тут любовница? Тут не до любовниц. Тут график запоев нарушать нельзя. Я так понимаю. Салам пополам всем. Я механик. Это новые... Обличие нашего слушателя Зафулы. Он был охотником, он был рыбаком, он был капером, диктатором. Еще сейчас механик. Сегодня очень душно без кондиционера в машине. Есть такая кнопка, многие не знают, брать воздух из кабины авто. Когда она работает, мозган в машине лучше и эффективнее работает, охлаждает салон. В авто попробуйте. Советует он, как механик он советует нам. Так, перехожу в WhatsApp. Грин, это подпись. Всем привет. Как-то заказали на Али. Ну, понятно, какой Али имеет в виду. Не Али Баба, а другой Али. По-моему, стекло на телефон машины. Ну и забыли. А тут приходит посылка в конце декабря. Вскрываем, а там этот маленький пакетик весь расписан от руки поздравлениями, пожеланиями к Новому году и разрисован смайликами и рисунками. Happy New Year, Merry Christmas, with best wishes, good luck. Мелочь, но приятно, написал Грин. Согласен, мелочь, но приятно. Да. Вопрос только в том, когда вы заказали, что вы получили в декабре. Надеюсь, не в июне. А так все нормально, да. Кто-то прислал мне какое-то видео, что-то там молятся мусульмане. Слушайте, я не смотрю эти вещи. Я просил, давно я, правда, не напоминал, не надо мне присылать фотографии, видео, копипейстов из каких-то текстов и так далее. Только ваши собственные слова, ваши собственные мысли и с подписью. Вот это самое ценное, что есть в программе PM. Викинг написал: «Добрый день. Наверное, все смотрели фильм «Бульварное чтиво». Там Джон Траволта в ресторане заказывает ванильную Кока-Колу. Я никогда не видел и не пил такой колы. Я написал письмо в Америку, в компанию Кока-Колы, и они не ответили. Наверное, мне ответили, должно быть, что никогда не производили такого продукта. Но им понравилось, что я интересуюсь их продукцией, они мне прислали луши на колу в любом магазине бесплатно. У меня 3 месяца был завал этой колы. Всем раздавал, Викинг. Так, сейчас компанию Coca-Cola завалят такими вопросами. Ну, слушайте, приятно, классно. Добрый день. Вот как мы хотим, чтобы к нам относились, если правительство предлагает крокодилов на охрану тюрем? А по теме, одна из авиакомпаний мне вернули деньги за отмену рейса в сумме 120% от стоимости билета. Алекс написал. То есть за моральный ущерб вам еще доплатили? За переживания? Слушайте, ну у нас 2 человека в правительстве хотят издеваться над крокодилами. Чтобы они жили не в специализированных условиях, в зоопарках, где за ними следят специалисты, а находились под управлением службы тюрем. Эти министры Итамар Бен-Гвир и Эдит Сильман. Они уже даже ров показали, по-моему, вокруг тюрьмы, которые не хотят запустить бедных несчастных крокодилов. Я не знаю, сколько там крокодилов продержится в этих условиях и кто там за ними будет ухаживать. По поводу послания человечеству от режиссера Нолана. Тут все верно. Эта линия идет лейтмотивом на протяжении всех 172 минут ленты. Но я, это «Батька Махно», продолжает про фильм «Одиссея». Но я хотел бы поделиться не менее значимым событием, а именно замена на Gemini. Gemini станет единственным голосовым и мультимодальным помощником по умолчанию на смартфонах и планшетах Android. Отказ от переключения. Ранее в настройках Gemini, ну, по-моему, по-английски надо говорить не Gemini, хотя мы привыкли к Gemini, Gemini, они, по-моему, говорят. Пользователи могли вернуть классический Google Assistant. С сентября этой возможности больше не будет. Откат назад заблокирует. Затронутые устройства, отключение затронет смартфоны и планшеты Android. Умные часы на Wear OS, совместимые наушники с Google Assistant, система Android Auto. Поэтапный процесс отключения не произойдет в один день. Процесс развертывания займет несколько недель, пока изменение не вступит в силу для всех пользователей глобально. Господи, боже мой. Что нам с этим делать? С этой информацией от Батька Махно. Вы знаете, я сейчас хочу кое-что предсказать. Благодаря усилиям компании Samsung и внедрением технологии во все большее количество фильмов или сериалов, скоро станут модными складывающиеся телефоны. Или складывающиеся на полный размер телефона, или полный размер, который складывается вдвое, флипы так называемые. Скоро они станут модными. Вот я это говорю сегодня, 6 августа 2026 года. Посмотрим. Добрый день, Паша. Еду в аэропорт с хорошим настроением. Дети возвращаются из Монако. Очень переживал, потому что это их первая поездка без родителей. Судя по фотографиям, отдыхали они хорошо. Алекс Ашкелон, всем хороших выходных. Прислал фотографию одного дитяти из Монако, который стоит на фоне, ну, это какой-нибудь, наверное, Феррари, Ламборджини или еще что-нибудь. Красиво. Молодцы. Отлично. Первая самостоятельная поездка, да? Ну, когда-нибудь это случается со всеми детьми, вы же понимаете. Первый шаг, во всех смыслах этого слова, от того первого шага настоящего, когда они маленькие, до во всех областях жизни, когда они делают без помощи родителей. Реклама сейчас.
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль. Реклама.
6: Библиотека PM.
7: Опыт научил меня. Если люди делают что-то против тебя, в конечном счете это пойдет тебе на пользу. Махатма Ганди.

0: Песня посвящается тем, кто познакомился на дискотеках, на танцах дискотеках. Значит, наш слушатель Батька Махно после длинного технического сообщения прислал короткий его вариант. Мы лишимся сервиса Google Assistant, можно сказать, пока. Вместо него будет Gemini, пишет он. Это вкратце. Так же, как мы попрощались со Skype'ом, ICQ, Symbian и прочими привычными нам сервисами. А кто сегодня помнит про мобильники от Nokia и Motorola? Эпоха уходит, Павел Михайлович. Слушайте, в чем прелесть технологии, что она при жизни человека уйдет несколько эпох. Вот сейчас уходит одна. Раньше жизни человека не хватало, чтобы одна эпоха ушла. А сейчас при жизни эпохи 3 будет уходить или 4. Так это все бежит вперед. Так. Я, по-моему, прочитал. Значит, смотрите, у меня мало, я считаю, сообщений с вашими воспоминаниями о том, как к вам отнеслись по-человечески в той или иной конторе. Неважно где, в магазине, при каком-то сервисе, от какого-то чиновника, министерстве или еще что-нибудь. Напишите, я вот привел пример своего знакомого и предлагаю вам, слушателям, уже конца первого часа программы PM, напишите, пожалуйста, были ли в вашей жизни те ситуации, которые вы помните, когда к вам отнеслись лучше, чем могли бы? Сюрприз вам сделали какой-то. Я вот привел пример из своего знакомого, когда ему неспроста просто положили $15 на гифт-карт в одной компании рассылок интернет. Только потому, что он позвонил и спросил, что он волнуется, что не получит вовремя свой заказ. Может быть, должны были такие быть ситуации и у вас тоже. Вот я предлагаю вам написать. Писать можно о чем угодно, но вот эта тема, которую я хотел бы сегодня вот в конце недели, чтобы мы немножко акцентировали ее. Или в Фейсбуке можно писать на странице программы PM, или отправлять ваши сообщения на наш ватсаповский номер 054-2070-800.
1: Первое радио. Всегда с тобой. Are you ready for-

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
6: 03-944-1111.
5: Intelligo.
6: 03-944-1111.
0: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Время досрочно прервали переговоры делегации Израиля и Ливана. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Непрямые переговоры между Ливаном и Израилем при посредничестве Соединенных Штатов в Риме были досрочно приостановлены на фоне возобновления ударов израильской авиации по южным районам Ливана. Как сообщили иранские СМИ со ссылкой на дипломатические источники, встреча в итальянской столице завершилась раньше запланированного срока. Представитель Государственного департамента США подтвердил факт досрочного окончания диалога и связал это с событиями на местах. Представитель ведомства уточнил, что заседание завершилось раньше из-за обстановки в зоне конфликта, однако переговорный процесс возобновится в соответствии с утвержденным графиком. Текущий раунд консультаций был посвящен обсуждению ключевых вопросов безопасности и выполнению ранее достигнутых договоренностей. Саудовский телеканал «Аль-Хадад» сообщил со ссылкой на высокопоставленный источник, что Иран и Оман достигли взаимопонимания по общим контурам повторного открытия Ормузского пролива. В сообщении сказано, что соглашение требует утверждения Высшим советом национальной безопасности Ирана. Оно будет действовать 60 дней и направлено на возобновление судоходства. Ожидаемое соглашение не предусматривает взимания транзитных или сервисных сборов с судов в проливе, подчеркнул источник. Государства региона могут принять участие в разминировании и технических процедурах по возобновлению судоходства в проливе. После утверждения соглашения стороны вернутся к исламабадскому меморандуму о взаимопонимании. Президент США Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснений из-за дефицита боеприпасов на фоне войны с Ираном, рассказали два источника «Вашингтон-Пост». По их словам, во время заседания Кабинета министров в Кэмп-Дэвиде на прошлой неделе Трамп попросил Хексета объяснить, почему его, по всей видимости, ввели в заблуждение относительно крайней нехватки боеприпасов. Президент считал, что проблему с дефицитом уже решили. В ответ глава Пентагона, рассказали собеседники издания, защищался и пытался переложить ответственность на своего заместителя Стивена Файнберга. В Пентагоне сообщения о перепалке между Трампом и Хекситом, а также о дефиците боеприпасов у США, назвали вымышленными. Сам лидер США, комментируя сообщения о нехватке снарядов, в очередной раз сказал, что у страны огромные запасы боеприпасов. По его словам, тех, кто распространяет подобные сливы, сейчас ищут. Равинские суды Израиля могут прекратить работу уже в это воскресенье, 9 августа, после того, как БАГАЦ приостановил перевод около 18 миллионов шекелей ранее утвержденной финансовой комиссией Кнессета. Как стало известно, эти средства предназначались в том числе для погашения задолженности перед Microsoft и другими поставщиками услуг. Несколько месяцев назад Microsoft уже отключала информационные системы равинских судов из-за долгов, однако затем согласилась восстановить их работу после обещания, что задолженность будет погашена. Теперь после решения БАГАЦа о замораживании перевода средств в ведомстве предупреждают, что Microsoft может вновь отключить свои сервисы, что фактически парализует деятельность равинских судов. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 33, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Развитие событий в следующем часе.

0: Это Парис Хилтон. Stars are blind. Героиня песни где-то в середине говорит герою I'm perfect for you. Я для тебя идеально подхожу. К концу песни она стала сомневаться и говорит Maybe I'm perfect for you. Может быть, я для тебя. Но это ты сам должен решить, дорогой. Кем я для тебя буду? One of your girlfriend or one and only? Добрый день, уважаемые дамы и господа. Приветствую вас на Первом радио 89.1 FM. Мы работаем по сегодняшнему расписанию четверга. Программа PM до 14, потом программа «Детали». Время 8,5 минут 14. У нас сегодня 6 августа, Йом-Хамиши. Мы идем дальше, скоро загадка. Я жду ваших сообщений еще минут 25 сегодня. И на этой неделе... Или в Фейсбуке, или на странице программы... или в Фейсбуке на странице программы PM. Или по телефону нашему ватсаповскому. 054-20-70-800. 054-20-70-800. Вы знаете, открыл сейчас почту. Одну из почт своих. И там увидел в подтверждение того, что он написал нам батька Махно. Где это было? Подождите. Где это было? Куда это исчезло? А, я это закрыл уже. Там написано, значит, сервис Google Assistant is going away from your mobile phone и других девайсов. То есть Google Assistant уйдет с моего мобильного телефона и других девайсов. И наступает, как написал батька Махно, новая эра. Имейте это в виду, уважаемые радиослушатели. Читаю ваше сообщение. Слава нам написал вот что. Мы как-то возвращались с работы, грязные, уставшие и очень поздно. Мой приятель был за рулем, и вдруг впереди полицейский Максом. Мой приятель решил, не останавливаясь, объехать Максом по встречке. Шатер в ужасе отскочил. Через несколько метров мы все-таки остановились. Шатер, в смысле полицейский, подскочил и, увидев нас, напуганных не меньше, чем он, улыбнувшись, спросил, что случилось, на что мы ответили, что мы не видели Максом. То есть КПП полицейские не видели. Он захохотал в голос и, даже не проверив документы, пожелал нам хорошего пути. Мы это расценили как бонус. Мне кажется, полицейский был пьян. Как это? Вы хотели объехать КПП, он посмеялся и вас отпустил? Окей. Ну, может быть, по вашему виду он понял, что вы не представляете опасность для окружающих, для общества. И езжайте дальше. Так, ну спасибо, что написали. Днепр 78 написал нам вот что. История про ванильную колу напомнила мне случай с эклерами. Купил упаковку эклеров, а дома оказалось, что они без крема. Не отпустил ситуацию, позвонил в обслуживание клиентов. Меня попросили прислать снимок чека и штрих-код упаковки. Затем прислали в отделение Тифтама в Батьяме ваучер на 3 бесплатных упаковки эклеров. Те уже были с кремом. Хороших выходных всем. Ну вот, компания дорожит своей репутацией. Мои коллеги некоторые махают руками и говорят, что с ними тоже так было. Извините за слово «руками». Отлично. Доброго дня. Когда в 97-м по приезду в Израиль в подпитии попал под раздачу полиции, сломали руку в двух местах и еще дело открыли. С тех пор бросил пить алкоголь, за что большое спасибо. А в Украине наверняка бы просто убили. Папа Саша. Ну, я не знаю, что у вас была за ситуация с полицейскими. Комментировать не могу. Ира, у меня когда-то произошел казус с этим Gemini. Он у меня есть в телефоне, но я им никогда не пользовалась. Я сама от того не знаю, его включила. И у него, я так полагаю, произошел какой-то сбой. Я пытался отключить, жал на все кнопки в телефоне, а он практически на всю громкость предлагал мне что-то. А это, на секундочку, было около часа ночи. Проснулся муж, пытался мне помочь. Ничего не получалось. Я несколько раз полностью отключал телефон, но его глючило. Он разговаривал со мной на всех возможных языках. Я, матерясь, пыталась его заткнуть. А он отзеркаливал мои матюки на полную громкость. В конце концов, я накрыл его несколькими подушками в мамаде и пошла спать. Утром, как говорится, разобрались. Вот эта сцена была ночью, представляете? Ругань с телефоном. Когда ж ты замолчишь, тварь вообще? Дай спать на всех языках. Ну, телефон... Что, людей только клинит? Телефоны тоже клинит. Приходит зять к теще и пишет нам лопух. Зашел, закрыл дверь, повернулся к ней спиной, нагнулся, стянул штаны и спрашивает, мама, на заднице волосы есть? Теща несколько удивленная говорит, да, есть. Зять, а это чтобы вы не говорили, что я к вам с голым задом явился, лопух. Это лопух у нас так шутит. Это у него шутки такого уровня. который он считает достойным присылать в эфир. А к чему это, лопух, вы нам прислали вот этот гениальный анекдот? С какой стати вообще? Здравствуйте, это Леонард. С моей женой случилось почти то же, что и с вами. Сумма покупки составила 306 шекелей, и она забыла код. То есть это в супере речь. А больше 300 шекелей, значит, надо вводить код, как вы знаете. Если ты по кредитке покупаешь... Вот к телефонам, кстати, не надо вводить никакой код, а по кредитке надо вводить код, насколько я знаю. Кассир сделал отмену какого-то мелкого товара и уменьшил общую сумму на 8 шекелей. Это позволило оплатить без кода. Спасибо кассиру. Мне во втором сообщении, пишет Леонард, понятно стремление Бен-Гвира привлечь на службу крокодилов. Каждый министр хочет иметь в своей команде близких по духу, мировоззрению, лояльности и с дружескими связями. А еще получить много лайков в ТикТоке. В том числе и от крокодилов всего мира. Как надоела эта политическая клоака. Скорее бы выборы, чтобы выбросить на помойку эту правящую банду, дворник. Лет 20 назад, когда по Европе можно было безопасно ходить даже с флагом Израиля, мы оказались в Мюнхене на Октоберфест. Кто это пишет? Тут даже окончания я не вижу этого поста. Вау, вау, вау, вау, вау, вау. Дед Изя. Дед Изя, вы понимаете, да, что ваш сегодняшний пост размером чуть больше принятого? Поэтому я ускоряюсь в чтении. Это был конец сентября, день был холодный, но, несмотря на погоду, мы взяли море пива и приготовились впитывать праздник. И тут у одного из наших друзей, на голове которого была кепка с надписью «My home is Israel», вдруг из рук выскользнула эта тяжелая огромная кружка. Он облился, расстроился, и вдруг к нам подбегает работник этого пивозаведения, на английском и немецком начинает извиняться, что кружки скользкие и тяжелые. И, видя кепку нашего товарища, спросил: «Вы из Израиля?» «Да». Он куда-то убежал, и минут через пять появляется в сопровождении двух официантов, как говорит: «Извините, что так получилось, вот вам компенсация от заведения. Они ставят нам на стол 5 кружек пива и огромный свиной стейк. И после этого, как мы сказали, что мы из Израиля, но мы сказали «дам кишон». Компенсации, извинения были приняты. Дед Изя». То есть вы хотите сказать, что сейчас такие ситуации могут встречаться реже, да? Может быть. Здравствуйте, Павел. Военно-морской флот Израиля получил на вооружение новую подводную лодку «Дракона» из Германии. В чем заключаются технические новшества? Вы все знаете, Игорь. Техническое новшество этой подводной лодки, уважаемый Игорь, заключается в том, что она может погружаться в воду и плыть под водой. Кроме этого, ничего я сказать не могу, это военная тайна. Так, я вижу, прилетело сообщение от Аншеля, но вижу пока одно. А он всегда шлет по два. Поэтому читать пока не буду, подожду немножко. Возможно, вдогонку прилетит второе. А пока наш слушатель из Афулы. Сегодня 3 местных команды по футболу. 2 из Тель-Авива и 1 из Эль-Кутса. Эль-Кутса это что? Эль-Кутс, я знаю, есть такая мечеть в Иерусалиме. А что за футбольная команда там, я не знаю. Как по мне, пообедать победят, хотя я не любитель израильского футбола. С уважением, механик, надо вечером культурно прибухнуть холодного пива. Уважаемый механик. Есть такое слово... Господи, оно у меня выскочило из головы. А, вспомнил. Оксюморон. Есть слово оксюморон. Значит, культурно прибухнуть — это оксюморон, который вы нам написали. Я вам советую, пока вы же нам недавно писали, что вы хотите уехать куда-то, жить в другую страну, пока вы не уехали, начать понемножечку как-то привыкать к израильскому футболу. Он у нас такой, какой есть. Но болельщики такие же, как и во всем мире, футбольные. Может быть, вы будете не смотреть не только европейские чемпионаты по футболу, выберете себе какую-нибудь команду футбольную из израильских и начнете за нее болеть. Втянетесь. И вам это понравится. Быть болельщиком какого-то израильского клуба. Как я ожидал, от Аншеля прилетело второе сообщение, и теперь оба-два мы сможем послушать.
1: Шалом. Выражаю соболезнования семьям погибших резервистов. Слава героям Израиля. После каждой подобной трагедии невольно задумываешься. Жестокий, беспощадный враг расставляет смертельные ловушки, постоянно рассчитывая на гуманное отношение израильской армии о так называемом мирном населении, ставя их жизни выше наших солдат. Даже в таком случае, почему нельзя использовать специально обученных собак и роботов, а только потом сапёрам приступать к разминированию здания? Для всех любителей шахмат приятная новость. Прославленный, всемирно известный гроссмейстер Борис Гельфанд, который уже давно живет в Израиле, совсем недавно отмечен в списке мировых шахматных звезд, созданной в Америке «Аллеей славы». Хочу поздравить великого шахматиста, патриота Израиля, заслуженной высокой оценкой. Всем приятных выходных. Зай Гезунд. Агутер Шабас Ликулям. Будьте здоровы и счастливы. С уважением, Аншель.
0: Я вчера в обзоре газеты рассказывал об этой приятной новости для израильского спорта, израильских шахматистов и для Бориса Гельфельда, что он попал в аллею славы шахматистов. И там на одном уровне с самыми великими шахматистами мира находится. Значит, по поводу гибели двух наших солдат. Ну, Аншель, хорошо рассуждать после того, как это случилось. Что, ну... Рассуждать мы все можем. Единственное, что я хочу сказать по этому поводу, что ситуация показывает нам, что Хизбалла при желании может сорвать любые переговоры с ливанским руководством Израиля. Что она и будет пытаться делать, потому что они ей не нужны, эти переговоры. Налаживание отношений между нашими странами ей не нужно. Попытки разоружить ее ей не нужно. И поэтому она вот так вот запросто сможет разрушать все переговоры, если мы будем готовы чуть что их сразу прекращать. Мне кажется, их останавливать не надо ни при каких обстоятельствах. Эти переговоры вести, что бы они ни делали. Потому что им это выгодно, чтобы контактов между нашими странами не было и отношения были на плохом уровне. Вот я надеюсь, не только я это понимаю. Так, добрый день. Что-то вот с этими возвратами, людям подарки и все остальное, что-то, мне кажется, как-то я неправильно живу. Наверное, стоило не умалчивать, а писать, Сергей. Всегда стоило не умалчивать, а писать, Сергей. Конечно. Так. Второе сообщение. Павел Михайлович, вам не угодишь. Призываете писать на любые темы, а тут это не так, не к месту и далее. Вы уж определитесь. Лопух, я давно определился. Вам надо определиться с тем, что можно присылать в публичное пространство эфир, а что лучше не надо оставить для себя или для своих друзей в пивбаре. Вам надо определиться, какой уровень юмора, каким уровнем юмора вы можете с нами делиться, а каким нет. Чтобы не выставлять себя в не очень хорошем виде с тем, что вы присылаете. Уважаемый Павел Михайлович, Эль-Куц – это арабское название Иерусалима, и тут пользователь, скорее всего, имел в виду иерусалимский Бейтар, и просто он решил блеснуть знаниями арабского. А, серьезно? Зашифровал так Бейтар? Может быть, кстати, да. 15 лет назад я с женой поплыли на Кипр на теплоходе, на котором не работали мозганы. Ну, вы помните эту историю, зачем мы все спали... Короче, мы все спали на палубе под открытым небом. Класс. И потом еще и деньги вернули. Мечтаю снова найти такую экскурсию, Алекс. Слушайте, а может быть лучше ходить в море с мозганами, с кондиционерами? Ну что это спать на палубе, Алекс? Так. Там люди ходят мимо тебя. Ты спишь на палубе, мимо тебя там кто-то ходит там и так далее. Ну что это за отдых такой? Так. Возвращаемся к музыке. Сейчас певица наша, израильская, которая сама себя представит. Еще раз, Шири.
2: Hi, я Шири Маймон, и вы слушаете первое радио.

0: Так, продолжаем, господа. Сейчас прозвучали позывные загадки. Напоминаю, что для сообщений в сегодняшний эфир осталось у вас минут 6-7. Ну, может быть, 8. Не больше. Напишите, пожалуйста, поделитесь чем-нибудь. Сержант там написал еще вот на тему, которую я вам предложил как-то раскрыть. Еще помню, пишет, он набрал в лавке овощей, подхожу в кассе, обнаружил, что кошелек забыл в машине. А машина за квартал от лавки. Хотел поставить пакет и пойти за деньгами, но хозяин говорит, мол, места у меня тут нет, иди с пакетами, я тебе верю. Конечно же, я его не разочаровал, написал сержант. Так, это кто? Заклинатель Кураги. Фирма, с которой у меня контракт, за июль к сумме добавили 1200 шекелей бонусом. Я профи в своем деле. Приятно, когда отмечают это. Все на выборы. Голосуем за Либермана. Почему за Либермана? Он что, владелец этой фирмы? Слушайте, вы уверены, что это бонус? Потому что сейчас за июль платят Дмей Авраа, всем будут платить. Оздоровительный. Или это именно бонус за вашу хорошую работу? Тогда я вас поздравляю. Так. А, я же должен загадку загадывать. Что сообщение читаю. Я сначала загадываю загадку. Потерялся. Значит, уважаемые радиослушатели, загадка сегодня такая. Мы практически говорим о спорте. Дело в том, что я обнаружил, что в Великобритании лет 60 тому назад проводились соревнования по метанию одного предмета, примерно диаметром 25... метанию снаряда, скажем так. Снаряд — условное название этого. Примерно 25 сантиметров в диаметре он был. На расстояние 8 футов. Ну, у них там, вы же знаете, они же вот немножко ненормальные. У них и руль справа, и дюймы, и фут. И фут — это 30 сантиметров, то есть примерно 2,5 метра. Метание вот этого снаряда на 2,5 метра. Что это были за соревнования? Скажите мне, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, позвонив по телефону 07-52-891, как обычно, мы принимаем звонки только, ответы только по телефону, вот на этот номер 07-52-891. Снаряд метательный 25 сантиметров в диаметре, расстояние 2,5 метра. Чуть больше, чем до Дарьи Достоевской, которая будет принимать от меня до нее ваши сейчас телефонные звонки. Так, Грин написал, с ассистентом Google на работе дождь стеной, выгрузил ящики на точке, кейтеринг, бегом возвращаюсь в машину, открываю дверь, кидаю телефон на сиденье, подскальзываюсь, бьюсь коленом, головой, падаю на сиденье, на свой же телефон, стекая водой и сопровождая все это всеми матами во всех склонениях, вытаскиваю телефон из-под себя, а он, ассистент Google, приятным и невозмутимым женским голосом, реагируя на все мои высказывания, сообщает, ну что ж, я думаю, разработчикам будет приятно услышать ваше мнение. Занавес. Подождите, но чтобы он заработал, надо сказать ему какое-то кодовое слово, его как-то надо поприветствовать. Вы, наверное, там что-то головой или коленом на что-то нажали. Разработчики, я представляю, что будут думать разработчики после того, как они услышат ваше мнение по поводу их работы. Так... Добрый день, Павел. Сборные России и Беларуси опять не допустили к играм на чемпионате мира в 27-м году по хоккею. Без них неинтересен чемпионат, Игорь Хоккеист. Интересно, почему их не допустили к чемпионату по хоккею, Игорь? У вас есть какие-то мысли по этому поводу? Так, кто-то позвонил нам. Алло.
1: Я позвонил.
0: Здравствуйте. Павел. Как вас зовут?
1: Здравствуйте. Дима.
0: Слушаем вас, Дима. Что скажете?
1: Ну, что? Дима из Батьяма.
0: Так.
1: Это головка сыра.
0: И во что ее кидали?
1: Ну как, кидают на расстояние, ну куда еще?
0: Нет, в моем соревновании была цель. Не расстояние, а цель. Расстояние было у всех одинаковое, 8 футов. Примерно 2,5 метра.
1: Да я знаю.
0: Ну? В общем, это нет. Это не то.
1: Нет.
0: Да, это не то. Я понимаю, почему сыр? Если бы это был в Швейцарии, я еще понимаю, сыр. Это дело в Великобритании было. Но за попытку в любом случае спасибо. 0752-891. Что это было за соревнование, в котором Великобритания лет 60 тому назад проводила соревнование, когда предмет, снаряд диаметром 25 сантиметров примерно, надо было кидать на расстояние 8 футов в цель в определенную. Не просто. У всех было одинаковое расстояние. Не на дальность. Так. Алло.
1: Да, здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Александр.
0: Слушаем вас, Александр.
1: Я думаю, что это был теннисный мячик, пинг-понг, и они бросали стаканчики с пивом.
0: Подождите. 25 сантиметров диаметром.
1: Побольше.
0: Да, ой, да, немножко побольше получается стаканчик пива. Красивые соревнования вообще, я должен сказать. Кто попал, выпивает.

0: 25 сантиметра. Нет. Дартс — это в каждом втором клубе или в третьем есть во всем мире. А это было уникальное соревнование. Это что-то другое было. Спасибо за попытку вам. В любом случае, 0752-891. Господа, внимательно слушайте условия. Снаряд. Снаряд — условное название, да, вы понимаете. Диаметром 25 сантиметров. Кидали в цель, расположенную на расстоянии 8 футов. Примерно 2,5 метра. Что это такое было? Спрашиваю я вас. Наш телефон 07-52-891. Алло.
1: Павел Михайлович, здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Это Феликс из Ашдода.
0: Феликс из Ашдода. Слушаем вас, Феликс.
1: Рискну предположить финал чемпионата мира по футболу,
0: да,
1: между сборными Германии и Англии,
0: да,
1: 1966 года. Мяч... приблизительно диаметр 25 сантиметров. Высота ворот тоже где-то 2,5 метра. И гол, который не был, может быть, защит, который отскочил за линию, но судья показал отмашку. В общем, Англия тогда первый раз стала чемпионом.
0: Слушайте, ну, ваш ответ не совпадает с исходными данными, которые я назвал. Я сказал, что это было соревнование в Великобритании. Внутри Великобритании, никак не чемпионат мира. Мяч, я не знаю, мне кажется, футбольный мяч больше немножко, чем 25 сантиметров, но точно я не скажу. И цель была 2,5 метра. Все участники посылали этот снаряд на это расстояние. То есть, понимаете, то, что вы нам сказали, не совпадает с изначальными условиями моей загадки. Поэтому вам спасибо за попытку.
1: Пожалуйста.
0: Не за что, всего доброго. Не за что, это вы должны были сказать. А сказал я. Ну ладно, я за вас сказал. Алло.
2: Алло, добрый день, здравствуйте.
0: Как вас зовут, здравствуйте?
2: Марк.
0: Слушаем вас, Марк.
2: Павел, я извиняюсь, очень был... Вы можете, пожалуйста, в рамках ваших возможностей повторить еще вопрос, пожалуйста.
0: Уважаемый Марк, значит, я могу повторить свой вопрос, только обратите внимание, насколько я помню, вы второй раз звоните и просите меня повторить вопрос. То есть вы звоните, не услышав вопрос, я правильно вас понимаю?
2: Я бы захотел более-менее что-то как-то облегчить этот процесс вопроса, чтобы я мог в рамках моих возможностей попробовать дать ответ. Я
0: то могу ошибаться, конечно. Вы как в игре «Что, где, когда», когда ведущего просят повторить вопрос. Значит, в Великобритании, уважаемый Марк, 60 примерно лет тому назад, плюс-минус, проводилось соревнование, условия которого были такое, метали снаряд диаметром 25 сантиметров примерно, на расстояние 8 футов, что примерно 2,40-2,5 метра. Что это было соревнование? Спрашиваю я вас.
2: Я могу ошибаться, конечно, если можно. Если можно ошибиться, я могу ошибаться, я могу дать параллель на несколько ответов.
0: Марк, если нужен можно. Один вариант, только один слушатель, один вариант ответа, Марк.
2: Есть такая игра по метанию мячей, называется крикет.
0: Крикет?
2: Крикет.
0: И? Там мяч 25 сантиметров в диаметре?
2: Игра такая, гольф.
0: То есть вы начали давать варианты ответов. Марк, у нас есть правило. В гольфе тоже мяч не 25 сантиметров диаметром. Спасибо вам за попытку, Марк.
2: Спасибо
0: вам, всего доброго. Господа, я забыл, наверное, добавить одну важную вещь, что так как сегодня конец недели и четверг, эта загадка имеет несколько такой шуточный характер. Уважаемые радиослушатели, хочу я вам сказать. Но, тем не менее, такое соревнование, да, было. 0752-891, алло.
3: Добрый день.
0: Как вас зовут? Здравствуйте.
3: Леон Ашдодский.
0: Слушаем вас, Леон.
3: Что-то мне в голову пришло, что это сковородка.
0: И куда кидали? Жены в мужей, что ли?
3: Ну, да.
0: О, ну это слишком жестокое соревнование. Чугунная вы еще скажите, сковородка.
3: Не знаю.
0: Леон, мне нравится ход ваших мыслей, но я спросил про другое. Спасибо. Спасибо вам, идем дальше. Алло.
4: Добрый день.
0: Как вас зовут?
4: Меня Меня зовут батька Махновик.

0: Слушаем вас, Виктор, «Батька Махно».
1: Я предполагаю, что эта игра называлась «Квойц». Участники бросали металлические кольца.
0: В металлические кольца бросали что?
1: Металлические кольца они бросали в битый колышек
0: металлический. А, на колышек металлические кольца. Нет. Нет, это было что-то другое. Спасибо. Еще раз, господа, когда мы отгадаем эту загадку, я надеюсь, что это случится сегодня, а не в воскресенье, вы увидите, что она такая веселая, я бы так сказал. Веселая загадка такая. Алло.
1: Алло.
0: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, это Антон с Батьяма.
0: Слушаем вас.
1: Я когда-то читал, вроде бы это были пироги с кремом.
0: И что с ними делали?
1: Кидали в соперников.
0: В соперников?
1: Насколько я помню, в людей, в соперников, не помню точно.
0: Как вас зовут?
1: Антон.
0: Что у меня за проблема? Я с первого раза не запоминаю имя, со второго запоминаю надолго. Уважаемый Антон, в 68-м году в Великобритании кидали кремовые торты в лицо человека. Человек, который смог накрыть тортом все лицо, получал 6 баллов и выходил на первое место. Вот такое соревнование было там. Как говорят, капиталисты с жиру бесятся. В кино с близкого расстояния, а здесь на расстоянии 2,5 метра надо было тортом накрыть все лицо, желательно, по возможности. Ни мимо, ни рот, ни лоб, ни только нос, а вот все лицо. То есть ваш ответ, по сути, правильный, конечно же. Это кидали торт с кремом в лицо человека, стоящего на расстоянии 2,5 метра. Правильный ответ, ваша музыкальная заявка.
1: Пусть будет Пугачева «Бумажный змей».
0: После рекламы, по вашей просьбе, она споет и прозвучит эта композиция. Вам спасибо и всего доброго. Шаббат шалом. Бай-бай.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
3: Реклама. «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток» – пейте на здоровье.
4: Филиалы «ДАКС», «Ришон Лицион» и «ДАКС Ашдот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» – Лещанский 3, «Ашдот» – Шдерот Вайцман 2.
5: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама.
2: Голоса Первого радио.
11: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Фафа-ля-ля» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше. На месяц. Полжизни занимается аранжировками песен. Поэтому любит слушать минусовки без голоса.

0: пристрастным вином.
1: Дмитрий Гершинзон.
2: Первому радио 25 лет. Первое радио.

0: выполнили заявку нашего радиослушателя с песней с замечательными словами «Помни о тех, кто нас ждет, и о тех, кто нас создал, кто научил нас летать высоко-высоко». Реклама сейчас.
1: Реклама. Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
2: Все просто. Citywash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера. Жаркое лето в Center Car. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. Center Car Azur.
3: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
4: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Творог с изюмом, вишней и клюквой 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Маданей Мания. Мидхам или Коин 21. Напротив Академического колледжа.
1: Реклама.
0: Первая строчка композиции, которую мы сейчас услышим от Флорайды «My House», звучит так. «Open up champagne, pop!» Открывая бутылку шампанского, мы у меня дома, давай покайфуем. Значит, хочу напомнить нашим радиослушателям, что шампанское, которое шампанское, самое дешевое, стоит ближе к 300 шекелям. Не то, которое стоит 20, 30, 40 или 34 шекеля, а около 300. Это в самом дешевом варианте. Так что... Open up a champagne. It's my house.

0: It's my house.
1: Так, продолжаем, господа, хотя мы близки к финишу. Последнее сообщение сегодняшнее. Заклинатель Куряги, который написал нам о том, что ему фирма добавила 1200 шекелей, я предположил, что, может быть, это Дмеевра, он разъясняет. У меня свой эсек, мне не положены никакие Дмеевра оздоровительные. То есть от СМАИ человек, который все свои выплаты делает сам. Все свои накопления делает сам. Окей. Значит, хороший работник. Раз ваши бизнес-партнеры вас так порадовали. Ленчик пишет. Так начинается следующее сообщение. Я 20 лет назад купил квартиру в Хайфе за 640 тысяч шекелей. Мне надо было заплатить налог 0,3% до 570 шекелей и свыше 3%. Но звонок адвоката моего меня расстроил с заявлением, что та квартира по расчету налоговой 850 тысяч шекелей. И сидит, руки потирает, заявляя, что это не входило в его работу, спорить за цену квартиры. Я приостановил его помощь и сказал, что сам разберусь. Поискал людей, пошел в налоговую. Мне сразу выписали чек 650 шекелей, а не 6000 шекелей. И попросили перенести отчет о стоимости квартир в нашем районе. Я поинтересовался за радиус и дали 2,5 километра. После принес отчет из газеты, сняли долг. То есть добился своего сам без помощи адвоката. Ой, по этому поводу я недавно смотрел подкаст «От реки до моря» с Яной Брискман. И там Илья Аксельрот рассказывал новый вид мошенничества. О котором я не слышал, кстати, извещаю вас. Его, по-моему, родители кто-то продавали дорогой стол со стульями. То есть какой-то из дерева и так далее. Стоило 10 тысяч шекелей. Они поставили объявление. Только поставили, им сразу звонит человек. Говорит, я беру ваш стол. Не торгуясь, ничего, беру ваш стол. Значит, пожалуйста, никому не продавайте его. Я к вам приеду. Давайте так, я вам сейчас заплачу 6 тысяч, переведу. А когда приеду, оставшиеся дам наличными. Они сказали, ну, беседа, хорошо, все. Он говорит, смотрите на телефон, я вам перевожу. Значит, он переводит им деньги, 6 тысяч шекелей. А там, оказывается, это не перевод денег, а это подтверждение того, что вы заплатите кому-то 6 тысяч шекелей. Хорошо, что они обратили вовремя внимание на это дело и не попались на это дело. Так что имейте в виду, уважаемые дамы и господа. Если вам делают такой-то перевод, что там написано вокруг этой суммы? Это вы получаете или с вас возьмут эти деньги? Добрый день. Вчера в вашем эфире кто-то рассказывал, что 7 октября помогал в эвакуации, а позже ему отказали в бесплатном отдыхе. Хотел прокомментировать вчера, но руки были заняты. Так вот, добрый поступок изначально не предполагает ответный добрый поступок. Иначе этот поступок автоматически становится поступком в корыстных целях. Если коротко, сделал, забыл. В конце концов, вы получите благодарность, но это будет не так и не тогда, когда вы рассчитываете. Это произойдет неожиданно. Просто отпустите, и все будет хорошо. С уважением, Руслан, водитель автобуса. Вы знаете, Руслан, я, по-моему, вчера примерно так отреагировал, что когда мы совершаем какой-то поступок, не надо ждать, что тебя как-то отблагодарят за него. Это поступок от себя, от твоей души. Без того, чтобы что мне за это будет. С уважением, М, это подпись. Была такая ситуация. Как-то в одном медицинском центре ехала в лифте с женщиной, которая заметно нервничала и была чем-то расстроена. Мне захотелось сделать ей приятное. У меня был с собой свежий ржаной, только что купленный хлеб. Я ей его предложила просто так от чистого сердца. На что женщина отреагировала с большим подозрением. Мол, вместо того, чтобы выбросить, отдаю ей что-то старое. Но я все же ее убедила. Хлеб действительно был свежий, ароматный. Очень надеюсь, что мне удалось скрасить ее печаль как-то. Не все люди готовы к жестам. Возможно, судят по себе. Нужно быть добрее, и мир вокруг будет вам отвечать взаимностью. Абсолютно с вами согласен, и, уважаемая М. Шалом, как-то в автобусе Рав-Кав был не оплачен и бедюк. Зашли контролеры. Вместо слова «бедюк» должно быть другое слово, когда не оплатил. В этой ситуации зашли контролеры, и один парень оплатил за меня. Я тогда пообещал, что также помогу кому-нибудь другому человеку. Скоро эта ситуация произошла. Таня. Отлично, Таня. Здравствуйте, ПМ и все. В Израиле 30 лет. Не припомню доброты. А вот вспоминается Мюнхен 2011-2012 год. Стойка получения автомобиля. Пкида, как оказался русскоговорящий, услышала, что мы с женой разговариваем на русском и говорит, а, вы русские израильтяне, забирает уже выданные ключи и делает апгрейд через две категории. С уважением, Влад. То есть дала машину более высокого класса. Влад, не может быть, что вы в Израиле за 30 лет не помните доброты. Вы их просто не запоминали. Вот ту вы запомнили... В Израиле то же самое. Есть полно примеров. Вон нам слушатели пишут. Антиарсоват. Есть такая фраза. Человек, который всегда улыбается, раздражает так же, как и человек, который никогда не улыбается. И эту фразу можно перевести на тему теории конспирации. Есть люди, которых любой неблагоприятный случай – это теория конспирации. А есть люди, которые все принимают за чистую монету и никогда не видят подводных камней. А вот лично мне кажется, что раз на раз не приходится, и каждый случай надо разбирать отдельно. Всем здоровья, антиарсоват. Лучше бы написали о каком-нибудь отдельном случае, который произошел с вами. Было бы полезней. Советское шампанское стоит около 6 рублей. Напиток студентов в общежитии, дворник. Ну, я надеюсь, что они уже шампанским его давно не называют, потому что это незаконная вещь. Сегодня второй день пивного фестиваля в Петах-Тыкве. Рекомендую. Таки да. Петах-Тыкве пивной фестиваль, господа. Таки да, это подпись нашего радиослушателя. Все. На этом. Уважаемые дамы и господа, спасибо всем, кто писал. Это здорово, что вы писали. И это, я бы сказал, даже очень-очень хорошо. Здорово! Хорошего конца недели всем нашим радиослушателям. Шаббат шалом. Встречайте программу «Детали». Мы с вами услышимся в воскресенье. Это что будет? Уже 9-е, понимаешь ли, тут августа. Бай-бай.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
5: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Жаркое лето в «Центр Кар».
8: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
7: «Центр Кар Азур».
8: Терех Ашива 9.
0: Реклама.
9: Новости.
10: Русскоязычным жителям Ашкелона предъявлено обвинение в шпионаже. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Государственная прокуратура предъявила в окружном суде Тель-Авива обвинение 26-летнему Тамерлану Амшукову и его 24-летней партнерше Алине Кушниренко, жителям Ашкелона. Их обвиняют в передаче информации враждебному агенту через Телеграм за денежное вознаграждение. Согласно обвинительному заключению, с Амшуковым связался пользователь под именем Аслан, который предложил ему вместе с еще одним агентом по имени Давид выполнять задания по наблюдению, съемке и слежке за людьми и объектами в разных районах Израиля. Оплату обещали переводить в криптовалюте. После этого Амшуков привлек к выполнению заданий Кушниренко. По версии прокуратуры, с апреля по июль этого года пара систематически собирала сведения о различных объектах в стране, включая места проживания сотрудников силовых структур. Собранные материалы передавались иностранному агенту за деньги, в том числе в криптовалюте. В обвинении утверждается, что подсудимые понимали, что передают информацию враждебным лицам и что она может быть использована в интересах противника. Саудовский телеканал «Аль-Хадад» сообщил со ссылкой на высокопоставленный источник, что Иран и Оман достигли взаимопонимания по общим контурам повторного открытия Ормузского пролива. В сообщении сказано, что соглашение требует утверждения Высшим советом национальной безопасности Ирана. Оно будет действовать 60 дней и направлено на возобновление судоходства. Ожидаемое соглашение не предусматривает взимание транзитных или сервисных сборов с судов в проливе, подчеркнул источник. Государства региона могут принять участие в разминировании и технических процедурах по возобновлению судоходства в проливе. После утверждения соглашения стороны вернутся к меморандуму о взаимопонимании. Председатель Центральной избирательной комиссии судья Ноам Сольберг распорядился немедленно удалить предвыборный видеоролик Гади Азинкота, в котором использовались военная форма и изображение военнослужащих ЦАЛЯ. Решение принято по жалобе партии Ликуд. Речь идет о созданном с помощью искусственного интеллекта ролике, опубликованном в соцсетях Азинкота. В нем показаны солдаты во время боевых действий и пребывание в зоне боев, сцена уведомления семьи о потерях и военная церемония. ЦИК постановил, что форма ЦАЛЯ является нематериальным общественным активом, а использование военнослужащих занимает значительное место в агитационном послании и создает связь между Азинкотом и армией. Партии Яшар предписано удалить ролик без промедления. По данным компании ШВА, обслуживающей национальные платежные системы, в июле этого года израильтяне потратили почти 55 миллиардов шекелей. Это платежи по картам и снятие наличных в банкоматах. Это на 5,8% или почти на 3 миллиарда шекелей больше, чем в первый месяц летних каникул год назад. При том, что данные за июль прошлого года уже считались особо высокими после операции «Народ как лев». Более миллиарда шекелей в сутки израильтяне тратят онлайн. Следует отметить, что в июле-августе традиционно наблюдается рост расходов по сравнению с другими месяцами в связи с детскими каникулами. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 33, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжают «Детали» с Марком Кричевским и Марианной Беленькой.
3: В эфире программа «Детали».
11: Добрый день, дорогие друзья. Действительно, программа «Детали» на Первом радио. И правильно. Спасибо, кстати, Свете Карабут за то, что познакомилась с новостями. Действительно, Марьяна Беленькая.
12: И Марк Кричевский.
11: И кого она, ну, в смысле, Света не назвала, это, естественно, Дарья Достоевская всегда с нами за звукорежиссерским пультом. Но утро началось так себе, совсем не очень. Сегодня, опять же, вот эти самые ужасные фразы «разрешили к публикации информацию». Это значит, что кому-то постучались в дом. Итак, майор запаса Арель Беренштог, 34 лет, из поселения Ногдим. Он был командиром роты 55-й десантной бригады, погиб на юге сектора Газы. Старшина запаса Тамир Вакнин, 33 лет, житель Эйлата, боевой медик, тоже 55-й десантной бригады. Ну и в том же инциденте тоже погиб. Получили тяжелые ранения еще четверо военнослужащих. Военнослужащие оказались на участке, где террористы замаскировали взрывное устройство. Цель настаивал на расширении операции, в политическом эшелоне не позволили. Ну, в общем, что тут можно сказать? Светлая память погибшим, скорейшее выздоровление раненым. 968 военнослужащих ЦАЛЯ погибли 7 октября 2023 года, и война все еще не заканчивается. Хорошо. Ну, в смысле, давай, наверное, все-таки о Газе, раз мы начали с этого. Израиль не соглашается на план разоружения Совета мира. Что происходит? Какие предложения? Вот как это все? Потому что, и как я понимаю, тут разговор идет курица или яйцо. Сначала разоружение, потом отход Цаля, или сначала отход Цаля, потом разоружение.
12: Ну, не только это на самом деле, потому что там очень много вопросов к вопросу о том, какое вооружение Хамас, потому что уже много разговоров о том, что личное оружие Хамас сейчас пытается, ну, вот такое легкое оружие, да, передать в качестве личного, которое не будет соответствовать, ну, попадать под категорию разоружения.
11: Скажем так, в чем основные
12: проблемы?
11: Проблемы,
12: очень, да. Проблемы, да. Во-первых, механизм контроля, во-вторых, нет, про разрушение туннелей тоже непонятно. Ну,
11: подожди,
12: да.
11: Они же обещали дать карту.
12: Ну, там вот непонятно, когда, сколько, это тоже, когда Израиль уйдет, или, ну, в общем, очень много непонятного. Во-вторых, нету никаких пока стабилизационных сил, там есть 200 человек от силы, когда они там появятся, и как это будет новый комитет Газа это контролировать, весь процесс, кто будет охранять, новая полиция Газа, которой нету, и в которую могут войти и члены Хамаса, то есть очень-очень много вопросов пока, то есть, с одной стороны, это можно сказать, да, шаг вперед, Хамас в принципе согласился на разоружение, но он и раньше говорил, ну, тут какие-то практические вещи, а с другой стороны, Хамас остается частью неотъемлемой,
11: да,
12: Газы.
11: Да, с третьей стороны, ты понимаешь, есть два примера. Один пример, опять же, я понимаю, нельзя исторические примеры переносить на современность. Но первый пример — это когда в Германии, оккупированной союзниками, я имею в виду западную ее часть, в общем, власти, они сначала решили, что члены национал-социалистической партии не могут руководить, работать судьями и так далее. Получился паралич власти, и тогда этих людей стали использовать, и, собственно, до 60-х годов бывшие члены партии, которые, естественно, не были, ну, вот, да, замешаны в таких, да, преступлениях против человечности, нормально так руководили Западной Германией. Второй пример — Ирак. Опять же, я понимаю,
12: ну, да,
11: когда они сказали, никто из членов партии БААС не будет принимать участие в руководстве нового Ирака, и появилось исламское государство. Я говорю о том, как ты считаешь, действительно, можно ли построить новую Газу полностью, я не знаю, полностью, так сказать, отстранив Хамас и те мэры от Хамаса, опять же, полицейские от Хамаса, чтобы они вообще никак не участвовали, ну, в строительстве, я беру в кавычки, вот нас не показывают, но беру в кавычки слова «новая газа». Вот как ты считаешь?
12: В принципе, очень сложно, потому что все те, кто занимался административными вопросами в ГАЗе, так или иначе связаны с ХАМАС. Они могут быть членами организации, там, группировки.
11: Но без ХАМАСа ничего не...
12: Да, могут просто с ней сотрудничать, то есть быть беспартийными, но условно, да, беспартийными, но сотрудничать с ними. Здесь очень много вопросов. Ну, про полицию, наверное, вооруженные все-таки силовой превентивную безопасность гораздо больше, потому что если в полиции боевик, который участвовал в нападении на 7 октября...
11: Нет, но это другая история.
12: А кто будет отсеивать, понимаешь? Кто будет решать? Там и говорится, будут рассматриваться резюме, да, будут очень тщательно подходить каждому человеку. Ну, все это как-то так очень все условно. Ну да, какие-то движения делаются. Ну, что тут?
11: Окей. Окей, ну давай тогда от газы поговорим о наших, так сказать, предвыборных делах. Дело в том, что интересные вещи происходят в партии Ликуд, действительно интересные. Там вот был такой голосование по поводу и 8 мест для лидера партии Ширьоним, это то есть забронированных, и по поводу того, как и где, на каких условиях могут баллотироваться действующие министры и депутаты. И потом суд партии отменил то решение. Премьер-министр и председатель партии Ликуд Бенямин Нетаньяху отказался от намерения обжаловать решение партийного суда, запретившего действующим министрам и депутатам Кнессета баллотироваться на праймере через региональное отделение. Однако он поддержит обращение в окружной суд Тель-Авива своего однопартийца Афифа Абеда и, вероятно, изложит в ходе заседания свое видение по этому вопросу. Об этом сообщает парламентский корреспондент Вайнет Моран Азулай. И ты знаешь, вот человек, который очень сильно, мне кажется, пострадал от этих изменений, и мне кажется, он сам расскажет, но, по моему мнению, он очень хочет, чтобы то решение партийного суда не менялось, это активист партии Ликуд Борис Аплечук.
13: Детали политические.
11: Борис, здравствуйте.
12: Добрый день.
14: Здравствуйте, Марк. Здравствуйте.
11: И Марьяна.
14: Ты за меня сказал, что я хочу, чего я не хочу.
11: Нет, я же сказал, я предполагаю. А я вам скажу, почему, Борис. Потому что если решение партийного суда останется, то вы, как человек, приехавший там в 90-м году или там в 91-м, не знаю, можете баллотироваться на репатриантское место, а если будут эти изменения, то вы, как приехавший до 93-го, баллотироваться на репатриантское место не будете. Поэтому я и говорю, что вы заинтересованы. Или я в чем-то ошибаюсь? Если я ошибаюсь, поправьте.
14: Ну, во-первых, я рад, что партийный суд принял то решение, которое он принял, и позволил баллотироваться на, в том числе, на лимовское место с 90-го года. Но я лично не баллотируюсь, поэтому для меня как бы любое решение личного какого-то интереса не несет. Но я рад за своих товарищей, которые могут баллотироваться. И я считаю, что отменять это решение ни в коем случае нельзя по поводу лимовского места, потому что есть действительно какая-то логика в том, что Алия Большая была в 90-м году, и передвигать на 93-й как бы нелогично. Да, есть там смысл передвигать, потому что ну, нельзя быть Алимом там 50-60 лет, это не очень логично, но движется, но как бы скачок был очень резкий. Его вернули, это все справедливо, это все очень хорошо. Но ко мне лично это не относится.
12: А с другой стороны, ну тогда два вопроса сразу, если позволите. Во-первых, репатриантское место, оно, я так понимаю, практически непроходное в любом случае. Поправьте, это, по-моему, четвертый десяток идет или третья середина. То есть...
14: Это 43-е место, да, оно действительно довольно далеко. Но если мы удачно проведем выборы и будут у нас достаточное количество голосов, то по норвежскому закону оно вполне может стать реальным. Но опять, это сейчас мы делим шкуру неубитого медведя, надо сначала победить на выборах.
11: А скажите мне, пожалуйста, а почему вы все-таки решили не баллотироваться? То есть, смотрите, когда было принято решение передвинуть это репатриантское место и так далее, я понял, почему, я понял вашу логику. Сейчас, когда это все вернулось, почему вы все-таки решили остаться в стороне? Это же, знаете как, это то решение, которое легко можно пересмотреть. Вот были одни правила.
14: Ну, во-первых, уже нельзя пересмотреть. Сегодня был последний срок, когда можно было подать до 12 часов дня подать заявку на то, что баллотироваться на праймерис. Я на самом деле, если вы говорите про меня, очень глубоко изучал возможность в последние буквально дни баллотироваться на округ Тель-Авивский. Это место 30-е. Но так как это действительно все поменялось в последний момент, в том числе, например, что изменили карту округов, то я не успел просто наработать там. Я проверил свои возможности. Я пытался в последний момент туда перейти, но так как просто не было времени, надо было заранее заниматься этим, я взвесил свои возможности, и я сегодня решил. Вот буквально сегодня.
11: А, вот так, да?
14: Да. У меня даже все уже документы были готовы для подачи. Но я делал действительно много звонков, проверял. В последний момент просто принял решение, что такой вот в таком лахаться не очень это правильно. Я лучше подожду. Я еще молодой, у меня еще впереди.
11: Окей, а скажите, вот...
14: Не всегда нужно везде во всем участвовать.
11: Окей.
14: Все в порядке.
11: А вы мне скажите, а вот сколько примерно, вот по вашему мнению, нужно, ну, было бы вам времени, чтобы, ну, наработать, там, 3 месяца, полгода? Вот
14: ну, как... три месяца хотя бы было бы, если бы заранее знать правила игры, можно было бы сделать работу, конечно.
11: То есть 3 месяца это было бы достаточно. Хорошо,
14: Марьяна, это было бы, как говорят на иврите, савир.
11: Ну
14: это
11: да.
14: Уже было бы, можно было бы что-то с этим делать.
12: Хотела спросить, но поскольку наши слушатели все время это не слышат, кто-то вообще, какой-то русский голос вообще баллотируется? Вы нет, а вообще кто-то, да?
14: На Алимовское место баллотируются 2 русскоязычных претендента. Виталий Хайкин из Хайфы и Павел Лазаров из Оракивы.
11: А, вот так.
12: Ну, будем знать, с кем
14: там правда, не только русскоязычные, там есть еще и репатриант из Эфиопии, Габи Варка, и есть даже репатриант из... Ливан, у нас это не русское место, это
11: репатриантское место. Ну да, когда мне просто, когда как любителю футбола, Хайкин Никита, я такой, нет, он, наверное, не будет баллотироваться. Хорошо, я имею в виду вратарь Никита Хайкин. Скажите, вот как вы отнеслись, ну, к решению человека, который выиграл, вот, скажем так, праймерис на репатриантское место, да, к Дану Алузу и Лузу, который, в общем, присоединился к партии НДИ. Как вы к этому отнеслись? И, ну, скажем так, Дан и Луз сказал, что это не я ушел из партии, это партия, так сказать, продвинулась не в ту сторону. Как вы вот лично отнеслись к этому поступку своего бывшего уже однопартийца?
14: Я вам скажу так. Дан Лус всегда с первого дня был белой вороной в Ликуде, совершенно не был частью ликудовского ДНК. Даже когда он избрался, он единственный депутат, который как-то даже не смог вокруг себя создать какой-то круг людей, которые его поддерживают, которые просто с ним по-человечески как-то общаются. У нас это все построено на общении. Он был какой-то очень странный. Я вам больше скажу, что Дан Лус — это классический пример. Я написал сегодня ночью пост на эту тему. Классический пример нам на будущий праймериз. Дан Лус, я очень хорошо помню, я тогда баллотировался на Лимовское место, и он победил. Не я, и Талли Плосков тоже баллотировалась, тоже не победила, а он победил. Он был совершенно неизвестный, никому неизвестный кандидат. Вообще неизвестный. Молодой мальчик, который пришел и даже не участвовал в диспутах, в дискуссиях, может быть, один раз.
11: А за счет чего он победил тогда, Борис?
14: Вот. И я об этом писал пост сегодня. Это мое обращение ко всем ликудникам. Он победил за счет того, что он поддерживался очень такой мощной группой в Ликуде. Кстати, идеологической группой, не дельцов каких-то там джобы, а это именно идеологическая группа. Либералим Ликуд называется. Они продвигают либеральную повестку в экономике. Там очень много порядочных, прилично хороших людей, но у них есть своя очень четкая повестка. Он был их ставленник, и они очень дисциплинированная группа, и они сделали всего-навсего 2 обмена с кем-то еще, и он прошел, потому что им было важно его провести. Но по всем остальным параметрам он не соответствовал Ликуду никак.
11: А что никак, значит, я прошу прощения, Борис. Вот действительно, я сегодня прочитал вот...
14: Я сегодня пользуюсь этим. Нас слушают русскоязычные ликудники. Никакие, даже самые такие вот порядочные группы, а либералы — это порядочная группа, да? Никакие группы не должны определить результаты этих праймерис. Каждый член Ликуда должен думать своей головой, и только свободные голоса должны в этот раз определить список никуда, это очень важно. Да, Милуза, это классический пример, почему этого делать
11: нельзя. Объясните, пожалуйста,
14: это нормальная мне. Группа.
11: Объясните мне, пожалуйста, просто вы и вот ваши однопартийцы, и вы говорите, он не настоящий ликудник. Не настоящий. Кто такой настоящий ликудник? Я действительно, я... хотел бы, чтобы вы расшифровали эти слова.
12: Или куда, какого периода?
11: Да, да, да.
12: Сейчас
11: мы говорим про последнего.
14: Я вам объясню. Во-первых, это, согласитесь, это какая-то мегаломания, когда вот такой вот малоизвестный новичок вообще попал в Кнессет, по большому счету, случайно. Ну, честно, это, ну по большому
11: такие,
14: счету,
11: да,
14: это...
11: Да.
14: Да, это не наработанные какие-то годы, и не, неизвестный, в общем-то, человек абсолютно попал в Кнессет, потому что так вот у него сложились звезды, и он говорит, я представляю Ликуд, а весь Ликуд не представляет Ликуд. Ну, извините меня, но это уже вопрос не ко мне, а, наверное...
11: Окей, теперь напишите мне, кто такой человека. Ликудник, пожалуйста, не мне, а нашим радиосу.
14: Нет, ну это кто такой Ликудник? Ликудник — это человек, который разделяет идеологию партии Ликуд, человек, который... готов работать в коллективе, который понимает, что Ликуд — это команда, который не солист и не тянет одеяло на себя, и который прекрасно понимает, что мы продвигаем правую повестку дня во всем, что касается, естественно, идеологии палестинское государство, да, нет, распространение суверенитета, естественно, да, судебная реформа сегодня — это часть идеологии Ликуда, это серьезная часть, борьба с дипстейтом, и признает, естественно, что у нас есть выбранные нами, уважаемые нами председатель партии Ликуд, который является сегодня премьер-министром и кандидатом на пост премьер-министра следующей коалиции, который соблюдает коалиционную дисциплину, как все нормальные члены всех нормальных партий, потому что без этого невозможно вообще ничем управлять. Да, точно так же это у Либермана и у всех, и его вот члены фракции должны соблюдать...
11: Все ясно.
14: Дисциплину. Когда человек начинает играть в солиста и говорит «я Ликуд», то человек этот либо неадекватен, либо засланный казачок. А сегодня, когда он перешел к Либерману, мы прекрасно понимаем, на кого он работал все это последнее время. Это, еще раз говорю, я вам скажу, кто не ликудник.
11: Давай.
14: Не ликудник — это тот, кто готов создать коалицию с Яир Гуланом, анархистом, большевиком и ультралевым радикалом, да, и с Мансуром Аббасом, исламистом.
11: Окей.
14: Это не ликудник.
11: Окей.
14: Какие бы эти лозунги человек не
11: провозглашал.
14: И если он присоединился к Либерману, который идет с Яир Гуланом и с Мансуром Аббасом, то, конечно, он не ликудник, он работает на левый лагерь 100%.
11: Борис, на всю катушку. Огромное вам спасибо за участие в этой передаче. Действительно огромное спасибо. До свидания.
12: До свидания.
11: Ну, что я тебе скажу? Ты знаешь, я сегодня говорил, и тут вот интересный момент с Лузом. Умный мальчик. Умный мальчик. Я бы сказал, не знаю, умный, разумный. Дело в том, что когда... Вот он такой же разумный, как Мири Регев. Mm-hmm. Я просто объясню. Я их на самом деле ставлю в один ряд. Объясняю. Okay. До Мири Регев в Ликуде... А я за Ликудом слежу, ну, наверное, последние там, ну, уже почти 30 лет. До Мири Регев в Ликуде было не очень принято активно, ну, скажем...
12: Пиариться?
11: Нет, подлизывать лидеру.
12: Угу.
11: Это было не очень... Знаешь, все, естественно, хотели с ним хороших отношений, неважно, какой лидер, но как-то вот активно и откровенно зализывать было не принято. Мири Регев начала это делать и получила максимум возможного. За ней это начал делать Микки Зор, потом Амира Хана, потом Карай, все-все-все-все-все. И когда вся партия, там, Ватури, потом все-все-все, потом за ними, идет в одну сторону, что надо для того, чтобы что-то получить, так сказать, очень сильно, откровенно и открыто любить лидера, то появляется один мальчик, который говорит, нет-нет-нет, здесь я ничего не получу. Я должен быть другим, и тогда обязательно у меня будет будущее. То есть Мири Регев открыла путь в одну сторону, а он сказал, так как там много таких, как я, а я уже на Алимовское место претендовать не могу, значит, я должен быть другим. Вот и все. И здесь, конечно, он выиграл, и молодец. И молодец, потому что вот это вот, когда все активно любят лидера, у лидера, ну, как бы, ну, да, ну, знаешь, если всем поломается кровать, как говорили в детстве. После небольшой рекламы мы продолжим.
13: Программа «Детали». Реклама.
15: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
8: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
16: Центр Кар Азур. Дерехашева 9.
17: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
18: В новом филиале Маданей Мани Ашкелон. Творог с изюмом, вишней и клюквой 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Маданей Мани. Мидхам или Коин 21. Напротив Академического колледжа.
19: Реклама. В эфире программа «Детали».
11: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается, и буквально вот в последние дни было выдающееся событие. Никогда раньше в истории государства Израиль генерала, неважно, боевого, не боевого, любого генерала не увольняли.
12: Так он его и не увольнял в итоге.
11: Ну, понятно, что нет, он не имеет на это права. Но увольняли в прямом эфире на слова «Ты можешь, чтобы он ляуф отсюда?» Он сказал «Да, сейчас мы его меняем».
12: Я сказал «Нет».
11: Нет, он сказал, мы сейчас его будем менять на генерала Калифа.
12: А потом он спросил, ты можешь уволить? Он сказал, нет.
11: Вот, поэтому там был большой
12: скандал. Он сказал, что будет там в дальнейшем другой генерал. Ну да, он это сказал.
11: Но там я не слышал,
12: там
11: что...
12: Есть там есть четкий диалог, что он конкретно сказал. Он сказал, что нет. Ну окей.
11: Все услышали, да, но окей, пусть будет нет. Об этом мы поговорим.
12: Об этом мы поговорим с военным аналитиком Давидом Гендельманом.
19: Детали военные.
11: Давид, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Давид.
20: Добрый день.
11: Добрый день.
12: Добрый
11: Давид,
12: день.
11: Давайте поговорим сначала про вот эфир 14-го телеканала. На ваш взгляд, что это было?
20: Министр обороны как-то пытался слегка попиариться и неудачно выразился.
11: И все.
20: И все. Он его уволит, генерала он не может, и он это прекрасно знает.
12: Хорошо, а тогда пиар, то есть на каком основании вообще? Почему тогда так армия возмутилась? Что вот произошло? Ну вот, армия же не просто так возмутилась. Лидеры поселенческих движений пошли разговаривать с Кацем, то есть, ну... испугались и решили, что он действительно у него такие планы, или что?
20: Ну, армии не понравилось именно вот такие заявления по телевизору от министра обороны. Хотя понятно, что формально он его уволить не может, и максимум речь идет о том, чтобы Дадо Бар-Халифа сменил Авиблута, возможно, в следующем году, если сам Бар-Халифа не передумает, потому что из того, что известно, он не особо хочет, но, возможно, согласился. В идеале он бы хотел возглавить или Северный, или Южный округ, Центральный он не сильно хочет, но и сейчас на фоне этого он, возможно, передумает. Но в любом случае такие заявления вдруг от политического руководства прямо по телевизору в прямом эфире армии, разумеется, не понравились, потому что так дела не делаются.
11: Окей. Что делается... Так дела не делаются, но у нас вот проблемы и в Газе, как мы знаем, на юге Газы, проблемы в Ливане. С какого, так сказать, фронта мы с вами начнем, Давид? Где вы считаете сейчас наиболее горячо?
20: Наиболее горячо как раз там, где, в принципе, холодно, то есть в Иране.
11: Ну, это да, но пока зигзаги... Президент Зигзаг, была статья в какой-то из израильских газет, да, поэтому, ну, тут, что тут можно сказать про Иран? Ну что, вот есть что сказать на сегодняшний момент?
20: Все ровно то же самое, от этого проблема не исчезает.
11: От этого правда. А что касается ситуации в Газе, насколько эта проблема тоже, которая не исчезает, насколько она решается, скажем так?
20: Сейчас, в принципе, есть много общего между Ливаном и Газой в том, что мы и там тормозим, упираемся каблуками под американским давлением, не хотим отступать в прямом и переносном смысле, то есть именно оставлять территорию, идти на те или иные уступки. Но американское давление продолжается, и вся эта тема с очередным этапом урегулирования под эгидой Совета мира и так далее, якобы Хамас согласился на разоружение в виде передачи своего оружия под контроль нового правительства технократа. Всем понятно, что это просто спектакль, но если американцы давят, то мы вынуждены реагировать. Например, мы крайне ограничили точечные удары в Газе. Сейчас для них нужно разрешение непосредственно начальника генштаба, командиры на местах уже это решать не могут. То есть на местах можно только отвечать на непосредственную угрозу, инициативные удары запретили без разрешения начальника генштаба. В Ливане тоже на фоне продолжения переговоров с ливанским правительством мы тоже все еще продолжаем упираться, не хотим передавать дополнительные пилотные зоны под контроль ливанской армии, потому что она не справляется даже с тем, что ей уже передали, опять же, под американским давлением. Короче, везде на всех фронтах для нас главный противник Трамп, скажем так.
12: А вот то, что произошло сейчас вокруг Ливана, там были сообщения, что армия после вчерашней гибели наших военных хотела более интенсивных ударов, более интенсивных атак, а правительство, политический блок ограничил действия армии. То есть получается, что у военных одно видение ситуации, у политиков другое, и как это отражается на реальной картине, на нашей безопасности, кто прав в этом споре?
20: На самом деле у армии и у политического руководства всегда разное видение. Само по себе это хорошо, так и должно быть. Потому что полное единодушие — это как раз нехорошо. И мы видели, к чему оно может привести 7 октября и так далее. И то, что армия хочет более активных действий, само по себе это хорошо. Но в любом случае решение принимает политическое руководство. На то оно и поставлено.
11: Окей, но в этой связи, когда, с одной стороны, армия должна решать какие-то задачи, с другой стороны, на политическое руководство давят со всей, так сказать, силы из Вашингтона. Вот где-то точка перелома, когда, на ваш взгляд, армии может быть дан приказ отступить с тех или иных позиций. Вот я понимаю, что это вопрос политический, а не военный, но тем не менее, на ваш взгляд?
20: Весь вопрос, насколько американцы захотят усилить давление. Пока мы насколько можно маневрировали, и чисто по неотступлению в том же Ливане мы пока уступили весьма малые участки территории. Все зависит от того, захотят ли американцы давить сильнее или пока продолжится, как сейчас. А что решит Трамп, это мы, разумеется, не знаем.
11: Я боюсь, что и сам Трамп не знает, что решит Трамп.
12: Это точно.
11: Потому что

0: Луной. А вы философ, Давид. Спасибо вам за участие в нашей передаче. Ну и продолжается тема, ты знаешь... Так, вот. Очень важная, мне кажется, тема. Так, вот. Во вторник, 4 августа, в своем офисе в Ришон-ле-Циони был застрелен адвокат Арбель Фельдман. В преступлении признался его бывший клиент, 23-летний Ахмед Аль-Раджуб из Рамле, арест которого продлен судом на 12 дней. Нападавший спокойно вошел в кабинет, произвел не менее 4 выстрелов из пистолета, быстро скрылся. Ну, понятно, что у Фельдмана не было никаких шансов. Значит, он недовольный клиент адвоката. Это у них был финансовый конфликт вроде из-за компенсации после ДТП. Он считал, что адвокат ему должен 15 тысяч шекелей. Сам адвокат настаивал, что все деньги отдал отцу, так сказать, этого уже злоумышленника. Родственники заявили, что он, они 3 года пытались положить на его на лечение в психиатрическую клинику. Он сам сдался. В общем, короче, ужасная ситуация. И об этом насколько... Ну, понятно, что, слава богу, не каждый день убивают адвокатов. Но вот мне интересны взаимоотношения между адвокатами и клиентами. И об этом мы поговорим с человеком, который занимается именно уголовными преступлениями. Не только, но в основном адвокатом Яшар Якоби.
1: Детали юридические.
0: Господин Якоби, здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Добрый день.
0: Ну, я как понимаю, в вашем сообществе это убийство вызвало шок. Ну, я так думаю. Или я ошибаюсь?
3: Нет, конечно. Да, любое убийство вызывает шок. Ты не должен быть этой же специальности, чтобы почувствовать, понять. И трагедия большая. Тут нечего больше добавить.
0: Вот, и я бы хотел, чтобы вы рассказали, вот смотрите, когда адвокат, грубо говоря, по делам там недвижимости, ну, он решает какие-то там вопросы, бумажки туда, бумажки сюда, окей. Когда вы имеете дело с преступниками, ну, или, скажем так, вы пытаетесь доказать, что они вообще никакие не преступники, ну, или там смягчить срок, вот как выстраиваются взаимоотношения, потому что... Это же всегда ваш клиент может быть недоволен. Конечно, вы можете сказать, мои клиенты довольны мной всегда, но так не бывает. И вот как выстраиваются взаимоотношения, когда вы имеете дело, ну, не побоюсь этого слова, с опасными людьми?
3: Ну, я только на своем личном опыте могу сказать. Как-то Бог миловал. Если вот так поднапрячься, я могу только один случай припомнить подобного рода, когда со стороны клиента шла волна, скажем так, негатива. Я могу рассказать это. И там однозначно у меня реакция была даже не интуитивная, а рефлексорная. Я не знаю, откуда она взялась, никогда это не практиковал до этого. Расскажу. Для меня, молодого адвоката, это 20 лет назад, даже больше. Это дело было очень важное, серьезное, сами преступления серьезные. И мне был обещан большой гонорар. И, судя по человеку, он бы его и выплатил. Мы сидим с ним, неважно где, но в тюрьме. И там начинается такой разговор с его стороны. Если я хочу 3 года за это, не больше. Это не совсем реально, но даже не в этом дело. Его поймали с поличными, видео, там свидетели, все, что хотите. Он сказал такую фразу, говорит, если 3 лет не будет у меня, если ты не сделаешь 3 года, я отсижу свое, выйду, найду тебя и что-то шепну тебе на ухо. То есть как будто бы явной угрозы нету, но...
2: Ну, я, как явная сказал, угроза, да, есть.
3: Да, да, но мы угрозы видели похуже, ну, в делах я имею в виду. В эту же секунду... Я вам напоминаю, бедный нищий адвокат 100 лет назад, да, очень важное дело было для меня, и на следующий день должна была для меня очень серьезная сумма зайти тогда. Я моментально встал, сказал, я был рад, чем мог помочь. На сегодняшний день я вел это дело 2 недели в судах, но на этом наши отношения прекращаются. Попрощался культурно, без всяких эмоций, встал и ушел. Что на этом все закончилось. Что интересно, на следующий день мне позвонили, сказали, где можно вас встретить. Я что-то почувствовал, говорю, а в чем дело? В общем, договорились, встретились, передали мне сумму денег, ну, за то, что я отработал. Окей? На этом все закончилось. Что потом дальше было, я не знаю. То есть как-то ты должен

0: Я понимаю, это в начале дела было. У меня была возможность встать и уйти. Не у всех есть такая возможность. Если ты уже глубоко в деле, суд тебя не отпустит. Да? Это был такой случай. Шерман хотел, кажется, от Думрани освободиться, и он тоже хотел, чтобы освободили. Не Думрани, не помню. Ну вот адвокат Шерман, я точно знаю. Суд не отпускал его года два, пока там гранаты не начались и все остальное. То есть
1: Окей,
0: это очень
1: да,
0: неоднозначная
1: но в
0: тема.
1: этой связи, вот смотрите, я говорю, вот когда ты работаешь с преступниками, я в данном случае не знаю, там он больной человек, который убийца, не больной человек, я не знаю, это должна экспертиза проверить. Я просто говорю, насколько, ну, надо, ну, я не знаю, чувствовать, я вообще не
0: Чувствовать,
1: представляю.
0: чувствовать. Надо. Ну, я представлял десятки людей в убийствах, не знаю, может, больше сотни. Очень много. Ты чувствуешь человека, я не знаю, как вам это объяснить. Но ты понимаешь, я ни в коем случае не хочу ни себя подвергать опасности, никого, кто из моего офиса. Ну, во-первых, видят, что ты делаешь все, что возможно, и воюешь, например, да? Но есть случаи, когда были невменяемые тоже. Помню один случай, я пришел встретить первый раз человека. Вижу, трое полицейских его держат, и мы в коридоре. Я говорю, отойдите, приватная беседа. Говорит, мы тебя одного не оставим. Ну, на второй минуте я понял, о чем дело. Человек был просто на пределе, и это было
1: Окей,
0: убийство.
1: а деньги? А давайте вот
0: Вот
1: про деньги.
0: так.
1: Я имею в виду, смотрите, тут у них был денежный спор вроде бы как, опять же, все вроде бы как. Вот когда деньги, когда вот вы,
0: Ну
1: например,
0: да,
1: считаете,
0: это
1: что я вам должен
0: серьезно, да.
1: 100 шекелей, а я говорю, нет, ты наработал на 60, как здесь? Ну, я условно,
0: Ну,
1: конечно.
0: каждый выбирает. Во-первых, смотрите, это исключительный случай, да, вот не все так кончается. Опять же, я не хочу конкретно по поводу этого дела говорить, как будто бы если, чтобы не выглядело, это большая трагедия, как какая-то критика, мы не все знаем. Но, например, было заявлено, что деньги отдали отцу. Если он не является официальным апотропусом, это нельзя делать просто по закону. Ты должен отдать клиенту, даже это ему во вред эти деньги. Давайте сделаем паузу, я расскажу вам. Мы занимаемся медхалатностью тоже. Несколько миллионов получили для клиента. Надо было встретиться через год, и я радостно так спрашиваю. Ну, отлично, ты распорядился деньгами, как полагается. Он печально говорит, оказывается, потратили 600 тысяч шекелей, слушайте внимательно, за год на заказанную еду по интернету. Ну вот эти, не хочу их называть, кто развозит еду.
1: Да, воль, ну
0: Окей?
1: да.
0: Okay? Ну я просто одурел от этого всего. Буквально. И тут вот то, что тоже нельзя делать, да? Какое твое дело, да? Ты кто такой? Ты же не судья, ты не Всевышний, ты адвокат. Ты добыл ему деньги, и все, на этом точка. Я заставил его при мне закрыть оставшиеся деньги под процент в банке. Ну вот так, потому что я видел, он скатывается на
1: Но
0: дно. И
1: смотрите,
0: после того, как привыкнет к этому стилю жизни, потом ему будет тяжело, а
1: мы
0: эти миллионы
1: знаем.
0: быстро
1: Мы
0: кончаются.
1: знаем, 80% игроков чернокожих NBA через 10 лет банкроты. Мы знаем люди, которые выигрывают в лото миллионные суммы, через 3 года остаются
0: Ну
1: без
0: да, это
1: денег.
0: из этой области. На голову свалилась большая сумма у людей, которые к этому
1: Да,
0: не были, не
1: едет
0: привыкли.
1: крыша. Ну, в общем,
0: Да.
1: короче говоря, хорошо, вот последний вопрос, просто действительно важно. Все-таки, вот когда между адвокатом и, ну, я в данном случае, я опять же, и преступником, предположим, возникает денежный спор. Как он решается? Когда, например, один говорит, ты мне должен X денег, а другой говорит, X минус там 30%.
0: Решается очень просто, по крайней мере, в уголовных делах. В этом рашлан-утрафуит, медхалатность, тоже решается просто. Адвокат получает деньги, потом переводит клиенту. Там нет проблем. Кстати, есть некоторые области, в которые я лично не считаю правильным влезать, потому что деньги получает клиент, потом иди бегай за ним. Не хочется вот именно из-за этих вещей спорить с
1: А в
0: клиентом. Для меня,
1: уголовном
0: по
1: праве?
0: крайней мере. Ну вот, Бог миловал, не было такого практически, я заранее получаю деньги в основном.
1: А, вот так.
0: А, могу рассказать маленький случай на полминуты,
1: Давайте маленький
0: если вам
1: случай, и мы идем на
0: интересно.
1: рекламу.
0: Ну
1: Давайте
0: давайте,
1: последний случай.
0: давайте.
1: Потому что когда с Якоби говоришь, у него случаев этих, да,
0: Обратилась, это
1: историй.
0: хорошо,
1: Да,
0: интересно.
1: да, да.
0: Обратилась женщина с просьбой закрыть дело, она была нападавшей. Это неблагодарное введение, потому что ты подаешь просьбу в полицию, нет контроля суда, а полиция делает, что хочет. На этот раз нам повезло, мы договорились о сумме небольшой, она заплатила, и я сделал, и дело закрыли. Потом звонит, говорит, ты же ничего не сделал. Я говорю, ну, я послал, правда, письмо только послал, но я применил весь свой опыт, свои знания, интуицию на этой стадии, очень важно, потому что ты самого материала дела не видишь. И дело закрыли, я говорю, я честно заработал. Ты пришла с целью закрыть дело, я это сделал. Причем договор был, даже если не закроют, это плата за работу. Она начала жаловаться и все остальное, подключила человека, которого общего знакомого. Я ей вернул деньги. Говорю, все, я не хочу. Вот моя личная позиция, да. Это не значит, что направо-налево раздаю. Но тут не было, Автинка не стоила этой. Выделка Автинки не стоит. Через месяц она звонит, говорит, ей заново открыли дело, потому что потерпевшая подала апелляцию. Это есть такая процедура. Она все осознала. Она поняла, что я сделал неплохую работу и что дальше. И говорит, я тебе верну деньги, бери теперь все дело, я тебе заплачу в 10 раз больше, веди все дело. Ну, опять же, интуитивно, как хотите. Я сказал, нет, спасибо большое, деньги не надо возвращать, я тебя вести больше не буду. Вот, например, вот такая ситуация. А таких у меня за 26 лет было 1, 2, 3, не знаю. Вот то, что всплыло у меня.
1: Окей, слава богу, окей. Так и продолжаем. Яшар Якуби, большое спасибо. Да. Ну, а после рекламы мы вернемся.
2: Программа «Детали». Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Эры Хашива 9.
6: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
2: Реклама. В эфире программа «Детали».
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается, но и в третьей части мы, наверное, не будем говорить про большую политику, хотя, собственно, иногда маленькое кафе становится большой политикой. Кафе «Басимта», открывшееся возле рынка Махана-Иуда в Иерусалиме, теперь каждую субботу находится в эпицентре жесткого противостояния между ортодоксальной общиной и светскими активистами, вход блокируется. В общем, скажи, вот на твой взгляд, все-таки, что там происходит? Вот как бы ты это охарактеризовала?
7: Знаешь, там, ну, во-первых, надо, наверное, туда съездить, я никак не доеду, и желательно, ну, даже...
1: Желательно в шаббат.
7: Ну, может быть, не в шаббат, но посмотреть, что это за кафе, потому что есть версия. Во-первых, это кафе находится в районе, где проживают религиозные люди.
1: Но там везде проживают религиозные
7: люди.
1: Нет,
7: не везде. Есть много районов, где не везде. Понимаешь, то есть, с одной стороны, я за то, чтобы была возможность в субботу людям пойти куда-то, и в том же Иерусалиме можно было сесть где-то. К этому кафе, как я, опять же, претензий несколько, да, претензия, то, что это прямо в центре религиозного района, во-вторых, то, что у нее, у этого кафе мессианские, так сказать, идеи, то есть там...
1: Подожди, как говорит хозяин, это вот евреи за Христа, там нет ни одного христианского вообще символа.
7: Нет, но там были... обязательно послать слух, и это у людей
1: подожди,
7: уже
1: но
7: возникает,
1: с другой стороны,
7: да?
1: Давай так.
7: Там ты... у них было где-то в рекламе, чтобы поговорить об этом.
1: Ты когда идешь в кафешку или идешь в парикмахерскую.
7: Да.
1: Давай так, в парикмахерскую, потому что это туда, куда я не хожу. Вот, многие годы. Ты спрашиваешь у девочек, которые тебе рекомендуют какого-то мастера, да? А какие у нее политические, религиозные взгляды?
7: Смотри,
1: ты говоришь, девочки, она умеет стричь или не умеет?
7: Да, но мужчина, например, который соблюдает, не пойдет к женщине, которая стрижет. например. Ну, есть свои вещи. Или или мужчина, который стрижет.
1: Нет, я говорю о том,
7: не пойдет
1: что...
7: к женщине.
1: Нет, я просто о другом, что даже если хозяева кафе, в котором нет никаких религиозных символов, являются, так сказать, приверженцами секты христиане за Христа, то к качеству кафе, ну, кофе, прошу, и булочки, это
7: смотри,
1: не имеет никакого отношения.
7: Ты помнишь спор вокруг ресторана в Яффе, да, как он назывался сейчас, про Рыбака, что-то, где, когда пошли, шла информация, что его хозяева поддерживают Хамас, и люди перестали туда ходить.
1: Смотри, это немножко другая история. Эта история другая, это не в Яффе, они не поддерживали... Нет, смотри, этот ресторан есть в Яффе, но там есть этот самый, когда тебе передают, как это называется...
7: Я поняла, имя.
1: Франшизу, да, франшизу, и этот ресторан был, да, я помню. Но это немножко другое. Это политика, и ты выражаешь тем, что ты не сжигаешь кафе, не бунтуешь возле кафе, ты не ходишь в это кафе, имеешь полное право. Как ортодоксы имеют полное право в будние дни не ходить в эту кафешку. Это их полное право. Как у меня есть право не ходить в любую кафешку мира, скажем так.
7: В общем, да.
1: Понимаешь? Поэтому, если ты говоришь, а раз вы здесь появились, то мы все вместе не будем к вам ходить даже в будние дни, это законно. Это законно тебе не ходить в кафе, в которое, например, люблю я, или наоборот.
7: Да.
1: Это законно. Но если ты приходишь громить это кафе, потому что люблю его
7: дело,
1: я,
7: да. это уже нет.
1: Это несколько другая история.
7: Другая история.
1: Поэтому я и говорю, что даже если люди, там, христиане за Христа, евреи за Христа, евреи за Магомеда, или вообще евреи вообще против всех, если они не нарушают закон, не плюют в кофе, и делают хорошую выпечку, и в израильском законодательстве они имеют право работать, даже если они платят там какие-то муниципальные штрафы, то на здоровье. Потому что Израиль мы же называем еврейским, демократическим, пусть уже, конечно, и не либеральным, но все-таки демократическим государством. А демократия — это выпить чашечку кофе с булочкой. Не знаю, мне так кажется.
7: Я вот, например, расстраиваюсь, что в Бат-Яме закрыли мое любимое кафе, которое работало в шаббат.
1: Закрыли, да?
7: Да.
1: Ну, подожди,
7: закрыли
1: хозяева.
7: Нет, им не разрешили работать в шаббат.
1: Вот это тоже проблема.
7: А это даже не Иерусалим, а это уже проблема. Мне кажется, даже...
1: Это тоже большая проблема.
7: И это не религиозный район.
1: Ну да.
7: Вот это да.
1: Это большая проблема, потому что люди хотят жить. Как, живите сами и дайте жить другим. И я поэтому не понимаю, если вы не хотите...
7: Смотри, ну, ты говоришь, если ты хочешь момент, погромы, плохо и прочее, но когда ты, наверное, приходишь в какой-то район, ты тоже это пытаешься жить с жителями.
1: Да, ну. Да, но тут вопрос, насколько там, что 100% там религиозных?
7: Нет.
1: Ну, нет. Хорошо, друзья мои, давайте, наверное, мы с кафе переместимся...
7: К культуре. Да. От пищи
1: но мы обычно так и делаем.
7: От пищи физической к духовной.
1: Да, когда вот мы куда-то выходим, мы обязательно где-то кушаем, а потом уже идем смотреть то, что нам порекомендует Влада Прэш.
2: Детали культурные.
1: Влада, привет.
4: Здравствуйте, Марк.
7: Привет.
4: Здравствуйте, Марьяна. Начну с того, что с 3 по 9 сентября в Тель-Авиве состоится финал 18-го международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна.
1: Вау.
4: Да, событие, которое пришлось перенести с мая, ну, из-за ситуации в сфере безопасности. И сейчас сцены Тель-Авивского музея искусств и зала Гихал Атарбут примут 6 пианистов, которые прошли через все 3 этапа отбора. Это пианисты из России, их 2, из Белоруссии, из Украины и из Южной Кореи. Вот так.
1: Вот так.
4: А программа финала, да, выстроена в 3
1: есть?
4: Части. Израильтяне?
1: Да. Что-то Златин и его жена плохо готовят пианистов, короче.
4: Израильтяне просто, может быть, не знаю, подписаны как Россия. Ну, неважно, я думаю, что у всех у них есть гражданство Израиля.
1: Раз они пианисты.
4: В общем, 4 и 5 сентября в Тель-Авивском музее искусств будет финал, и сначала пианисты выступят в ансамбле со скрипачкой и волончелистом. исполнив фортепианные трио Чайковского, Мендельсона, Дворжика, Рахманинова. Вот. И дальше следует оркестровый этап, разделенный между двумя коллективами. Да, то есть это будет интересно, это еще и соревновательный момент, так что приходите поддержать пианистов, прошедших все-все-все этапы, очень талантливых. Дальше. Иерусалимский ботанический сад приглашает на интерактивное приключение для всей семьи. Называется он «Магия в лесу». Переходим с вами к выставкам потихонечку. Да, то есть это ботанический сад, университетский ботанический сад в Гиватраме. Он превратится в такую интерактивную выставку для всей семьи. Со 2 по 31 августа, то есть уже идет эта выставка, развернется там семейный интерактивный проект, и он объединяет природу, иллюзии, головоломки, театрализованные действия. В общем, приходите всей семьей, красота, получайте удовольствие. Да. Следующее, Диналэнд. Там будут динозавры, ниндзя-трассы, канатный парк, все, что любят дети и взрослые.
7: А кстати, дети какого возраста, тоже важно.
4: Ну да, да, ну до 18, я думаю.
7: Дети до 18, окей.
1: Хорошо сказала, да.
4: Это будет в Холоне, на арене ТОТО. Это масштабный семейный парк развлечений, и там, как вы уже поняли, все связано с динозаврами, там и активные игры, творческие зоны, аттракционы, шоу, там очень много всего. 32 аниматронные фигуры больших динозавров, там, которые двигаются, создают эффект присутствия настоящих древних гигантов. Самый впечатляющий из динозавров — это огромный тиранозавр, который 6 метров высотой, длиной 8 метров. Вот такой большой. В общем, да, приходите в ТОТО, в комплекс ТОТО в Холоне и увидите ТОТО. Да. В Тель-Авиве также открылась международная выставка света «Glow». Некоторые из наших коллег, кстати, уже были, я видела в соцсетях, и фотографии просто потрясающие, великолепные.
1: Мой внук в восторге, я его спрашивал, он говорит, деда...
4: Я помню, как он был в восторге от цирка, но вот я надеюсь, что тоже не меньше восторг произвело. В общем, приходите, посмотрите международная выставка «Glow» в ангаре 11 в порту Тель-Авива. До 31 августа она проходит. Дальше, 13 августа в Тель-Авиве состоится наконец-то выступление Анны Асти, любимой вами Марк.
1: А почему наконец-то? Подожди, а почему наконец-то?
4: Уже три раза переносилось.
1: Что ты говоришь? А да, я думаю, почему я так страдал в последнее время? Это вот, выступление Анны Асти переносилось. Так
4: вы приходите, там такие песни, что вы еще пострадаете, выстрадаете все, что у вас накопилось. Вот, поэтому да, Тель-Авив 13 августа, если ничего не случится в очередной раз, Экспо Тель-Авив. Остаются последние билеты, потому что уже люди очень ждут, уже, наверное, год ждут ее выступления.
1: Плясать будем?
4: Что?
1: Плясать будем?
4: Конечно, там все. Плясать как раз-таки и можно в Экспо Тель-Авиве, конечно. Следующая творческая встреча с поэтом Алексеем Железновым и видеодизайнером Романом Гофманом состоится. Называется она «Музыкальный батальон огнестрельного сочувствия». Интересное название, правда? Герои приглашают вас на творческую встречу с Алексеем Железновым. Это известный блогер, журналист и поэт, он же Алекс Авни и прочее, прочее, прочее. И Романом Гофманом, он дизайнер роликов и соавтор.
7: И какой Роман Гофман?
1: Ну, не
4: тот. Нет, не тот, не тот. Ну, в общем, разговор будет душевный, песни хорошие, атмосфера теплая и дружественная, как обещают организаторы мероприятия. Там будет разговор о музыке,
1: блогинге. Главное, чтобы иранцы не прознали, что здесь будет Роман Гофман. Понимаешь?
7: А то как это... Они мне объяснят, что это не тот.
1: Нет, потом объяснишь, но это уже поздно
7: будет. Будет как за генералом в ресторане в России, не дай бог.
1: Да, да, да.
4: Ну, в общем, да, Тель-Авив, 27 августа, аудиториум Тихон Хадаш. Дальше программа «Циммер и Эйнауди» от музыкального коллектива «Симфониас». Это музыкальное путешествие, в котором встречаются два выдающихся композитора современности. Там будет эпическая киномузыка Ханса Циммера и неоклассика Людовика Эйнауди. Я, кстати, специально послушала Людовика Эйнауди. И вы знаете, очень интересно. Очень захватывающе,
1: типа,
4: интересно.
1: Типа Асти?
4: Нет, это не типа Асти, это, конечно же, другой совсем уровень, ну, другое направление, но я думаю, что вам понравится, потому что это будет классика в современном звучании, современной обработке. Да, вы приходите 1 сентября, Тель-Авив, музей Эрец Исраэль, Кирьят Хаим, 2 сентября, зал Бейт Наглер. Дальше, Dragon Water Park.
1: Последний.
4: Да, Dragon Water Park вы можете посетить, это парк развлечений в Ришон-ле-Ционе. Там это он сделан в кантри, там бассейны.
1: Да, он то очень есть, классный. Это все. Да. Владочка, все, это классный парк. Действительно, приходите с детьми, и пусть дети ваши получают удовольствие. Огромное спасибо, Влади Прешель. Всегда
4: спасибо
1: прекрасное
4: вам.
1: Настроение. Все, друзья мои, это была программа «Детали». Здесь на Первом радио 89.1 FM. Марьяна Беленькая.
7: И Марк Кричевский.
1: Естественно, с нами была Дарья Достоевская. Вспомнил фамилию, пока тянул паузу. Ну и, естественно, все. Встречаемся в этой студии ровно через неделю. Пока.
8: Программа «Детали». Реклама.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
8: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль. Реклама.
6: Голоса Первого радио. Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
11: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
7: Однозначно.
11: Так и будем теперь называться.
6: Кристина Кипнис. Первому радио 25 лет.
12: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
13: Война, это все продолжается постоянно.
14: Я буду ждать выборов.
15: Ракеты к нам летели, конечно.
16: Ракеты много куда летят.
17: А что аналитика у нас очень страдает.
12: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

0: Первое радио. Новости.
1: Время начался третий день переговоров делегации Израиля и Ливана. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Время начался третий день переговоров между Израилем и Ливаном после двух дней напряженных обсуждений, пишет Times of Israel. Переговоры продолжаются после столкновений на юге Ливана, в результате которых погибли двое военнослужащих ЦАЛя, еще четверо получили ранения. Армия обороны Израиля, напомню, вчера возобновила удары по позициям Хизбаллы. Накануне Axios со ссылкой на американский дипломатический источник сообщил, что делегации Ливана и Израиля при посредничестве США добились прогресса на переговорах в Риме. По словам сотрудника Госдеп, переговоры были посвящены ряду политических и военных вопросов и были очень продуктивными. Государственная прокуратура предъявила в окружном суде Тель-Авива обвинение 26-летнему Тамерлану Амшукову и его 24-летней партнерше Алине Кушниренко, жителям Ашкелона. Их обвиняют в передаче информации враждебному агенту через Телеграм за денежное вознаграждение. Согласно обвинительному заключению, с Амшуковым связался пользователь под именем Аслан, который предложил ему вместе с еще одним агентом выполнять задания по наблюдению, съемке и слежке за людьми и объектами в разных районах Израиля. Оплату обещали переводить в криптовалюте. После этого Амшуков привлек к выполнению заданий Кушниренко. По версии прокуратуры, с апреля и по июль этого года пара систематически собирала сведения о различных объектах в Израиле, включая места проживания сотрудников силовых структур. Собранные материалы передавались иностранному агенту за деньги, в том числе в криптовалюте. В обвинении утверждается, что подсудимые понимали, что передают информацию враждебным лицам и что она может быть использована в интересах противника. Иран и Оман смогли согласовать порядок движения судов через Ормузский пролив. Он будет действовать 60 дней, сообщает Аль-Арабия со ссылкой на источник. О соглашении по открытию Ормузского пролива могут объявить в течение последующих дней, сказал источник, добавив, что соглашение Тегерана и Маската все еще требует одобрения Высшего совета национальной безопасности Ирана. Собеседник подчеркнул, что 60-дневное соглашение должно помочь выйти из нынешнего тупика и запустить технические переговоры. По его словам, входящие в Ормузский пролив суда будут пользоваться путем около Ирана, покидающие возле Омана. Региональные государства также смогут принять участие в процессе разминирования пролива. Министерство здравоохранения Израиля сообщило о смерти 70-летнего мужчины, госпитализированного с осложнениями лихорадки Западного Нила. Это первое сообщение о летальном исходе после госпитализации пациента с таким диагнозом в нынешнем сезоне. С начала сезона в Израиле диагностированы 10 случаев заболевания, трое пациентов остаются в больницах. Зараженные вирусом кумары были обнаружены в Тель-Авиве Яффа, Тайбе, Калансуа и региональном совете Лева Шарон. Местным властям поручено усилить мониторинг и обработку территории. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 33, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

не боль разлук, а зарубки глубоки на душе. Все дороже крепость рук и ценнее верный друг, с кем давно пуд соли съели уже.

0: друзья, дай Бог каждому.
1: Неподкупные, неподкупные, неподкупные, непродажные.

0: всегда. Хорошие песни на 101-м километре.
1: Здравствуйте и добрый день. Я говорю всем, кто слушает Первое радио. И, кстати, не только граждан государства Израиль, но и нашим радиослушателям по всему миру. Потому что в любом случае интернет разносит наш эфир на миллионы радиослушателей. Я вам скажу даже больше. Согласно статистике, которая у нас есть, вот уже более года, каждый месяц к нашей аппликации подключается более миллиона раз. Это не означает, что подключается миллион человек, но более миллиона раз – это значимое весомое число. И я говорю всем вам добрый день. Сегодня 6 августа, четверг, и вот уже 9 минут четвертого. Кстати, я хочу обратить внимание на то, что в эти секунды начался прямой эфир в ТикТоке Первого радио. Наш аккаунт называется «Первое радио 891», и там сейчас даже кое-кто нас спрашивает: «Какая передача сейчас, скажите?» Внимательно слушайте, я все объясню. Главное, заходите к нам в ТикТок, присоединяйтесь. В сегодняшней программе вас ждет премьера, вас ждет новая песня, которая никогда еще не звучала. Знаете что, приоткрою интригу, такой, скажем так, намек. Песня называется «Муж». «Муж». М-У-Ж в конце. И мы эту песню будем оценивать. Разумеется, песни сегодня будут разные, добрые, лирические, смешные. Главное – настроение в этом часе, равно как и во всех наших программах. Наталья Лапина – певица и актриса театра и кино, именинница. Она поет для нас песню «Под небом пьяным».

0: Песни на 101-м километре.
1: Я, кстати, хочу два слова сказать о Наталье Лапиной. У нее 5 августа день рождения, поэтому мы сегодня ее поздравляем. Она актриса театра и кино, эстрадная певица. Вот только что она пела для вас. Может быть, для вас имя и фамилия особо не сказали ничего. Я просто сейчас назову несколько фильмов, в которых она снималась и благодаря которым получила известность. И тогда более-менее все станет на свои места. Вот фильмы, которые принесли, да, известность, это «Дон Цезар де Базан», «Руанская дева по прозвищу Пышка», «Остров погибших кораблей». Она была солисткой рок-групп. Причем рок-групп советских, которые вы, наверное, может быть, даже слышали, «Адвокаты рандеву». Вот, она исполнила совместную группу, песню с группой «Любе». Она играла в фильме «Жизнь Клима Самгина», она играла в фильме «Государственная граница», «Собачье сердце», что еще? Ну, достаточно. В любом случае, она записала целый альбом песен, и этот альбом у нас периодически звучит, песня за песней. Я продолжаю дальше. Сейчас мы с вами послушаем произведение, которое написано в Израиле на стихи Павла Бронштейна, поэта, замечательного, талантливого человека. Называется песня «Соломоново кольцо». Семен Лиманов ее исполнит. Я только хочу сакцентировать ваше внимание на том, что идет прямая трансляция этой программы в ТикТоке Первого радио.

0: Клево на 101-м.
1: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
3: Жаркое лето в «Центркар».
4: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
3: «Центркар Азур».
4: Дерех Ашива 9.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
6: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Эй, Зерницкий, привет за 101-го.
7: Немножечко молдавского колорита внесем в нашу программу.

0: Ой, 101.
1: Очень большое удовольствие получили зрители нашей прямой трансляции в ТикТоке. И, соответственно, мы все здесь танцевали, не знаю, как вы. Я должен сказать, что эту песню исполнили молдавские музыканты, артисты Наталита Олару и Андрей Стефанет. После них, конечно, уже перепели. Тут нам уже сказали, откуда эта песня появилась. То есть все в полном порядке, все держат руку на пульсе. А это программа авторской песни. 24 минуты позади. Мы подходим постепенно. Да не постепенно, а почти уже подошли к премьере. Нас ждет новая песня. А вас, соответственно, возможность проголосовать за эту песню. У нас WhatsApp есть. Я сейчас все расскажу. Но прежде, давайте так, приближаются выходные. На выходных 100 пудов будете сидеть в интернете, я даже не сомневаюсь, поэтому предлагаю вам побывать на нашем сайте, на официальном сайте Первого радио, адрес которого www.891fm.co.il. Да просто напишите в любом поисковике, просто напишите Первое радио, и сразу же первый линк попадает, это наша радиостанция. Так вот, там есть раздел «Хит 101», зайдите, проголосуйте, отдайте голоса, послушайте песни, посмотрите на исполнителей и... Если легла песня, нажмите «Проголосовать». Ясно, да? Ну, а теперь к премьере.
2: Обвиняемый, ваше имя, фамилия?
3: Простите, часовню тоже я развалил?
4: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
5: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит!
1: Нет, мы сейчас не будем так прям слушать. Нам нужно сначала сделать небольшую загрузочку по информации. Итак, Тамара Кутидзе сегодня у нас в эфире представляет новую песню. Песня называется «Муж». «Муж». И прежде чем мы послушаем эту песню, прежде чем мы выставим оценки, я хочу два слова сказать о самой Тамаре. Я на самом деле о ней рассказывал, потому что она не впервые появляется в нашем эфире. Просто это новая песня. Тамара родилась в творческой семье, родилась осенью 1987 года. Ее папа был солистом в государственном ансамбле Грузии «Рустави». «Рустави». Ну, разумеется, и вся семья пела. Какая грузинская семья не поет? Ее тоже. И у девочки талант проявился еще в маленьком возрасте, и когда ей исполнилось 7 лет, она стала ученицей музыкально-хоровой студии. Вот. Потом родители переехали из Грузии в Россию, и там она уже занялась своей собственной сольной карьерой. Она стала победительницей Дельфийских игр, она стала победительницей конкурса исполнителей молодежной песни, она стала победителем конкурса «Серебряные голоса». И сегодня, став уже взрослой профессиональной певицей, она концертирует, она записывает песни и альбомы. И вот вам песня новая совершенно. И тут условия простые. Я говорю не только нашим радиослушателям, но и зрителям в ТикТоке Первого радио, там идет трансляция. Вы слушаете песню и принимаете решение по 10-бальной системе оценить премьеру. Для того, чтобы я знал, какую оценку вы даете, для того, чтобы я знал, что вы думаете об этой песне, вам необходимо все это и мнение, и оценку прислать в WhatsApp на Первое радио. Как это сделать, спросят те, кто никогда этого не делали. Нужно взять номер телефона нашего WhatsApp 054 20 70 800 и туда отправить оценку и мнение. 054 20 70 800. Вот теперь премьера песни Тамара Кутидзе «Муж».

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Все, мы послушали премьеру. Спасибо, Тамара Кутидзе. Песня «Муж». У нас прямая трансляция в ТикТоке, и сейчас там уже 25 зрителей, поэтому они сейчас отправятся на виртуальную экскурсию по Первому радио, а все радиослушатели, которые продолжают находиться на волне 89.1 FM, я хочу сказать, что мы начинаем голосование. Мы начинаем оценивать премьерную песню «Муж», мы ставим оценки по 10-бальной системе и пишем свои мнения. Не ленитесь, но не вздумайте это делать, если вы за рулем, если вы управляете автомобилем. Категорически я запрещаю вам. Группа «Лесоповал» продолжает наш уютный эфир. Песня называется «Форточка». Заходите к нам в ТикТок. Сейчас мы идем на экскурсию все.
2: Мы женились не раз и ни разу. Это сказки из детских времен.

0: Отец, ты знаешь, как же мы похожи. И взгляд, и голос, я стал теперь тобой.
1: Любимые песни на 101-м километре.
2: Я скачу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе бег мой назван и находил, значит, по-другому, то есть не как все. Мне набили раны на спине. Я дрожу боками у воды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Мне сегодня предстоит

он вонзает в шпоры в ребра мне. Зуба скалят первые ряды, я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Нет, не буду

колокол, шакель мой на коне. Он смеется предвкушеньем сты. Ах, как я бы бегал в табуне, но не под седлом и без узды. Что со мной, что делаю, как смею, потакаю своему врагу, я с собою просто не владею. Я прийти не первым не могу. Что же делать остается мне?

0: потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
1: Реклама. Альто Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альто Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов.
6: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Жаркое лето в Центр-кар.
8: Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
7: Центр-кар Азур. Дер Хашива 9.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.

0: пошел, а он в хвосте плетется. По камням, по лужам, по росе я впервые не был иноходцем. Я стремился выиграть, как все.
1: Клево на 101-м.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют

давай решать, вместе будем или нет. Кто я для тебя? Для меня ты кто?

0: 101 километре.
1: Ну что ж, возвращаюсь к вам сразу после песни Вадима Тирольского «Сенечка». Скажу так, что есть еще время, в том числе мы получили очень много оценок, за что я хочу благодарить наших радиослушателей в преддверии выходных. У нас в том числе и прямая трансляция в ТикТоке, где нас смотрело сейчас очень много людей. Более того, они побывали уже все на виртуальной экскурсии, познакомились с нашими коллегами, с Екатериной Вергуновой, Дарьей Достоевской, Светланой Карабут, Марианной Беленькой, Михаилом Лидесом, задавали вопросы. В общем, если вы смотрите трансляции в ТикТоке мои, которые идут во время эфира, то я думаю, не пожалеете. Не пожалеете. Так, сейчас следующая песня. Это израильская певица Наташа Голден. Песня называется «Зачем тебе такая женщина?». И я напомню о том, что еще будет буквально две минутки. Если захотите, пришлите мне оценки в WhatsApp новой песни «Муж». Ее исполнила Тамара Кутидзе. И я буду вам признателен. Разумеется, если вы пришлете их с комментариями, это будет вдвойне хорошо.

0: песни на 101-м километре.
1: Ну вот мы подошли к моменту, когда посчитаны голоса и средний балл. Хотите верьте, хотите нет, но самая первая премьера августа, песня «Муж» в исполнении Тамары Кутидзе, получает ровно 10 баллов. Не было других оценок, одни десятки. Как? Неужели тема «Муж» вот такая вот востребованная оказалась? Смотрите, что написали слушатели. Нам написала сначала радиослушательница без имени. Она написала: «Добрый день, слушала с удовольствием, с мурашками по телу». Далее один из постояннейших радиослушателей, «Снайпер», написал: «Десятка твердая, отличная музыка, слова, хороший голос». Спасибо, «Снайпер». Далее Людмила из Ашкелона поставила 10 баллов. Спасибо, Люда. «Мне тяжело было слушать», написала Мия. «Мы с мужем прожили 53 года». И поставила десятку и аплодисменты. «Как говорится, в вашей рекламной заставке», написал нам Кенг, «эх, пробрала». 10 баллов. Игорь Дринько: «Всем привет. Песня понравилась, спокойная, гармоничная, ничего лишнего. Ставлю 10. Виктор Печатник пишет: «Интересная песня, красивое исполнение, мне понравилось, 10 баллов». Леонид из города Ашкелон написал: «Класс!» и поставил 1, 2, 3 восклицательных знака. 10 баллов, еще 3 восклицательных знака. «Всем доброго дня», написал Борис из города Ришон-ле-Цион. «За такую песню любому женатому мужчине невозможно поставить меньше 10 баллов». То есть имеется в виду, что любой женатый мужчина обязан встать и поставить 10 баллов, не меньше. «И, конечно, прекрасный фирменный грузинский вокал», пишет Борис, «только 10 с плюсом». Ольга пишет: «Влад, песня «Муж» в исполнении Тамары Кутидзе очень понравилась. Нежная, трогательная, отличное исполнение, приятная музыка». Рита Роза пишет: «Доброго денечка, красивая композиция, всем нескучных выходных, 10 баллов». Ефимич пишет: «Поздравляю Первое радио с прекрасной премьерой, прекрасная песня, Тамара, прекрасное исполнение, очень приятный тембр, как минимум 10 баллов, вы прекрасны, Ефимич, спасибо». «Добрый день, красивая песня, душевное исполнение, спасибо, 10 баллов», пишет нам Григорий. 10 баллов от Ицика. Ну, он так написал, я поэтому цитирую. В любом случае, меня сейчас в прямой трансляции ТикТока спрашивают, что за песня была. Это те, кто только что вошли. Песня называется «Муж». Ее исполняла Тамара Кутидзе. И для тех, кто прозевал, сразу говорю, в воскресенье в 15:30 у нас повтор премьеры четверговой. И это первая премьера августа, и это самая наивысшая оценка, 10 баллов. То есть, если будет еще несколько песен, которые получат только по 10 баллов, ну тогда будем уже разбираться, может быть, они обе сразу заскочат нам в десятку. Так, я с вами хочу расстаться до воскресенья, дорогие мои евреи, желаю вам шаббат шалом. Он прохладнее не будет, дождей не ожидается, поэтому покупайте арбузы, кушайте, пейте воду, Дарья Достоевская говорит, правильно, Дарья? Не стойте на открытом солнце, вот, и не злоупотребляйте загаром, это очень важно. И не забывайте ставить на улице воду для братьев наших меньших, для собак и кошек, которые живут на улице, которые очень хотят пить в такую жару. Я с вами расстаюсь, я благодарю каждого из вас, особенно телезрителей, потому что они вообще просидели и смотрели на меня час, не знаю, как они меня выдержали в таком красивом костюме, в таком галстуке на крахмальной рубашке. Но завершим мы программу песни в исполнении Олега Митяева. Песня называется «Лето – это маленькая жизнь». И мы ее с вами проживаем. Встречайте Екатерину Вергунову в 16 часов. Снова Вергунова в эфире. Будет очень жарко в творческом плане. Всем пока.
2: Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном дым.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым, смотрю лето, а лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь, порознь тихо подрастает.

сидел, словно прошлой жизни посмотрел. Видик, видик про разлуку, про твое лето. Лето — это маленькая жизнь. Жизнь, в которой не было ни дня фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.

0: кто первый, и это правильно.
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: В новом филиале Madana Imania Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Madana Imania. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
1: Реклама.
8: Голоса Первого радио.
9: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «The Mahazamer» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
10: А вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
9: Андрей Ежов.
11: Первому радио 25 лет.

0: Новости.
1: Цель нанес удары по объектам Хизбаллы на юге Ливана после гибели двух резервистов. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В течение последних суток Цаль атаковал несколько объектов инфраструктуры Хизбаллы в разных районах Южного Ливана. Среди пораженных целей армия назвала склады вооружений, командный пункт и другие объекты террористической организации. Удары были нанесены в ответ на вчерашний инцидент в районе Мадждаль-Зуна, где в результате взрыва погибли майор резерва Арель Беренштук и старшина резерва Тамир Вакнин. Еще четыре военнослужащих получили тяжелые ранения. В Цале заявили, что израильские силы продолжают действовать в зоне безопасности на юге Ливана в соответствии с соглашением и будут устранять угрозы военнослужащим и жителям страны. В Риме сегодня начался третий день переговоров между Израилем и Ливаном после двух дней напряженных обсуждений, пишет Times of Israel. Переговоры продолжаются после столкновений на юге Ливана, в результате которых погибли двое военнослужащих Цааля. Армия обороны Израиля накануне возобновила удары по позициям Хизбаллы. Ранее Axios со ссылкой на американский дипломатический источник сообщил, что делегации Ливана и Израиля при посредничестве США добились прогресса на переговорах в Риме. По словам сотрудника Госдепа, переговоры были посвящены ряду политических и военных вопросов и были очень продуктивными. Равенские суды в Израиле могут прекратить работу уже в это воскресенье, 9 августа, после того, как Багац приостановил перевод около 18 миллионов шекелей ранее утвержденной финансовой комиссией Кнессета. Как стало известно, эти средства предназначались в том числе для погашения задолженности перед Microsoft и другими поставщиками услуг. Несколько месяцев назад Microsoft уже отключала информационные системы равенских судов из-за долгов, однако затем согласилась восстановить их работу после обещания, что задолженность будет погашена. Теперь после решения Багаца о замораживании перевода средств в ведомстве предупреждают, что Microsoft может вновь отключить свои сервисы, что фактически парализует деятельность равенских судов. Полиция округа Иудеи Самарии совместно с бойцами МАГАФ, военнослужащими Цааля и сотрудниками ветеринарной службы задержали четырех подозреваемых в жестоком обращении с животными и организации собачьих боев. В ходе операции были спасены семь раненых собак. Расследование началось после получения оперативной информации и обнаружения в соцсетях публикаций видео собачьих боев. В ходе расследования были установлены личности четырех подозреваемых – 20-летнего гражданина Израиля, жителя Джальджулии и трех палестинских арабов из Джаб, Буркина и Себастии. Рано утром силы безопасности одновременно провели обыски в трех местах. Там были обнаружены семь избитых и раненых собак, оборудование, использовавшееся для проведения боев, и лекарства. Животных передали ветеринарной службе для лечения. Подозреваемых допросят по подозрению в организации собачьих боев, жестоком обращении с животными и нарушении закона о защите животных. Валютные торги завершились сегодня повышением курсов доллара и единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 3 шекеля 1,3 горы, евро 3 шекеля 47,8 горы. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает снова Вергунова.
2: Снова Вергунова.
3: Екатерина Вергунова.

0: 16 часов и 7 минут в студии Первого радио. Вы находитесь на волне. Макарена 89.1 FM, Первое радио. Здесь и я приветствую вас и каждого, разумеется. Вергунова Екатерина у снова у микрофона. И этот час проведем вместе. Но у меня сразу же для вас сюрприз. Мы проводим не только этот час вместе, а еще и следующие 2 часа тоже вместе. То есть в итоге 3 часа у нас сегодня есть на наше перешептывание, на наше перемигивание и на отличный плейлист. Будет тема, разумеется. Сегодня говорим о вещах, которые объединяют практически всех, на мой взгляд, хоть кто-нибудь когда-нибудь работал в коллективе, тот знает, о чем я, сразу же поймет. Это странные правила на работе, такие, после которых хочется спросить, а кто вообще это придумал? Особенно, когда приходишь на новое место, и тебе рассказывают такое правило, ну вот так вот у нас заведено, а это мы не делаем так. И ты такой сидишь и думаешь, господи, пришел на новое место, а тут тебе правило за правилом и правилом погоняет. Кто вообще придумывает эти правила, и почему они до сих пор держатся, когда время бежит вперед, и все прям... Ах, как это рабочая неделя, уносится. Странные правила на работе, сегодня обсуждаем эту тему, но заодно вам расскажу, откуда взялась очень удивительная, на мой взгляд, и замечательная поговорка, которая звучит так. Бумага все стерпит. Ну и, конечно же, плейлист, с него и начнем. I Want to Break Free, следующая композиция, группа Queen, с нее он называется, и начинаем этот пятничный выход сегодня в четверг. Да, я хочу тоже быть уже свободной, я хочу тоже уже быть на выходных, но всегда, всю целую неделю жду от начала недели в воскресенье, когда мы с вами прощаемся, жду, когда же мы вновь с вами встретимся, чтобы попрощаться. Лето, мы наложили свое
1: вето. На все проблемы и все запреты. Вот такое лето на Первом радио.
0: Композиции сегодня будут те, которые мы знаем с вами, знаем слова, поэтому да, подпеваем, и чем громче, тем лучше.

открывайте ваши телефоны и пишите уже на номер WhatsApp 054-20-70-800, какое самое странное правило было у вас на работе, на рабочем месте, ну или какой рабочий запрет вы до сих пор не можете понять, простить. 054-20-70-800. Самое странное правило у вас на работе.

мои, в какой бы сфере вы ни трудились, на любом рабочем месте всегда есть определенный свод правил, и мы сейчас не о тех, кто устанавливает начальство и фирма, да, вроде приходить в офис вовремя. Нет-нет. Мы о тех, что сами собой складываются в отношениях между коллегами, подчиненными, директорами. Вот эти правила. Проще говоря, о коллективе, ну и в любом коллективе так принято. А почему? Никто не знает. Какое самое странное правило было у вас на работе? Или какой рабочий запрет вы до сих пор не можете понять? Почему так? 05420 70 и 800.

продолжаем двигаться по волне 89.1 FM. Напомню, в студии я, Екатерина Вергунова, с нового микрофона. Ну и, конечно же, вы и ваше настроение, мы и наша музыка для вашего настроения. В какой бы сфере вы ни трудились, на любом рабочем месте всегда есть определенный свод правил. Ну, согласитесь, так есть везде и всегда во всем мире. И да, мы сейчас не о тех, что устанавливает начальство, а о правилах, которые возникают сами с собой. Вот почему-то у нас в студии, например, если кто-то ответит из вас, я буду очень даже рада. Значит, вы хорошо следите за нами. У нас в студии, да, стоят цветы, но ни в коем случае не живые, только искусственные. Почему? Несколько раз я пыталась принести, и мне запрещали. Почему нельзя в студию приносить живые цветы? Можете написать. Есть интересная закономерность. Почти каждое такое нелепое правило когда-то было вполне логичным. То есть, ну, понятно, то есть оно несет за собой какую-то логику. Но представьте, один сотрудник однажды поставил пластиковый контейнер в микроволновку, все расплавилось, офис пришлось проветривать несколько часов. Что делает руководство? Пишет правило. Разогревать еду только в стеклянной посуде. Точка. Все, через 5 лет никто уже не помнит тот случай, но правило живет. Или кто-то забыл выключить кондиционер перед длинными выходными, например, да? Ну, не у нас на станции. Ну и теперь последний уходящий, например, обязан расписаться в специальном таком журнале, что он ушел, все закрыл, все выключил, и поэтому опытные руководители часто говорят, за каждым странным правилом стоит чья-то очень странная история. Ну и, разумеется, вопрос эфира сегодня для вас. Какое самое странное правило было у вас на работе или какой рабочий запрет вы до сих пор не можете понять? Пишите на 5420-70-800. Следующая композиция уже готова, затем реклама, ну и затем я сразу же к вам вернусь. 05420-70-800.

0: Реклама. Жаркое лето в Center Car. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Center Car Azur. Дерех Ашива 9. Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион Лещанский 3, Ашдот Ждерот Вайцман 2.
1: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
0: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
2: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов.
4: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
13: Снова Вергунова.

0: Как и обещала, возвращаюсь к вам. Вы находитесь на волне 89.1 FM. Ну а здесь я, Екатерина Вергнова, и у нас вопрос очень простой, летят ваши ватсапесочки. Да, какое самое странное правило было у вас на работе или какой рабочий запрет вы до сих пор не можете понять на вашем рабочем месте, хотя уже много лет там работаете. Следующая композиция готова, сегодня максимально много песен, и мы перешёпнемся посредством нашего ватсапа 054-20-70-800, именно сюда прилетают ваши ватсапесочки. I saw you dancing, я очень хочу с тобой потанцевать, если будет такая возможность, мы обязательно с тобой это сделаем. Делаем верно?
1: Лучшая музыка. Первое радио.

Кстати, интересно было бы узнать, в какой-нибудь компании запрещено, например, танцевать. Представляю себе хирургов возле операционного стола. I see you dancing. А, яки, да? Со скальпелем туда-сюда. Ну что ж, посмотрим. Происходит, например, что происходит, например, в мире, да, в некоторых компаниях, в той же Германии сотрудникам не рекомендуют отправлять рабочие письма поздно вечером. Вот такие вот у них правила. Какое самое странное правило было у вас на работе, пишите, или какой рабочий запрет вы до сих пор не можете понять, он уже много лет, вы пришли, он уже существовал, пишите на номер 054-20-70-800, ватсапы-ски прилетают, следующая композиция тоже уже готова. Мы с вами 16 часов уже 32 минуты, двигаемся к пятнице все ближе и ближе. Это значит, что она совсем уже вот-вот наступит, и затем придет субботница. А это значит, что выходные должны пройти максимально хорошо. И мы с вами занимаемся тем, что поднимаем друг другу настроение. Отличная композиция от Эмили давай. Купер. Давай, давай. Точно заставит каждого потанцевать.

0: снова Вергунова.
1: На мой взгляд, очень хорошая композиция, выпущена Эмили Купер. Буквально сколько ей? Ну, неделя, да, максимум. Уже она во всех чартерах, она уже везде, во всех там радио, везде, во всех утюгах звучит. Молодец, Эмили, хорошая композиция, невозможно усидеть на месте. Ну что ж, возвращаемся к нашей теме. Какое самое странное правило было у вас на работе? Может быть, у вас какие-то были, ну, не знаю, рабочие запреты, которые вы до сих пор не можете понять. Пишите 054-20-70-800. Во Франции, например, существует так называемое правило на отключение, вот так и называется. Многие работодатели ограничивают рабочую переписку после окончания рабочего дня, чтобы люди не чувствовали себя обязанными отвечать на совещание или сообщение круглосуточно. Слушайте, я об этом узнала, не буду указывать пальцем, но когда нужно было получить ответ из той самой Франции, а его все нет и нет, и нет и нет. Вроде как ты написала, а его все нет и нет, и нет и нет. И потом я выяснила, что вот это вот правило существует, правило на отключение. И как бы я ни старалась, я не достучусь. Все, до следующего дня, до рабочего момента. Вы можете там хоть, я не знаю, пойти пуститься в пляс, а вам все равно не ответят. Ну вот в Японии в некоторых компаниях долгое время существовала негласная такая традиция не уходить домой раньше начальника. Кому знакомо? Звоночек не для вас, да? Даже если уже работа закончена, все равно все ждут. Ну вот представьте, все сделал. Сидишь и ждешь, пока руководитель встанет из-за стола. Иногда привычки, на мой взгляд, становятся сильнее официальных каких-то правил. Это ведь привычка, это не правило. Начальник не ушел, все, и ты сидишь. Какое самое странное правило было у вас на работе или какой рабочий запрет вы до сих пор не можете понять? 054-20-70-800. Уже вижу ваши WhatsApp-ски, перехожу к ним прямо сейчас. Итак, для улыбки мне присланы букеты цветов. Прекрасно, спасибо. Здравствуйте, Екатерина Великая. И все, кто придумал правило, что на работе надо работать. Ну что это такое? Да, действительно, кто придумал? Не к нам, хотя я могу этот вопрос задать и выяснить, и для вас специально рассказать. Катя Сановна, привет, спасибо за плейлист. Плейлист сегодня просто рулит. Особенно за Фредди. А что касается работы, меня уволили со старой работы, 15 лет отработал там, ушел на другую работу. Фирма это делает заказы для той фирмы, где я работал. Знаете, что это мне напомнило? Дед Федя открыл кошелочку, достал кошелочку, да, вот это, открыл сумочку, достал кошелочку, закрыл сумочку, открыл кошелочку, достал кошелечек, закрыл, и вот это вот все. Так, тут подходит мой начальник, пишет Федя, говорит, будешь ездить в старую фирму и работать у них. И тут я понял, скупой платит дважды. Вот правило израильского менталитета, уволить, а потом платить дважды. Дед Федя, ну слушайте, когда вам платят дважды, это же очень даже хорошо и прекрасно, особенно когда такие новости прилетают еще в конце недели. Клара пишет, здравствуйте, может у кого-то есть аллергия? Это, видимо, на ответ на мой вопрос, почему у нас в студии нет живых цветов. Нет, к сожалению, хотя это могло бы быть одним из правил, но нет. Не поэтому в студии Первого радио нет живых цветов. Не поэтому. Кто-нибудь догадается, пишите. Доброго дня, пишет Серый. На стройке рядом с краном висел плакат «Не стой под стрелой, работай». Правильно висел, нечего там стоять, работайте. Ай-яй-яй, еще у меня тут цветы и воздушные поцелуи прилетели от Юрия Владимировича. И вообще, это прекрасно. Юрий Владимирович почему-то давно не появлялся у нас. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Так, пишите еще. Кенг с нами здесь тоже, вот, рада тоже видеть. Мне непонятно, пишет Кенг, почему во многих компаниях запрещено, чтобы в одной и той же компании работали родственники. Кенг, вы что такое вы мне тут говорите? У нас, по-моему, именно в нашей стране мы отличаемся тем, что у нас в одной компании начинают работать все, ну, давайте так, не во всех, конечно, но есть такие, особенно госучреждения, да, когда брат брата позвал и сестрой погоняет. Есть у нас, Кенг, не надо. 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp, мы с вами двигаемся дальше. И, разумеется, следующая композиция уже готова, она звучит здесь и сейчас.
0: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
13: Самый лучший хлеб — это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
14: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
15: Филиалы ДАКС «Ришон Ле Цион» и ДАКС «Ашдот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ле Цион» Лещанский 3, «Ашдот» Шдерот Вайцман 2.
16: Жаркое лето в «Центр Кар».
17: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
18: «Центр Кар Азур», Дер Хашива 9.
19: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
20: Снова Вергунова.
21: Да, снова Вергунова у микрофона. Это я, зовут меня Екатерина, и вы находитесь на волне 89.1 FM. Это первое радио, и сегодня мы с вами обсуждаем, какое самое странное правило было у вас на работе или какой рабочий запрет вы до сих пор не можете понять. Возможно, не у вас на работе, а где-нибудь еще. Мы, очень известные компании тоже устраивают свои правила, на которые, например, я смотрю и не понимаю, что же здесь происходит. Например, в некоторых офисах Google, да, доктора Google нашего всего любимого, сотрудникам разрешают приводить на работу собак, но при этом просят не брать кошек. Что такое? Почему? Считается, что многим собакам будет некомфортно. То есть собаки априори в первую очередь. Странно. В ряде технологических компаний стараются не назначать длинные совещания. Считается, что после 30 минут внимание большинства людей заметно снижается. Ну и есть компании, где даже рекомендуют не писать длинные письма, только коротко и по делу. Вот это я понимаю, это я люблю. Я бы такое правило взяла бы нам. А где-то действует правило, если проблему можно решить пятиминутным разговором, не устраивай часовую переписку. Вот это туда же. Выходит, странные правила бывают не только ограничительными, но и очень полезными, на мой взгляд. Итак, вопрос вам, дорогие слушатели. Какое самое странное правило было у вас на работе или какой рабочий запрет вы до сих пор не можете понять? 054-20-70-800 — это номер WhatsApp, куда прилетают ваши WhatsApp-ски. Сержант пишет: «Убей, не пойму, почему любому госучреждению в Израиле запрещено работать в шаббат, но при этом гос слушающему в лице Пакаха, ну, Ирии, да, который выписывает штрафы за парковку, можно трудиться и в субботу. Побойтесь Бога, пишет сержант. Ну, честное слово, во-первых, да. И это прям в точку, я бы сказала. Но, сержант, ну, дорогой мой, дорогой любимый даже, неужели вы не понимаете, почему любому госучреждению в Израиле запрещено работать в шаббат? Мы же прекрасно знаем. Но вот действительно, почему госслужащему, который выписывает штрафы за парковку, можно трудиться в субботу, а всем остальным нет, то здесь я с вами полностью согласна. Следующая композиция готова. Давайте потанцуем вместе.
22: Лучшая музыка.
23: 89.1 FM.

Обсуждаем сегодня странные правила на работе, запреты, рабочие запреты, которые вы до сих пор не можете понять. Если они у вас есть, пишите 054-20-70-800. Напомню, что несмотря на то, что уже 16 часов и 50 минут, 10 минут до конца этого часа, мы сегодня с вами эту тему можем обсуждать и перешептываться посредством нашего WhatsApp аж до 6 часов вечера, а нет, до 7 часов вечера, чуть не ошиблась. Два часа еще у нас с вами впереди, разумеется, они будут вперемешку с новостями, которые готовит Евгений Забежинский, расскажет нам, что у нас происходит в мире и в нашей стране. Ну и рекламные блоки — это то, что полезно знать. Психологи давно изучают отношение людей к правилам, это тоже всем известно. Исследования, кстати, показывают, что сотрудники легче принимают ограничения, если понимают их смысл. Да, действительно, если есть какое-то правило, а ты смысл не понимаешь, то ты начинаешь... бороться с этим. А что, а почему, а зачем, почему я не могу кактус поставить здесь, а почему он должен стоять там? Когда человеку объясняют, это правило введено ради безопасности или ты сможешь так сэкономить время, сопротивления почти нет. Так что выбирайте правильные слова, но если правило кажется бессмысленным, оно начинает очень сильно раздражать. Более того, специалисты отмечают, что чрезмерное количество мелких запретов может снижать такую инициативность рабочую. Человек перестает думать самостоятельно и просто боится ошибиться где-то, оступиться, где-то не так сделать, и поэтому делает много ошибок и так далее, особенно если он новичок. Ну, хороший руководитель не только вводит правила, но еще и объясняет, зачем они нужны. И тогда вместо поговорки, которая звучит «бумага все стерпит», появляется другое отношение. Теперь понятно, почему именно так. Какое самое странное правило было у вас на работе? Пишите 054-20-70-800. И, кстати, я хотела вам объяснить, что же значит «бумага все стерпит». Означает эта фраза, что написать можно что угодно. Хоть 10 страниц инструкций и правил, хоть одно правило, которое в реальной жизни никто не сможет выполнить. Бумага не возражает. Но люди-то потом по этим правилам работают и даже живут, да, как мы с вами, когда выходим в шаббат куда-нибудь, а у нас тут бздынь, и правило номер раз, и все. Мы ни туда, ни влево, ни вправо. Вот стой хоть на месте, падай. И очень часто вот этот смысл давно потерялся, а запрет остался. Кто-то когда-то решил, что так будет лучше, и теперь новое поколение сотрудников просто пожимает плечами и выполняет. Приходит на новую работу, смотрит на идиотов, те, которые придумали эти правила или двигаются по ним и думают, зачем они так делают. Но это равносильно тому, как когда-то мы использовали на станции пластинки, диски, а теперь все цифровое, и если кто-нибудь из нас достанет сейчас дискету, то явно кто-то посмотрит на нас очень косом. Следующая композиция уже готова, она здесь на первом для вас. I've been watching you, а-ла-ла-ла-ла-лон, а-ла-ла-ла-ла-лон-лон-лон-лон-лон, come on! Не поверишь, что кто-то сейчас сможет усидеть на своем месте, будь оно рабочее или нет.

Ну что ж, ребят, на этой замечательной ноте мы с вами расстаемся с этим часом, но не расстаемся с нашим WhatsApp, номер которого не поменялся, 054-20-70-800. Переходим сразу после рекламного блока и выпуска новостей от Евгения Забежинского в следующий час и проведем его снова вместе здесь, на первом.

0: Снова Вергунова.
1: Голоса первого радио.
2: Эли Швидлер – спортивный обозреватель. Говорит на 11 языках. Играл в шахматы на двух олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
3: Когда жена напоминает мужу, вот жена сегодня надо отметить, значит, у нас 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
2: Эли Швидлер.
1: Первому радио 25 лет.
4: Я это...
5: Что? Опять?
6: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
7: «Снова Вергунова».
5: Сейчас спою.
6: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
5: Спасибо.
6: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
5: Ты заходи, если что.
8: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
6: Реклама.
9: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион, Лещанский 3, Ашдот, Ждерот Вайцман 2.
10: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
11: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Лицион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
12: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
13: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
14: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
15: В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие – 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая – 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана и Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
16: Жаркое лето в «Центр Кар».
17: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
16: «Центр Кар Азур».
17: Дерех Ашива 9.
6: Реклама.
18: Первое радио. Новости.
19: 8 мусульманских государств осудили действия Израиля в Газе. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 17 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Египта, Пакистана, Индонезии и Иордании опубликовали совместное заявление, обвинив Израиль в продолжающихся нарушениях в секторе Газа. Главы внешнеполитических ведомств осудили удары по медицинским учреждениям и другой гражданской инфраструктуре, а также гибель мирных жителей сектора. Тем временем Совет мира, созданный по инициативе президента США Дональда Трампа для управления сектором Газа, представил первый строительный контракт. Он предусматривает возведение фортпоста для размещения 150 военнослужащих международных стабилизационных сил. Предполагается, что на объекте будет дислоцирован марокканский контингент. Об этом газете «Гардиан» сообщил источник, знакомый с деталями проекта. Контракт, который пока не получил окончательного утверждения, планируется передать компания «Эркель Интернешнл». Ранее она выполняла заказы американской администрации, в том числе в Ираке. В течение последних суток Цааль атаковал несколько объектов инфраструктуры Хизбаллы в различных районах Южного Ливана. Среди пораженных целей армия назвала склады вооружений, командный пункт и другие объекты террористической организации. Удары были нанесены в ответ на вчерашний инцидент в районе Маджальзуна, где в результате взрыва погибли майор резерва Арель Беренсток и старшина резерва Тамир Вакнин. Еще 4 военнослужащих получили тяжелые ранения. В Цааль заявили, что израильские силы продолжают действовать в зоне безопасности на юге Ливана в соответствии с соглашением и будут устранять угрозы военнослужащим и жителям Израиля. В Риме сегодня начался 3-й день переговоров между Израилем и Ливаном после 2 дней напряженных обсуждений, пишет Times of Israel. Переговоры продолжаются после столкновений на юге Ливана, в результате которых погибли 2 военнослужащих Цааля, еще 4 получили ранения. Армия обороны Израиля возобновила удары по позициям Хизбаллы. Накануне Axios со ссылкой на американский дипломатический источник сообщил, что делегации Ливана и Израиля при посредничестве США добились прогресса на переговорах в Риме. По словам сотрудника Госдепа, переговоры были посвящены ряду политических и военных вопросов и были очень продуктивными. Равинские суды Израиля могут прекратить работу уже в это воскресенье, 9 августа, после того, как Багац приостановил перевод около 18 миллионов шекелей, ранее утвержденные финансовой комиссией Кнессета. Как стало известно, эти средства предназначались в том числе для погашения задолженности перед Microsoft и другими поставщиками услуг. Несколько месяцев назад Microsoft уже отключала информационные системы равинских судов из-за долгов, однако затем согласилась восстановить их работу после обещания, что задолженность будет погашена. Теперь после решения Багац о замораживании перевода средств в министерстве предупреждают, что Microsoft может вновь отключить свои сервисы, что фактически парализует деятельность равинских судов. Полиция округа Иудеи и Самарии совместно с бойцами пограничной службы МАГАФ, военнослужащими ЦААЛИ и сотрудниками ветеринарной службы задержали 4 подозреваемых в жестоком обращении с животными и организации собачьих боев. В ходе операции были спасены 7 раненых собак. Расследование началось после получения оперативной информации и обнаружения в соцсетях публикаций видео собачьих боев. В ходе расследования были установлены личности 4 подозреваемых, 20-летнего гражданина Израиля, жителя Джальджули и 3 палестинских арабов, 27 и 29 лет, из Джабы, Буркина и Себастии. Рано утром силы безопасности одновременно провели обыски в 3 местах. Там были обнаружены 7 избитых и раненых собак, оборудование, использовавшееся для проведения боев, и лекарства животных передали ветеринарной службе для лечения. Подозреваемых допросят по подозрению в организации собачьих боев, жестоком обращении с животными и нарушении закона о защите животных. Полиция намерена просить суд продлить их арест. Ну и приятные новости. Медицинский центр Шиба Тель-Ашумер вошел в новый международный рейтинг самых экологичных больниц мира, составленный журналом Newsweek совместно с исследовательской компанией «Статиста». При составлении рейтинга учитывались потребление энергии и воды, объем выбросов парниковых газов, переработка отходов, экологичность закупок и долгосрочные природоохранные программы. Стоит отметить, что Шиба стала единственной израильской больницей, вошедшей в этот список. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Наблюдается переменная облачность. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 35 и в Эйлате 40 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске. А я передаю слово Кате Санне Вергуновой.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 17 часов и 8 минут в студии Первого радио. Да-да, вы находитесь на волне 89.1 FM. Здесь же нахожусь и я. Я это Екатерина Вергунова с нового микрофона. И эти ближайшие два часа мы проведем вместе. Вместе с классными композициями, с вашим настроением, с нашим настроением и, конечно же, музыкой. Да, тема эфира перевалила из прошлого часа в этот. В этом тоже будем обсуждать, какое самое странное правило было у вас на работе или какой рабочий запрет или, правило, запрет. Вы до сих пор не можете понять, почему оно так происходит у вас на работе или в целом. Я так поняла, что в целом по государству это больше, интереснее и легче писать, да? Потому что вижу, ваши WhatsApp-ски продолжают прилетать в наш WhatsApp-мессенджер, номер которого не поменялся в этом часе, 05420-70-800. Да, какое самое странное правило было у вас на работе, пишите. Будем перешептываться, перемигиваться, переписываться. Ну и, разумеется, я постараюсь максимально приблизить вас по настроению к тем самым дням, которые мы ждем всю неделю, это пятница и суббота. Выходные на носу, и не забываем, что лето, оно все еще здесь. Эти два часа Милана Левитина, он должен был сопровождать вас этим вечером, и включать вам новинки в программе «Хит-парад», но я думаю, что и мы с вами тоже справимся. Ну а поскольку все-таки Милан Левитин это прекрасно, то послушаем следующую композицию в его же исполнении, как будто бы он здесь. Всем привет.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.
0: Разумеется, никто не отменял наши с вами правила. Мы можем, хотим и танцуем.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Я надеюсь, что у вас настроение поднимается выше. Ну а если нет, то я для этого здесь. Мыслями чувствую, что Милон Левитин с нами тоже где-то рядом. Ну, мыслями. Ах, какой кайф, когда он заменяет меня. А мне выпадает шанс заменить его.

Продолжаем с вами двигаться по волне 89.1 FM. Напомню, что здесь мы с вами на ближайшие два часа отменяем любые правила. Да, можно писать сколько угодно, присылать все, что хотите в наш WhatsApp-мессенджер, номер которого 054-20-70-800. Никаких правил, но обсуждаем самые странные правила, которые у вас были на работе. Возможно, какой-то рабочий запрет, который вы до сих пор не можете понять, простить, вспомнить. Зачем, почему, кто, как. Ну и, разумеется, танцуем вместе. Приближаемся к выходным. Ребят, знаете, звезды тоже живут по правилам, но мы с вами нет. Не эти ближайшие два часа. Что вы себе наметили на эти выходные, тоже можете писать, делитесь. Нашли какое-нибудь интересное растение, тоже делитесь. Посадили помидор, делитесь. Не помидором, сообщением.

Итак, какое самое странное правило было у вас на работе или какой рабочий запрет вы до сих пор не можете понять, а он у вас существует, и с тех пор, как вы пришли на работу, это правило висит, и все должны делать так, как написано. Кстати, если вы думаете, что звезды живут как-то не по правилам, ну, когда смотришь, вот там, допустим, на какую-то мегазвезду, думаешь, ну, конечно, ему же все можно, у него нет правил. Так вот, нет. Когда мы слышим слово «звезда», и нам действительно кажется, что эти люди могут позволить себе все, это неправда. Это далеко не так. Например, у многих артистов перед концертами существует негласное правило. Никто не входит в гримерку без стука. То есть обязательно постучать. Этот вопрос не просто так стоит, и правило не просто так. Это уважение, возможность сосредоточиться. То есть человек должен быть в какой-то в своей, скажем так, рамочке, да, и если кто-то резко откроет дверь, тебя может просто выбить из этой рамки, ты забудешь роль и так далее. Некоторые певцы тоже перед выходом на сцену вообще запрещают любые разговоры. Просто ходят, мычат, это они там распеваются, так, да, и не разговаривают. Есть музыканты, которые требуют, чтобы за час до концерта никто не обсуждал вообще никакие рабочие вопросы. Я это как продюсер вам говорю, это правда. То есть все, за час до концерта делаются последние проверки и тишина, никаких рабочих вопросов, только настроение на выступление. А у некоторых телеведущих, новостников тоже, действует правило никаких плохих новостей перед эфиром. То есть они готовят выпуски и хотя бы, ну, у меня такое, когда я работала на новостях, у меня было такое правило, хотя бы за 5 минут до новостей, до именно выпуска новостей, не читать плохие новости. То есть у тебя есть твой выпуск, все, ты к нему готов, все. Если только, конечно, как в нашей стране, как обычно, ближе к 00, да, что-нибудь случается. Так что есть такие правила, никаких плохих новостей перед эфиром. Ну, собственно говоря, просто некоторые телеведущие уверены, что настроение ведущего мгновенно передается зрителям и слушателям. Это правда. Получается, странные правила иногда становятся настоящими профессиональными ритуалами. У нас у ведущих Первого радио тоже куча своих правил перед выходом в эфир. Не буду рассказывать их, это уже частная собственность. Могу рассказать про свои, но на самом деле это не так интересно. Больше интереснее, конечно же, узнать, что у вас там творится, какое самое странное правило было у вас на работе, или какой рабочий запрет вы до сих пор не можете понять, а он у вас есть. Следующая композиция готова. «Танцуем вместе, поем вместе». «Градус 100», так она называется. Ну и, разумеется, «Лобода» без дня, не без дня, без «Лободы» ни дня не прожить. Ну а затем у нас рекламный блок, и сразу же к вам вернусь. Жду ваши WhatsApp-ски на номер 05420 70 800.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио. 03-94-94-88-88. Год без забот.
1: Реклама. Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
0: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
2: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Голоса первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
6: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
0: Лена Семенова.
7: Первому радио 25 лет.
8: Да, Первому радио 25 лет в этом году, ну и мы с вами продолжаем двигаться по волне 89.1 FM, обсуждаем сегодня тему, какое самое странное правило было у вас на работе или какой рабочий запрет, прям запрет, вы до сих пор не можете понять. Вспоминайте, пишите 054-20-70-800, прилетели ваши WhatsApp-ски, вижу, и сразу же после следующей композиции буду их зачитывать.
9: Первое радио всегда с тобой.
8: Время подвигаться. Вместе с Мадонной на Первом радио.

17 часов и 30 минут уже. Смотрите, как быстро пролетает время, когда мы с вами здесь встречаемся. Хотя я рада, очень рада, что у меня появилась возможность побыть с вами чуточку больше. Итак, сегодня мы с вами обсуждаем, какое самое странное правило было у вас на работе. А вы знаете, что иногда запреты кажутся смешными, пока ты не узнаешь их историю. Ну и почему на многих производствах, скажете вы мне, запрещены, например, украшения? В армии, да, там тоже запрещены украшения. Почему? Конечно, потому что кольцо или цепочка могут попасть в механизм, и все, точка. Почему нельзя работать в наушниках на складе? Правильно, потому что человек может не услышать сигнал того же погрузчика, например. Угу. Спасает жизни, да? Почему в некоторых лабораториях нельзя пользоваться духами, знаете? Знаете, из-за риска химических реакций и сильных запахов. Мы часто с вами смеемся над инструкциями, но специалисты по охране труда напоминают. Многие из них появились после реальных происшествий. И тут, кстати, поговорка «бумага все стерпит» уже не работает. За некоторыми строчками все-таки действительно стоит человеческий опыт, но мы с вами не об этом. Мы с вами вспоминаем, какое самое странное правило было у вас на работе или какой рабочий запрет вы до сих пор не можете понять. Перехожу к вашим WhatsApp-эскам. И да, я не зря сказала, что Милон Левитин с нами здесь. Чувствую его носом. Мыслями он всегда с нами. Пишет: у меня было странное правило на работе. Надо было писать отчет о своей деятельности за неделю. Это настолько никому не нужное правило. И все выдумывали. Мы с коллегой в конце недели пошли пить пиво и написали рабочее совещание со специалистом рекламного отдела. Слушайте, вот эти вот отчеты, на самом деле, ну, мы тоже очень часто прикалывались, и даже здесь, на радио, я частенько, ну, позволяю себе, когда отчет или важный какой-нибудь важный документ, где-нибудь между строк дописывать что-нибудь смешное. Ну, например, Маргуляну нужно в эфире рассказать там про то-то, и можно вписать, что Маргулян должен рассказать про Вергунову, которая сегодня не пришла на работу, потому что пошла гулять с друзьями. Маргулян читает, и это получается иногда очень смешно. Кенг дописывает: потому что человек, выписывающий штрафы, не работает, а карает. Очень-очень в точку, очень. Это я напомню тем, кто только что присоединился, что в прошлом часе мы с сержантом возмущались, почему же в шаббат, например, как в который святой, в который нельзя работать нигде никому, особенно госучреждениям, да? Почему-то можно отправлять пакахим, те, кто выписывает штрафы за стоянку, ну и вообще там за неправильную парковку и так далее. Ах, Кенг, в точку. Так, человек, который не подписался, пишет: «Здрасте, Кать Санна». А, подписался Михаил из Ришина после долгого перерыва. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пакахим, работающий в субботу, не еврей по Галахе. Ну, мы же знаем. Ну, Михаил из Ришина, ну, мы знаем. И можно, да. Дальше он пишет: таких с обязательной оговоркой принимают на работу и в Мисратово, да, и в другие государственные и муниципальные службы. В общем, никуда не деться от контроля и штрафов, точно.

0: нашему здоровью. Еще одна WhatsApp-эсочка. Экспромт. Закрывайте окна двери. Вергунова снова в деле. Круче всех ты. Вот тебе крест. Катерина, ты the best. Человек не подписался. Ай-яй-яй-яй-яй. А, это же Юрий Владимирович подписался. Конечно же. Спасибо большое, Юрий Владимирович. Вы тоже the best. И из-за этого, из-за того, что вы the best, там и здесь тоже the best. Следующая композиция. Надеюсь, она вам понравится. Напоминаю, лето жаркое. Пить побольше воды, носить панаму. Мама сказала.
1: Лето, мы наложили свое вето на все проблемы и все запреты.
2: Вот такое лето на Первом радио.

0: Кентач здесь в 17:43. Это Первое радио. Вы находитесь на волне 89.1 FM. Здесь же нахожусь и я это Екатерина Вергунова, с нового микрофона. И мы сегодня с вами обсуждаем, какое самое странное или смешное правило было у вас на работе, а может быть, какой-то рабочий запрет, который вы до сих пор не можете понять. Ваши варианты прилетают на номер 054-20-70-800. Это номер нашей студийной WhatsApp-эсочной. Я хочу только напомнить, что когда вы будете вспоминать, и пока вы будете вспоминать, в Испании традиционно до сих пор ценят длинный обеденный перерыв. У вас тоже так? У вас на работе тоже правило длинного обеденного перерыва? Но современный график постепенно меняется, да, и мы с вами все время куда-то ускоряемся, а вот в Испании традиционно до сих пор ценят вот этот длинный обеденный перерыв. В Южной Корее и Японии большое значение придают уважению к старшим коллегам, и это влияет даже на стиль общения. У вас есть такое правило, а? А в Нидерландах сотрудники могут совершенно спокойно сказать руководителю, что не согласны с его идеей. Но это нормально. И это считается такой нормальной частью рабочего диалога. Кстати, во многих наших коллективах тоже, по-моему, так получается. То, что в одной стране кажется странным правилом, в другой воспринимается как естественная норма, или мы берем у друг друга эти правила, переписываем чуть-чуть под себя. Какое самое странное правило было у вас на работе, или какой рабочий запрет вы до сих пор не можете понять, простить? Я, кстати, вам расскажу сегодня и что ученые говорят на эту тему. Прилетают ваши WhatsApp-эсочки. С нами здесь дядя Саша пишет: самое главное — настройки, бери побольше, кидай подальше, пока летит, отдыхай. Все, точка. Дядя Саша, кажется, это вы мне поднимаете настроение, а я тут стараюсь поднять его вам перед теми самыми выходными, которые уже на носу. Ну и Виталий Криворожский тоже здесь, пишет: добрый вечер, Екатерина Александровна. Самое непонятное правило на работе – это почему на работе надо работать. Это уже, кстати, второй человек, который нам пишет за эти полтора, почти два часа это же сообщение. Всем хороших выходных желает нам Виталий. Пишет, что на завтра вечер жену пригласил в ресторан Тифлиси в Батьяме. Наслушался рекламу у вас на радио. Слушайте, значит так, если вы завтра идете, это пятница, ага, в воскресенье я здесь в 16:00. Виталий, пожалуйста, напишите мне обязательно отчет, было вкусно, что понравилось, обратите внимание на все мелочи, мне нужно знать все. Ой, как я, вот это мои правила. Я очень люблю, когда вам что-нибудь рассказываю, распространяю своих агентов по стране, и потом мне пишут, где что и как. Так, а еще у меня один вопрос, тоже не для эфира, пишет Виталий, но это уже между нами. Кстати, таких WhatsApp-эсок прилетает очень много, но почему-то вы в самом конце пишете, что это не для эфира. Ладно, сейчас я почитаю. Ленчик пишет: правила в университете в Бакаэль-Гербия не пускают шортух. В шортах! И моего рабочего не пустили, прибывшего чинить пожарку. Слушайте, ну это вообще какая-то дискриминация. На самом деле, если есть вот какие-то дресс-коды, но я не очень понимаю, пожарку чинить... то есть это техник, который пришел чинить пожарку, он пришел в шортах, его не пустили, потому что он в шортах. Ну, это когда... все, и будет не починена пожарка. Вот так вот.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама. Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
2: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Решен ли цион? Бен Цви, 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
6: Филиалы ДАКС «Ришон Ли Цион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ли Цион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
7: Жаркое лето в «Центр Кар».
8: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
7: Звоните 03-558-5458.
9: Реклама.
10: Лучшая музыка. 89.1 FM.

Смотрю, а время-то уже 17 часов и 50 минут. По-моему, этот час пролетел еще быстрее, чем прошлый. Но радость в том, что у нас есть с вами еще один час в запасе. И в нем мы тоже будем обсуждать те самые смешные, нелепые правила у вас на работе, у нас. Сразу дам вам затравочку на следующий час, чтобы у вас было время подумать. Осталось буквально 10 минут до конца этого эфира. Затем мы услышим новостной выпуск от Евгения Забежинского. Он нам расскажет, что происходит в нашей стране, а также в мире, события и все, что там важное и неважное. Ну а затем мы с вами сразу же встречаемся в следующем часе. И давайте представим, что именно вам завтра, ну хорошо, не завтра, а завтра пятница, в воскресенье, доверили написать корпоративный устав. Какие три правила вы бы обязательно оставили, а какие бы добавили? Напишите, какие правила, вот три правила, которые на ваше усмотрение должны быть у вас на работе. Наверняка многие скажут уважать друг друга, не задерживать людей после окончания рабочего дня, ценить чужое время, ценить чужой обед. Какие правила вы бы отменили? Возможно, это бессмысленные отчеты или бесконечные совещания, или запрет на кружку с кофе рядом с компьютером. С моим. Да уж, и правда, иногда один здравый пункт приносит коллективу больше пользы, чем десяток формальных инструкций. Может быть, главный секрет хороших правил очень прост. Они должны быть просто помогать людям работать и не мешать им, а? Итак, следующий час проводим снова вместе. Если бы вы писали правила, напишите мне на номер 05420708 три правила, которые вы бы установили у себя на рабочем месте. Жду это все на номер WhatsApp 05420708.

Завершаем этот эфир с прекрасной композицией. Она на иврите прозвучит, но каждый из нас в нашей стране знает и слова, и эту песню. Сильная мотивация. Пусть будет тихо на этих выходных.

0: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
1: Рок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступиться своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно, ради вот этой главной цели.
0: Лидия Топельберг.
2: Первому радио 25 лет.
3: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
4: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
3: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
5: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
6: События военные могут начать идти на спад.
7: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
8: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
3: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
9: В прямом эфире с трансляции.
0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
12: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Филиалы DAX Ришон Лицеон и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицеон Лещанский 3, Ашдот Шдерот Вайцман 2.
14: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
15: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Жаркое лето в Center Car.
16: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
3: Center Car Azur.
17: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. Творог 5%, а также с изюмом 19,90 за килограмм. Копченая скумбрия 6,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Мадана Имания. Мидхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
0: Реклама.
2: Первое радио. Новости.
18: В Риме завершился очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 18 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Ливанский телеканал «Аль-Джадид» сообщил, что завершился седьмой раунд переговоров между Израилем и Ливаном, который проходил в Риме под эгидой Госдепартамента США и длился 3 дня. Ранее «Эксиос» со ссылкой на американский дипломатический источник сообщил, что делегации Ливана и Израиля при посредничестве США добились прогресса на переговорах в Риме. По словам сотрудника Госдепартамента, переговоры были посвящены ряду политических и военных вопросов и были очень продуктивными. Стоит отметить, что, несмотря на это, в течение последних суток Цааль атаковал несколько объектов инфраструктуры Хизбаллы в разных районах Южного Ливана. Среди пораженных целей армия назвала склады вооружений, командный пункт и другие объекты террористической организации. Удары были нанесены в ответ на вчерашний инцидент в районе Маджальзуна, где в результате взрыва погибли майор резерва Арель. Беренсток и старшина резерва Тамир Вакнин. Еще 4 военнослужащих получили тяжелые ранения. В ЦАЛе заявили, что израильские силы продолжат действовать в зоне безопасности на юге Ливана в соответствии с соглашением и будут устранять угрозы военнослужащим и жителям Израиля. Двое израильтян сегодня днем, заблудившись по ошибке, въехали в Джинин. В городе их автомобиль атаковали местные жители, которые преследовали машину и забрасывали ее камнями. Один из нападавших разбил кирпичом окно, пытаясь добраться до находившихся внутри людей. Израильтянам удалось самостоятельно выехать из города, они не пострадали и добрались до КПП Джинин, где их встретили военнослужащие. После инцидента силы ЦАЛа вошли в район нападения, закрыли находившиеся там магазины и начали поиски подозреваемых в нападении. Силы безопасности выясняют обстоятельства произошедшего. Министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Египта, Пакистана, Индонезии и Иордании опубликовали совместное заявление, обвинив Израиль в продолжающихся нарушениях в секторе Газа. Главы внешнеполитических ведомств осудили удары по медицинским учреждениям и другой гражданской инфраструктуре, а также гибель мирных жителей сектора. К другим новостям. Супруга премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху Сара Нетаньяху подала иск против Йехиэля Охефами, работавшего в отделе логистики при резиденции главы правительства. На прошлой неделе он сам обратился в суд, обвинив ее в притеснениях на рабочем месте. В иске Сары Нетаньяху утверждается, что сотрудник тайно снимал внутренние помещения резиденции, нарушая закон и подписанное им соглашение о конфиденциальности. Его также обвиняют в незаконном сборе информации и попытке использовать ее для шантажа и вымогательства. По версии истицы, после увольнения и отказа вернуть его на работу, ОГФАМИ начал кампанию мести. В аэропорту Лейпцига 2 дня назад был обнаружен беспилотник со взрывчаткой рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124, перевозившим боеприпасы. По предварительным данным, взрыв не произошел лишь из-за технической неисправности беспилотника. Прибывший на место робот-сапер обезвредил устройство. Инцидент произошел 4 августа, однако о нем стало известно на следующий день. Работа аэропорта была временно приостановлена, часть рейсов отменена или направлена в другие аэропорты. Европейские спецслужбы подозревают, что к произошедшему могут быть причастны российские агенты. Однако окончательных выводов пока нет. Стоит отметить, что кроме того, экипаж грузового самолета DHL сообщил о столкновении с неизвестным объектом примерно в 400 метрах от аэропорта. Следователи не исключают, что это мог быть второй беспилотник. Поиски его обломков продолжаются. Ну и приятные новости напоследок. Израильский медицинский центр Шиба Тель Ашумер вошел в новый международный рейтинг самых экологичных больниц мира, составленный журналом Newsweek совместно с исследовательской компанией Statista. При составлении рейтинга учитывались потребление энергии и воды, объем выбросов парниковых газов, переработка отходов, экологичность закупок и долгосрочные природоохранные программы. Стоит отметить, что Шиба стала единственной израильской больницей, вошедшей в этот престижный список. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха завтра существенно не изменится, сохранится жаркая погода. В Иерусалиме 20 градусов ночью, 30 днем, в Тель-Авиве 22-32, в Хайфе 23-29, в Бершеве 22-35 и в Эйлате 27 градусов ночью и 40 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
11: Лучшая музыка. Первое радио.

0: 18 часов и 9 минут в студии Первого радио. Напомню, что вы находитесь на волне 89.1 FM. Здесь же нахожусь я, это Екатерина Вергунова, снова у микрофона, и ближайший час мы проведем с вами вместе. Вот такой маленький сюрприз в этот четверг перед выходными. Да, напомню, что пятница и субботница уже на носу, а значит, у нас с вами задача максимально поднять себе настроение, что мы с вами и делаем посредством нашей музыки, вашими ватсапесками. Обсуждаем сегодня, какое самое странное правило было у вас на работе, или какой рабочий запрет, скажем так, вы до сих пор не можете понять, простить, но вынуждены его исполнять. Но в этом часе я вам предлагаю немножко расширить свою фантазию и представить, если бы вы писали те самые правила на работе, что бы вы добавили? Давайте три правила, которые вы бы написали у себя на работе. Ну, какие они могут быть? Просто представьте, что именно вам доверили такое дело, написать корпоративный устав. Это наверняка многие здесь скажут, что уважать друг друга будет, да, ценить чужое время, не раз разогревать в пластике в общей микроволновке рыбу и так далее. А еще не забывайте выключать кондиционеры. 054-20-70-800 это номер WhatsApp, посредством которого мы с вами перешептываемся, перемигиваемся. И да, у нас правил с вами в этом часе тоже нет. Сколько угодно WhatsApp-эсок welcome. Что хотите, то и присылайте тоже. Добро пожаловать. Здесь и на первом много классной музыки и хорошего настроения. Всем привет.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вот такими потрясающими композициями мы начали этот эфир. 18 часов 13 минут, да уже, собственно, почти 14 минут в студии Первого радио. Этот час тоже может очень быстро пролететь, и вы будете потом вспоминать, ах, целых 3 часа с Вергуновой здесь на Первом. Итак, друзья мои, сегодня обсуждаем очень странное такое поведенческое наше правило. Какое самое странное правило было у вас на работе? Мы с вами обсуждали уже предыдущие 2 часа. Какой рабочий запрет вы до сих пор не можете понять? Ну и я предложила вам написать самим, например, 3 правила, которые вы бы обязательно завели на своей работе. Да, прилетают ваши WhatsApp-ски. Напомню, номер 05-420-70-800. Здесь со мной до самого конца сегодня, наверное, Виталий Криворожский, простите. Я аж прям зачиталась, потому что сразу начинаю понимать здесь для с галочкой, с пометочкой, чисто не в эфир или между собойчик, да, или это в эфир, потому что у нас есть свои правила, которые мы отменяем, но все же придерживаемся, и да, много WhatsApp-эсок у нас под таким, под галочкой «не в эфир», поэтому я пытаюсь наискосок быстренько прочитать любое сообщение, которое прилетает сюда на Первое. Можно ли это сказать в эфир, или человек просит между нами? Да, потому что мы с вами перешептываемся в первую очередь, и не все WhatsApp-эски летят в эфир. Итак, мы с Виталием продолжаем перешептываться, Леонид тоже присылает нам картиночки всякие прикольные, ну да, приколы и так далее. И Марк Оригинал здесь с нами. Ух ты, вечер перестает быть томным, да? Пишет он, не смотрел я «Фигаро» и не в театры, и в кино. Не ходил в музей давно, и балет смотрел давно. Все на Первом зависал, и программ не пропускал. Слышал Первый я канал, и стихи вам сочинял. Всем здоровья, добра, душевного тепла. Желает Марк Оригинал. Это, по-моему, потрясающе. И вместе вот с этим настроением давайте послушаем следующую композицию.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
0: Легендарная Шер с композицией «Believe». Я тоже верю, что будет тихо, будут хорошие выходные, ну и жара немножко спадет, и все встанет на свои места.

0: напомню, что вы находитесь на волне 89.1 FM. Здесь с прекрасными композициями мы двигаемся вперед. И чем дальше, тем ближе к пятнице, к нашим, к выходным. Какие правила нужны вам? Какие правила вы бы написали у себя на работе? Пишите 054 20 70 800. Это номер нашего WhatsApp. Ну и какое самое странное правило было у вас на работе? Пишите.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM. Ready?

0: Реклама.
1: Филиалы DAX Ришон-Лицеон и DAX Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон-Лицеон, Лещанский 3, Ашдод, Ждерот-Вайцман 2.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
5: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон-Лицеон, звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.
8: Голоса Первого радио.
9: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю, терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютьюбе.
10: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
9: Марк Кричевский.
8: Первому радио 25 лет.
11: Лучшая музыка.
12: 89.1 FM.

Лучшая музыка 89.1 FM.

Ну что ж, надеюсь, прогрелись вы нашими композициями, подняли себе настроение, а может быть не только себе, но еще и своим близким. Напомню, что вы находитесь на волне 89.1 FM, это первое радио, которое всегда с тобой. И сегодня мы обсуждаем, какое самое странное правило было у вас на работе или какой рабочий запрет вы до сих пор не можете понять, простить, принять, возможно. Я рассказываю вам самые странные запреты в мире, которые до сих пор существуют. Их несколько, на мой взгляд, которые действительно существовали в разных компаниях. Например, где-то сотрудникам запрещали держать на столе больше одной фотографии семьи, чтобы ничего и ничто не отвлекало. Представьте себе, ваш рабочий стол, у вас стоят фотографии, и нельзя больше одной фотографии поставить на стол. В одном офисе просили не использовать слишком сильные духи, потому что у коллег могла быть аллергия. Ну, мы не будем спрашивать, да, например, вот у Евгения Забежинского есть у тебя аллергия, а у него их целых 4 аллергии, в основном больше даже. На руках пальцев не хватает, сколько у Евгения аллергия, в основном это на коллег, но не на сильные духи. Да, у кого-то бывает аллергия на работу. Бывали компании, где ограничивали количество комнатных растений на рабочем столе, чтобы они не мешали уборке и не загромождали проходы. А некоторые работодатели даже вводили правило не проводить совещание стоя в дверях коридора, если разговор затянулся. Нужно идти в переговорную. На первый взгляд все это кажется странным, но почти за каждым таким запретом скрывается желание избежать конфликтов или сделать работу удобнее. Ну, вроде бы как все для людей. Знаете, как телефон новый покупаешь и говоришь: «Господи, этот же телефон прямо для меня». То есть не я для телефона, а телефон для меня. Вот так вот устанавливаются правила и так далее. Обсуждаем с вами, какое самое странное правило было у вас на работе или есть, или какой рабочий запрет вы до сих пор не можете понять, пришли на новую работу, и у вас там запрет какой-то, о котором вы даже не подозревали, что вот так можно было, да. Например, все ходят строго в определенное время в столовую, и нельзя на 2 минуты опоздать ни туда, ни сюда. Марк Оригинал продолжает нам здесь желать здоровья, добра и душевного тепла. Отлично пишет. Классно, здорово, когда он с нами. Есть еще человек, который написал, но это так, это личное. И Юпитер, дорогой родной Юпитер, с нами здесь, пишет 3 золотых правила Юпитера. Никакой опеки, важен лишь результат. Не сидеть над душой, не контролировать каждый шаг и требовать постоянных отчетов. Говорить прямо, независимо и честно, соблюдая субординацию. Авторитет определяется не табличкой на двери, а качеством мыслей и аргументов. Экспериментировать, не боясь новизны. Рутина и застой – главный враг любого коллектива. Здрасте, Юпитер. Юпитер написал нам те самые 3 правила, которые я попросила вас написать в начале часа, чтобы вы установили на своей работе, на своем рабочем месте, какие правила вам не хватает. Итак, пишите.

Продолжаем двигаться по волне 89.1 FM. У нас впереди небольшой рекламный блок, ну а затем я обещала, и я сразу же к вам возвращаюсь. Время летит на первом очень быстро. Готовится программа «Прямой ответ». Потрясающий гость, кстати, будет сегодня у Марьяны Веленькой. Да, я вам очень рекомендую послушать. Двигаемся к пятнице. Поднимаем себе настроение. Ну и не забываем писать в WhatsApp-ски. 054-20-70-800. Какие три правила вы бы установили сегодня на своей работе, на своем рабочем месте? Пишите!

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Филиалы DAX «Ришон Ли Цион» и DAX «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ли Цион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
7: Жаркое лето в «Центркар».
8: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
7: «Центркар Азур».
8: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.
9: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Ах, как много у нас правил в нашей жизни, но представьте себе офис, где нет вообще никаких правил. Каждый приходит, когда хочет, проводит совещание без расписания, оставляет после себя беспорядок, отвечает на письма, когда вспомнит, если вообще вспомнит. Ну и сначала кажется, конечно же, свобода. Но очень быстро начинается тот самый хаос. Да, здесь говорят психологи, что они говорят, что человеку нужны понятные границы, они снижают уровень тревоги, помогают договориться друг с другом и делают работу предсказуемее, то есть легче. Проблема не в самих правилах. Проблема начинается тогда, когда правила перестают помогать и начинают существовать сами ради себя. И вот тогда сотрудники чаще всего вспоминают: ну да, бумага все стерпит. Как часто мы это говорим, да? Бумага все стерпит. Отличная пословица, отличная поговорка, не знаю, назовите эту фразу как хотите. У меня же к вам один вопрос. Какое самое странное правило было у вас на работе и какие три правила вы бы установили на своей работе сегодня? Итак, не для офисных работников, пишет нам не подписавшийся человек. Да мне одно только правило. В жару раз в час, два отдых под кондиционером. Как я вас понимаю, Аня, но я вам сейчас сразу скажу, что наоборот бывает. Да? Вот я, например, с работы выхожу и просто стою на солнце, чтобы согреться, потому что в наших условиях без кондиционера вообще нельзя, аппаратура должна быть постоянно в определенной температуре, и нас просто вымораживает. У меня даже иногда поначалу было ощущение, что кондиционеры здесь специально включают для того, чтобы мы не засиживались, вот отработали быстренько и убежали. Поэтому да, зимой мне еще хуже, а летом, вы не поверите, но у меня стоит фигачит кондиционер, естественно, и стоит обогреватель под столом, потому что высидеть по 9, а то и 12 часов невозможно, когда минус 16, я называю так, это наша офисная температура. Ну, они, конечно, не минус 16, она чуть выше, но все равно. Рамечка тоже с нами здесь, пишет: доброго вечера всем. В одной компании, в которой я работал, можно было приводить животных, особенно любили собак. А вот на кошек был запрет, именно из-за аллергии. Странно, но факт. Рамечка, мы об этом говорили как раз, по-моему, час назад или даже 2 часа назад, но вот именно такой запрет мы уже упоминали. Рамечка, который очень соскучился по первому радио. Что же, вас давно-то не было, Рамечка? И дальше он пишет правила из давнего советского мультика про чертенка. Любимая себя чихай. А, любимая себя чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех. Ой, чертенок этот номер 13, это же был прекрасный мультик. Спасибо, Рамечка, что напомнили. Но так же нельзя, товарищи, дописывает Рамечка нам и напоминает, что следующая композиция уже готова. Майкл Джексон на первом, на волне 89.1 FM. Давайте вместе подвигаемся, немножко потанцуем и подпоем.
1: Первое радио.
2: Первое радио.
3: Love is just a game.
0: Эту композицию я всегда называю «Белые джинсы», и не я одна.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю сам.

а где-то совсем скоро начнется пятница долгожданная, и, конечно же, суббота тоже. Сегодня мы с вами убедились, почти у каждого рабочего правила есть своя история. Иногда смешная, иногда поучительная, иногда такая, что лучше бы она никогда не происходила. И старая поговорка «бумага все стерпит» напоминает нам, написать можно все, что угодно. Но по-настоящему хорошие правила — это не те, которые занимают 10 страниц инструкции. Это те, которые понятны нам с вами, справедливые, и делают жизнь, нашу жизнь, легче. Надеюсь, эти выходные пройдут у вас легко, в настроении. И очень надеюсь, что смогла за эти 3 часа поднять вам это настроение, которое продержится до воскресенья. 16 часов в воскресенье приду и буду снова у микрофона, ваша Вергунова.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
2: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Филиалы DAX Ришон Ле Цион и DAX Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Ле Цион, Лещанский 3. Ашдод, Шдерот Вайцман 2.
1: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: Врачи борются за жизнь девочки, захлебнувшейся в домашнем бассейне в Ашкелоне. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 19 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Полуторагодовалая девочка едва не утонула в бассейне частного дома в Ашкелоне. Ребенка извлекли из воды в критическом состоянии. Бригада МАДА провела реанимацию и доставила девочку в больницу Барзилай, продолжая оказывать ей помощь по дороге. Обстоятельства происшествия выясняются. Парламент Уганды одобрил отправку военных в сектор Газа в составе международных сил стабилизации. Предложение внес министр обороны страны. Это стало первым публичным подтверждением готовности Уганды присоединиться к международным силам. Тем временем Совет мира готовит в Газе первую военную базу с возможностью быстрой эвакуации. Ливанский телеканал «Аль-Джадид» сообщил, что завершился 7-й раунд переговоров между Израилем и Ливаном, который проходил в Риме под эгидой Госдепартамента США и длился 3 дня. Ранее «Эксиос» со ссылкой на американский дипломатический источник сообщил, что делегации Израиля и Ливана при посредничестве США добились прогресса на переговорах. По словам сотрудника Госдепа, переговоры были посвящены ряду политических и военных вопросов и были очень продуктивными. Двое израильтян сегодня днем, заблудившись по ошибке, въехали в Джинин. В городе их автомобиль атаковали местные жители, которые преследовали машину и забрасывали ее камнями. Один из нападавших разбил кирпичом окно, пытаясь добраться до находившихся внутри детей. Людей. Израильтянам удалось самостоятельно выехать из города. Они не пострадали и добрались до КПП «Джинин», где их встретили военнослужащие. После инцидента силы ЦАЛИ вошли в район нападения, закрыли находившиеся там магазины и начали поиски подозреваемых в нападении. Силы безопасности выясняют обстоятельства произошедшего. Министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Египта, Пакистана, Индонезии и Иордании опубликовали совместное заявление, обвинив Израиль в продолжающихся нарушениях в секторе Газа. Главы внешнеполитических ведомств осудили удары по медицинским учреждениям и другой гражданской инфраструктуре, а также гибель мирных жителей сектора. К другим новостям. Израильский медицинский центр Шиба Тель-Ашумер вошел в новый международный рейтинг самых экологичных больниц мира, составленный журналом Newsweek совместно с исследовательской компанией «Статиста». При составлении рейтинга учитывались потребление энергии и воды, объем выбросов парниковых газов, переработка отходов, экологичность закупок и долгосрочные природоохранные программы. Стоит отметить, что Шиба стала единственной израильской больницей, вошедший в престижный международный список. Юношеская сборная Израиля по гандболу впервые в истории завоевала путевку на чемпионат мира среди игроков до 19 лет, который состоится летом будущего года. Решающей стала победа израильтян над сборной Польши со счетом 35-34. Одним из главных героев матча стал Йонатан Пелах, забросивший 18 мячей. Ранее право выступить на чемпионате мира получила и молодежная сборная Израиля в категории до 21 года. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра температура воздуха существенно не изменится, сохранится жаркая погода. В Иерусалиме 20 градусов ночью, 30 днем, в Тель-Авиве 22-32, в Хайфе 23-29, в Бершеве 22-35 и в Эйлате 27 градусов ночью и 40 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00. А далее в эфире «Прямой ответ» с Марьяной Беленькой.
8: Когда искажаются понятия. Когда слова меняют смысл. Когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
9: Здравствуйте. Как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ» и я, Марьяна Беленькая. Приветствую всех радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. И я также напомню, что у вас есть возможность задавать вопросы нашим гостям. Если передача, как сегодня, идет в прямом эфире, пишите вопросы в чат передачи на YouTube-канале Первого радио, но только лучше делать это где-то примерно до 19.30, максимум 19.40, иначе я их не успею задать нашему гостю. А сегодня у нас в студии Йосиф Шулилин, социальный предприниматель, блогер, а главное для нашей темы сегодня – резервист бригады Хашмонаим. Здравствуй, Йосиф.
10: Приветствую, Марианна, приветствую наших зрителей и слушателей, спасибо за приглашение.
9: Я сразу скажу, просто меня иногда зрители обвиняют в фамильярности, если я с кем-то говорю «ты», то я обычно объясняю, что либо я с человеком хорошо знакома, поэтому на «ты», но здесь по просьбе гостя на «ты», по израильской традиции, в общем-то, с людьми говорить на «ты». И надо сказать, что я хотела бы начать, что тоже редкость для нашей передачи, с знакомства с гостем, потому что не все наши радиослушатели и зрители его знают, хотя, возможно, кто-то и знаком. Обычно я не представляю никого, ну, то есть не рассказываю, потому что обычно у нас политологи, эксперты, важна тема передачи. А здесь, чтобы зрителям было понятно, почему именно с тобой мы говорим на те или иные темы, хотелось поговорить сначала о тебе.
10: Вот, с удовольствием.
9: Ну, давай начнем, наверное, с конца. Как ты стал резервистом бригады Хашмонаим? Единственная у меня просьба, нас не все смотрят в Израиле, особенно YouTube-канал, не все знают израильские реальности, какие-то вещи придется проговаривать, объяснять, переводить.
10: Абсолютно. Я изначально стараюсь сразу по-русски некоторые вещи говорить, но если будут затруднения, а с армейскими терминами часто бывают затруднения, мы найдем перевод этим терминам. Значит, зовут меня Йосиф Шулинин, я репатриировался с семьей окончательно в Израиль 4 года назад из России, и репатриировавшись уже во второй раз, потому что до этого мы были тут на Массе, у меня все еще оставалась такая очень призрачная надежда, что когда-то мне удастся призваться или волонтером поучаствовать как-то в службе в армии. И тут началась война, здесь уже, и я стал искать всеми путями, как попасть в армию, несмотря на то, что у меня на тот момент было 36 лет уже. И в первую алью, когда мне было 27 лет, меня не взяли. Я обращался к разным людям, мне сказали, нет, ты слишком старый, а тут 36 лет, я думаю, ну какие шансы. И в итоге мне удалось призваться по программе «Шлавбет», это ускоренный такой курс молодого бойца для того, чтобы сразу после него поступить в распоряжение резервистской службы. И я призвался с надеждой, что я буду в армии работать по своей гражданской специальности. По специальности я пиарщик, специалист по связям с общественностью. То есть пресс-служба — это вот мое все.
9: Службу тыла в крайнем случае.
10: Да. Или в службу тыла в пресс-службу, или в пресс-службу армии. Но меня распределили в военный равинат. Я не совсем понял, что в военном равинате во время войны делают. А это был октябрь 23-го года. Как раз был первый призыв в шлафбет для религиозных серьезных призывников. И мне говорят, ты будешь в Равенате. Я спрашиваю, что я там буду делать? За кашрут отвечать, за праздники? Какие задачи? Мне говорят, опознавать тела.
9: Вот у меня уже, на самом деле, сказала я на Равенат, у меня уже мороз по коже пошел, да? На самом деле. Октябрь 23-го года.
10: Тут и, да, и это как раз мы заканчивали программу, когда началась наземная операция в Газе. И у меня тоже пошел мороз по коже, потому что я до этого два раза только был на похоронах вообще в своей жизни. А тут мне говорят опознавать тела в военном Равенате. Но я решил попробовать, и сегодня я очень рад, что я не попал в пресс-службу армии, понимая немножко внутреннюю армейскую кухню, понимая, как все это работает. Я считаю, что на протяжении больше года я выполнял действительно важную для армии и для страны функцию, которую не все могут выполнять, проведя десятки инцидентов опознания. А после этого по чатам шла в БЭТ выпускников, стала поступать информация, что запускают курс повышения боевой квалификации до боевого солдата в рамках вновь новооткрывающейся ультрарелигиозной бригады Хашмунаим. Я подал заявку в эту бригаду, поскольку в стране исхода я был в ультраортодоксальной общине. Этот бэкграунд мне помог поступить тоже в харидимную бригаду, несмотря на то, что ты и наши зрители, возможно,
9: да,
10: видят,
9: вот
10: что
9: я
10: у меня
9: хотел сказать, не видят.
10: Вязаная кипа, и здесь я себя идентифицирую как религиозный сионист. Но такой вот, это называется в армии хуцник, иностранец, приехавший. То есть тут не рассматривают в рамках течения, с которым я себя сейчас соотношу, а в рамках того бэкграунда, с которым я вышел. И вот меня приняли в бригаду Хашмунаим, там я прошел боевой курс ровно год назад. Мы с моими соратниками сделали один месяц боевого дежурства в Газе. И вот последние полгода почти я тоже нахожусь в Милуиме в разных должностях. Сейчас у нас были задачи в Ливане, в Иудее и Самарии. И сюда я практически приехал с основания первого батальона милуимников бригады Хашмунаим.
9: Ну вот как раз об этом хотелось сегодня поговорить, потому что ультраортодоксы и армия — это горячая тема, и хоть ты говоришь, что ты относишься к религиозному сионизму, все окружение в основном ультраортодоксальное, товарищи по бригаде, и хотелось понять, как это выглядит изнутри в первую очередь. Что представляют люди, которые сейчас служат в этой бригаде? Можно подробнее? Вот.
10: Вообще, это не первый случай армейского руководства вовлечь, и это, можно сказать, вовлечь, не заставить, а именно вовлечь представителей ультраортодоксальной общины в службу в армии. Была попытка создать батальон Нецах Иуда, он существует и по сей день, но в нем в основном все-таки служат религиозные сионисты. И создание бригады, это несколько тысяч солдат, там порядка 5000 солдат. Пока еще Хашмунаим — это не бригада, это называется бригада, она находится
9: на перспективу.
10: Она находится в состоянии основания, то есть закладывания бригады. И сейчас, когда у нас появился уже, по сути, второй батальон.
9: А сколько у вас человек?
10: Каждый батальон — это несколько сотен солдат, там порядка 300 солдат. Сейчас есть два батальона готовых, включая наш, и это уже как бы придает статус бригаде, несмотря на то, что она еще не укомплектована
9: есть
10: до конца.
9: Есть куда расти от 600 человек до 5000.
10: Да. Параллельно с этим есть призывы срочников, которые вот сейчас поступили, срочники в мае, новый поток, и это продолжается. Почему это называется бригада? Потому что под бригаду выделяются другие ресурсы армии, и эти ресурсы позволяют такую определенную автономность соблюдать бригаде, в том числе, что касается религиозных каких-то нюансов, там молитвы 3 раза в день, час учебы Торы в день и всякие разные другие вещи. Самое, наверное, важное, особенно для молодежи, которая призывается, это то, что это базы разделенные, ну, по большому счету, там не служат девушки.
9: То есть женщин вообще нет во время?
10: Женщин нету, и женщинам, хоть и негласно, можно сказать, запрещен вход на базу. Это такая договоренность, негласная, наверное, призывников и тех общин, из которых они исходят, и армейского руководства. Понятное дело, что для армии это абсолютно невероятное как бы такое требование.
9: Да.
10: Потому что армия — это армия народа, она для всех и так далее. Но молодые ребята, которые только что вышли из ешивы, для них, для их родителей, для их раввинов — это важное условие.
9: А что вот из себя представляют ребята? Сколько им лет? Потому что, я так понимаю, сейчас действительно по данным растет призыв ультраортодоксов, или как харидим говорят в Израиле, так короче,
10: да.
9: Что не все знают, что сейчас я просто приведу данные с... июля 25 года по июль 26 призвалось 2800 человек, это, а вот годом раньше 2200, а до этого и вообще до войны призывалось примерно 1700. То есть рост идет, сейчас за последний призывной год 25-26 около 4000 человек. То есть рост достаточно большой, но, с другой стороны, это включает не только ребят 18 лет, но и гораздо старше. А вот этот призыв, например, если бы все ультраортодоксы, кто должен был пойти в армию 18 лет, должен был бы быть 14 тысяч. То есть рост есть, но, с другой стороны, капля в море. Вот что вообще ребята сами говорят? Какого возраста они? Что из себя представляют?
10: Тут как бы два потока. Я призывался с милуимниками. Это все люди старше 23 лет.
9: Милуимники — это резервисты.
10: Резервисты, да. Угу. То есть это призыв для тех, у кого уже был какой-то армейский опыт. В моем случае я работал, это как работа, это не боевая функция, да, в равинате. Кто-то в службе тыла, кто-то еще в каких-то войсках. У всех был базовый стрелковый уровень 0,2, у некоторых может быть 0,3. 0,3 — это стрелковый уровень, который позволяет, например, охранять поселение, но это тоже до сих пор не боевой уровень. И все, кто были со мной в призыве, это люди 25-30 лет в среднем, были и старше. У нас самый старший человек в нашем призыве был 49 лет. У него профессия врача, поэтому ему позволили, значит, призваться в таком возрасте. Но сейчас призыв милуимников остановился, укомплектованные батальонные резервистов, и сейчас продолжаются плановые призывы молодежи, тех, которые мы там от 18, ну, в нашем случае чуть больше, это где-то около 20 лет. И это ребята из разных совершенно общин. Сейчас призывы, там, если первый призыв, в нем все-таки, да, были вязаные экипы, может быть, процентов 30, сейчас все меньше их видно. Это и хасиды, это и просто ультраортодоксы там, литовского направления, и йеменские. Это, в общем, такой спектр разных течений ортодоксального иудаизма. И отрадно видеть ребят с пейсами, с бородами, бегущими, значит, какой-нибудь марш-бросок. Это действительно уникальный случай. Для большинства из них, насколько я общался, это все-таки во многих общинах все еще не норма, что они призвались. У кого-то есть конфликты с родителями, у кого-то конфликты с общиной. Некоторые выходят с базы по гражданской одежде, чтобы их не видели, и у них не было там проблем с семьей или у их братьев младших, сестер в религиозных школах, или у детей, у кого есть дети. Но абсолютное большинство гордо выходят в форме, с оружием, возвращаются в свои общины. И это, на самом деле, самое главное изменение, которое происходит сейчас в обществе. Когда происходит нормализация того, что в религиозные районы, такие как Бнейбрак или Меашарим в Иерусалиме или Бейт-Шемеш, возвращается солдат с оружием, не сбривая свои пейсы, продолжая ходить в синагогу в своем районе, молиться с оружием или без, и другие это видят, и так происходит нормализация, и молодежь начинает задаваться вопросом, а что мне даст служба в армии, какие перспективы?
9: Ну, хотелось понять, да, какие перспективы они получают, что на них повлияло на решение пойти служить, потому что то, что мы видим, это огромные демонстрации харидим, перекрывающие дороги, «Умрем, но не призовемся», вот эта картина, которую видит, в общем-то, весь Израиль и весь мир, и это выглядит очень страшно, и кажется, что это никогда не поменяется. Вот что повлияло? Угроза арестов, желание войти в другую жизнь. Но нам сейчас, к сожалению, нужно прерваться на рекламу, я просто нашим зрителям говорю, как-то предлагаю удержать внимание, мы прервемся буквально на минуту и продолжим сразу вот с этих ответов на эти вопросы.
10: Йо.
11: Прямой ответ.
12: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
13: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
14: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение.
15: Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
16: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
17: 03-94-94-88-88.
18: Год без забот.
19: Реклама.
20: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
21: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
22: Кондиционеры по самым низким ценам.
23: Можно еще ниже.
24: Кондиционеры по самым низким ценам.
25: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
26: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
27: Еще ниже.
28: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
29: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
30: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Филиалы ДАКС, Ришон Лицион и ДАКС Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион, Лещанский 3, Ашдод, Шдерот Вайцман 2.
19: Реклама.
6: Голоса Первого радио.
31: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть в настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
32: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное по ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
31: Павел Маргулян.
33: Первому радио 25 лет.
19: Прямой ответ.
9: Мы продолжаем наш разговор с Йосифом Шлилиным. Разговариваем о службе ультраортодоксов в израильской армии. И вот перед рекламой я спрашивала, что стало мотивацией для ребят, которые все-таки идут служить, угрозы арестов, обвинения в дезертирстве или вот появление таких бригад, и какие вообще у них были мотивации?
10: Я думаю, что основная мотивация — это все-таки возможности для службы, которая предоставляет армия, потому что, как я сказал, как таковой вот этой рамки для службы человека, строго соблюдающего законы Торы, ее не было в армии. Армия — это светский институт, и поэтому и возникает вот это вот, может быть, можно сказать, естественное противоборство некоторых харидимных общин, харидимных кругов против обязательного призыва, потому что есть огромное количество случаев, когда по собственной воле шел молодой человек в армию и впервые вдруг сталкивался с контекстом, который он в своей общине не видел. Вдруг рядом с ним девушки ходят в военной форме, вдруг рядом с ним совершенно светские его ровесники. И очень много было случаев таких, когда люди обрезали пейсы, отказывались от религии или меняли черную кипу на более маленькую вязаную кипу. И это есть вот это самое противоречие. Теперь, когда появилась... Во-первых, произошла война, и многие люди, которые по тем или иным причинам откосили от армии или пытались уклониться от армии, как вот мои сослуживцы уже в более зрелом возрасте, стали искать возможность поступить в армию и, более того, стать боевыми. Это вот мотивация тех людей, которые со мной служат, чтобы внести свой вклад в победу, которую мы на протяжении уже почти 3 лет куем изо дня в день. И для многих это такой гражданский порыв. И для молодежи то же самое. Люди видят, что происходит, даже в самых строго соблюдающих общинах. И когда появляются такие перспективные возможности и стать боевым, и при этом продолжить соблюдать, те, у кого эта мысль появлялась, она вдруг воплощается в реальность. Я не думаю, что вот это общественное давление и то, как раздута проблема призыва ультрарелигиозных в армию, позитивно действительно влияет на количество призывников. Потому что до фактических санкций пока еще не дошло. Тех, кого задержали, эти задержания и аресты аннулировались, и просто людей всех распустили. И это просто нагнетает общественное кипение, бурление вот этих масс, но не влечет за собой действительно призыв. Может быть, санкции такие, как ограничение каких-то пособий социальных, ограничения выезда за границу и повлечет за собой там принятие решения более массового для призыва. Но армия пока не готова. Сейчас вот есть порядка 70 тысяч уклонистов, по-моему. И армия не готова все 70 тысяч сейчас принять, потому что бригада Хашмонаим не справится с ними, а другие в других подразделениях только начинают создавать такие вот программы, куда могут призваться ультраортодоксальные люди.
9: Знаешь, меня мучает вопрос. У нас, например, 2 девочки, да, и если призыв ультраортодоксов будет расти, армии действительно нужны солдаты, и нет никакой причин, чтобы они не служили, но это чем больше будет хредима, это демография играет свою роль. Сейчас 20% израильских школьников — это выход из ультраортодоксальной общины. И вот эти ограничения для девочек, не ограничит ли это возможности девочек, женщин служить в армии? Потому что вам сюда хода нет, вам сюда хода нет. Уже хардальные, то есть религиозные сионисты, которые достаточно были раньше мягки к этому, говоря, уже призывают выпускников ешив не идти в те или иные войска, например, в танковые, да, опасаясь, что мужчины и женщины окажутся в итоге в одном танке, хотя этого нету.
10: И, да, это известный конфликт, но он связан опять-таки со смещением установленного статуса кво. У Ешиват Эсдер, вот этих программ, которые созданы специально для вязаных кип, у них была договоренность определенная с армией, они были также заинтересованы, чтобы служба была раздельной, потому что это точно так же влияет на религиозных сионистов, на вот этих вот молодых ребят, не возвращаться в ешиву, не возвращаться в свою общину и отходить от традиции. Но когда мы говорим, как изменится армия там, в ближайшие 10 лет, я не думаю, что определенно будет влияние призыва харидим, и те, кто сегодня призывают к тому, чтобы всех схватить и всех затащить в армию, они не готовы к тем переменам, которые будут. Но будут ли ущемлять... Тут нету в этом дискурсе никакой повестки ущемления женщин в правах. Если женщина хочет служить, она должна пойти и получить свое право служить. Так было.
9: Но потом будет, знаешь, всегда отдельно женские бригады, отдельно мужские бригады.
10: Да, но если мы говорим о призыве религиозных, то это отдельная служба. Она связана с религиозными, а не с женщинами. Они не про... ну, то есть...
9: Я понимаю, что они не из-за ущемления. Ну, просто это одно влечет другое. Это то же самое, знаешь, как не в армии, а в обычной жизни, когда демографически религиозных становится больше в городах, которые было больше светского населения, начинают закрываться магазины в шаббат. Вот я сегодня читала, что жалуются на то, что на всю громкость призывы к молитве в шаббат, и это тоже не всех устраивает. Больше ограничений вводится. То есть демография берет свое, и начинаются диктовать правила, которые уже не устраивают светское население. Те же девочки, которых тоже становится больше, призывается, в том числе девочки религиозного сионизма, они могут им сказать: стоп, мы, либо ультраортодоксы, либо вы.
10: Тут ситуация работает в таком разрезе. В целом, в религиозной среде, не только в харидимной, но и в религиозно-сионистской среде, не принято, чтобы девочка шла в армию. Именно по той же самой причине, что мальчики и девочки служат вместе, девочка из хорошей еврейской семьи с хорошим религиозным образованием вдруг встречает красавца, героя, бойца в армии и начинает сомневаться в том, чему ее дома учили. Именно поэтому в религиозно-сионистских семьях предпочитают, чтобы девочка шла на альтернативную службу, то, что называется по-русски, на иврите это называется «шерут леуми» или «национальная служба». Да. Но при этом надо понимать, что в эту войну открылся шлафбет для религиозных женщин, в которой идет очень много харидимных женщин уже непризывного возраста, и в том числе на те же функции, в которых я был, например, в Равинате. Если до этого это были волонтерские функции, то в эту войну стало очевидно, что армия остро нуждается в женщинах для определенных процедур ритуальных, все, что касается похорон там и так далее. И никто не запрещает этим женщинам из самых строго соблюдающих кругов идти призываться в армию. Нету принципиального запрета. Если существует рамка для службы, как бы в Меа-Шарим не запрещают женщинам работать. Напротив, чаще женщина работает в семье, чем мужчина.
0: Ну, это вот тоже вопрос.
10: И да. Служба такая, как, например, у меня была в Равинате, это точно такая же работа, которую кто-то должен делать.
9: Ну, много девочек идут и в боевые войска, правда, не из религиозного. И, кстати, из религиозного сионизма тоже да? есть такие девочки. У нас там, где я живу, есть такие девочки. Собственно, если девочка захочет, то получится ограничение. Но тут, видимо, обществу придется искать компромиссы так или иначе, ничего не поделаешь. Ну,
10: тут, знаешь, мне кажется, тут перспектива другая должна быть. Вот как мы видим армию в перспективе тех же самых 10 лет. И то, что у нас обязательный призыв для всех, в том числе для женщин, это же не норма. Просто мы живем в постоянном состоянии войны. И поэтому приходится призывать всех подряд. И необходимо совершенно, я убежден, в перспективе 10 лет, чтобы призыв касался каждого гражданина страны, независимо от того, он религиозный, еврей, нееврей, араб,
9: ну, вот араб
10: и так далее.
9: Да, тут тоже много.
10: Должны быть определенные пройденные шаги. Это нельзя сделать сегодня на завтра. Но по большому счету, я надеюсь, что когда мои дети будут призываться, мой сын будет призываться в армию, он будет призываться добровольно, на контракт, и не с целью того, чтобы идти, вот сейчас нужно защищать страну, а с целью того, чтобы пройти определенный тренинг личностного и физического роста. И чтобы армия была профессиональная, чтобы армия была контрактная, и чтобы она не требовала от каждого гражданина пожертвовать сейчас всем своей жизнью, 3 годами своей жизни, и, значит, пойти служить.
9: Ну вот то, что, хочешь сказать, хотелось бы дожить до этого времени, но посмотрим. А другой вопрос тоже с этим связан. А что ребята говорят про вот раввинов, про своих... как сказать, выход из их же общин, которые вот ложатся, пока они служат, пока они в Ливане, в Газе, в Йоше, в Иудее, Самарии, про тех, кто ложатся на землю и говорят, умрем и не призовемся.
10: Знаешь, вот была не так давно, наверное, где-то около года назад, была очень массовая большая демонстрация, на которую пришли абсолютно из разных общин. То есть есть же, мы когда говорим про эти демонстрации, мы понимаем, что там есть группа провокаторов Пелек Иерушалми, которые без конца что-то перекрывают, жгут какие-то покрышки и устраивают беспорядки.
9: Группа, вся страна встает, понимаешь?
10: Да, это экстремисты, которых, на мой взгляд, абсолютно точно при любой попытке нарушить общественный порядок нужно сажать. Но была большая демонстрация, на которую пришли не только экстремисты, а пришло огромное количество людей. И в том числе пришли мои сослуживцы на эту демонстрацию. Некоторые из них пришли в военной форме. Почему? Демонстрация против призыва в армию. И они держали плакаты, что мы за учебу Торы, да, мы служим в армии, и мы за то, чтобы продолжать учебу Торы и так далее. Я, когда услышал это, для меня это был просто шок. И в разговоре я абсолютно могу соотнести себя с тем, что они говорят. Мы выходцы из этих общин. Мы не хотим, чтобы всех людей определенного возраста из этих общин силой затаскивали в армию. Это не нужно ни этим людям, не нужно это ни армии, уровень их мотивации, не нужно никому. И поэтому они ходили на эти демонстрации. Конечно, вот этих вот сумасшедших из Пелек Иерушалми, осуждают абсолютно все, с кем я служу. Я не встречал ни одного, кто бы сказал, да, классные ребята. Все говорят, ну, кто-то говорит, а, я знаю там вот таких-то людей или таких-то раввинов, лично знаю, но они творят абсолютную дичь, мы не соотносим себя с этим.
9: Ну что ж, это звучит немножко обнадёжающе, видимо, действительно диалог здесь предстоит, очень большой, работа государства и армии, и общин в том числе. Я тебя, знаешь, хотела спросить немножко на другую тему. Тут несколько раз звучало слова «шлафбет», то есть второй уровень, призыв для тех, кто не успел прослужить 18 лет, в том числе и для женщин, я таких женщин тоже знаю. И я знаю, что ты организовывал такую инициативу для новых репатриантов, особенно тех, кто приехал в последние 4 года, или тех, кто приехал раньше, но тоже не служил, чтобы они призвались в армию. Армии действительно не хватает людей. И я знаю, что практически массово люди пошли заполнять анкеты на этот призыв, потому что хотели отдать долг стране, которая их приняла. Всем в лучшем случае написали или позвонили, сказали, мы вас будем, вы еще заинтересованы. Все сказали да, и пропали. Что случилось?
10: Значит, что случилось? Как я сказал, я прошел шлафбет для религиозных. Не все репатрианты религиозные. И абсолютное большинство не может просто присоединиться к этой программе. И при этом до 2000-х годов существовал шлафбет для репатриантов. Ее свернули, когда армия взяла курс на то, чтобы быть маленькой, профессиональной, компактной армией, и, значит, от репатриантского призыва отказались. Но сейчас контекст изменился. Приехала большая, относительно большая военная алия из стран бывшего Советского Союза, в основном из России, к которой и я себя отношу, и ты тоже в этой же алие. Ее называют тыквенной алией, военной алией, алией по имени одного большого злодея, что я не очень люблю. Но это большое число людей, которые ищут себя в стране. Вот они приехали за последние 4 года. Некоторые приехали еще чуть раньше, когда события 2014 года в Крыму и на Донбассе развивались. И для большинства людей, особенно когда здесь началась война, стало очень важно призваться, так же, как и мне было важно призваться и ощутить себя частью этого, и дать свою пару рук, чтобы помочь как-то победить во всей этой ситуации. И мне удалось связаться с генералом, ответственным за кадровую службу армейскую, и он сказал: потрясающий проект, пожалуйста, собирай списки. И я с группой волонтеров, мы собрали списки, к нам записалось порядка 500 человек на первых порах, и мы эти списки передали в армию. Очень долго занимали все эти процессы согласования, обсуждения, но в итоге мне удалось, как раз когда я освободился после дежурства в Газе, мне удалось на месяц призваться в эту кадровую службу армейскую, и там работать.

0: Майами. Там я пишу все новости по Шлавбет, которых не так много. И, в общем, уже после того, как меня оттуда освободили, открыли таки запись на программы Шлавбет для репатриантов. Причем для программы для этой сохранили мое название, незапатентованное, Олим Альбет. И, насколько я знаю из бесед с бывшими коллегами по этой службе, записали за первую неделю порядка 1500 человек. Это колоссальный результат, которого точно никто не ждал. Я присутствовал на всех этих совещаниях. Хотели открыть небольшую программу человек на 60, может быть, на 100. А тут записывается 1500 человек. И их начали обзванивать. Вот, я так понимаю, тебе звонили.
1: Мы звонили.
0: А потом что-то... А, потом началась очередной виток иранской войны. Угу. И официально сказали, мы пока на холде. И с тех пор вот на холде это все продолжается. Сейчас отдельные подразделения запускают Шлавбет общегражданский, в которых там, помимо прочего, написано «подходит для репатриантов». Вот УГДА-99, они запускают сейчас такой Шлавбет, некоторые люди тоже записались туда. То есть я могу предполагать, что армия просто раздала индульгенцию на то, чтобы подразделения, кто нуждается в бойцах, сами открывали эти программы обучения.
1: Ну, будем надеяться, что всем, кто хотел, еще позвонят, потому что это действительно вернуть долг и, собственно, интегрироваться в израильское общество, потому что лучше армии, наверное, абсолютно, система интеграции в израильское общество нет. Поэтому, на самом деле, спасибо тебе за эту инициативу. Это, я вот просто по Фейсбуку, она разлетелась мгновенно, и о ней, мне кажется, говорил практически все мои знакомые из тыквенной аллеи. У нас есть несколько еще минут до рекламы, поэтому спрошу немножко на другую тему, как раз про тоже... не религиозно-репатриантские вещи. Ты говоришь, что ты человек из течения религиозного сионизма, да? Ты голосуешь, извини, если это, не знаю, ну сейчас выборы за религиозный сионизм, да, партию, если... Я не знаю, даже не спрашиваю, как ты будешь голосовать на следующих выборах. Я считаю, что это личное дело каждого. Но они выступают вместе с другими, многими, вместе с ультраортодоксальными партиями за то, чтобы изменить закон о репатриации, не разрешать репатриироваться внукам евреям, ужесточить законы о гиюре, что только гиюр по Аллахе, только ультраортодоксальный гиюр. Как ты к этому относишься? Я не знаю, успеем ли мы все до рекламы, но давай, может быть, начнем несколько слов и продолжим после.
0: Я третье поколение, который прошел гиюр. И когда я делал алию в Израиль, я стал задаваться вопросом, в качестве кого я репатриируюсь в Израиль. Если я репатриируюсь в качестве русского парня, значит, родом из Сибири, это одна история. А если я репатрируюсь в Израиль как в страну евреев, как еврей, какие мне нужно шаги предпринять. И для меня стало очевидно, и для моей семьи, что совершенно необходимо пройти гиюр, чтобы исправить историческую несправедливость, которая приключилась с моей семьей за время советской ассимиляции. И я убежден, что этот путь подходит не каждому, но так или иначе, наверное, прежде чем репатриироваться, человек должен задать себе один простой вопрос. Почему страна, в которую я репатрируюсь, называется Израиль, на ее дарконе изображен семисвечник, и по какому праву я репатрировалась? По некой декларации Бальфура, по решению какого-нибудь ООН или по книге, как некоторые говорят, еврейских мифов, которая Торой зовется? И я считаю, что менять постфактум что-то абсолютно смысла нет. А если менять закон, то нужно основываться на фактических данных. Если это действительно ведет к ассимиляции, ведет к тому, что еврейская община пережила в Советском Союзе, и есть этому подтвержденные научные факты, то, скорее всего, да, наверное, нужно поменять этот закон, чтобы такие, как я, возможно, не могли приехать в эту страну.
1: И теряли бы такого солдата в бригадах Хашмонаим.
0: Но всегда есть опция ортодоксального гиюра в диаспоре. И те, кому это интересно, ее проходят. А если это статистическая погрешность, и это доказано, то, наверное, этот закон не нужно менять и оставить его как есть.
1: Ну, может быть, продолжим после рекламы. Вернемся. У вас последний шанс задать вопросы, те, кто нас смотрит.
2: Прямой ответ. Реклама.

0: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
3: Филиалы «ДАКС», «Ришон Лицион» и «ДАКС Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» – Лещанский 3, «Аждот» – Шдерот Вайцман 2.
2: Реклама.
4: Прямой ответ.
5: Мы продолжаем разговор с Йосифом Шилининым. И перед рекламой я спросила про отношение к изменению закона о возвращении, закону, который позволяет евреям и потомкам евреев в третьем поколении репатриироваться в Израиль. Но на самом деле ситуации бывают разные. Я смотрю, опять же, на знакомых, в том числе из Тыкнелии. Многие не планировали приехать в Израиль, но приехали по обстоятельствам, потому что, в общем-то, Израиль — это единственная страна, убежище для евреев. Многие нашли родственников, многие не знали, что такое Израиль. То есть бывает всякое. Спасайся. Есть куда, и это прекрасно, что есть место, куда спасаться. И исследователи многие говорят, что люди становятся гражданами Израиля в истинном смысле, да, евреям, уже прожив здесь жизнь, то есть они принимают те ценности, они души, но они не готовы, допустим, же делать ультраортодоксальный гиюр, потому что это, в общем-то, сложный путь, который тебя требует изменения всей жизни. Но кто-то соблюдает традиции, какие может. То есть он ничем не хуже. И ребята идут служить в армии. Очень много ребят, которые служат и погибли. У них не было записано, что они евреи в документах по той или иной причине. Поэтому вот для меня здесь вопрос. И реформистские гиюры общины реформистской, мне тоже кажется вполне нормально, потому что он держит человека в рамках традиций определенных, и человек тоже идет туда не для галочки, а чувствуя себя евреем или пытаясь понять, что такое Израиль. То есть оно принимает это сразу.
6: Знаешь, как Бен-Гурион говорил, я в синагогу не хожу, но та синагога, в которую я не хожу, ортодоксальная. Поэтому реформистский гиюр – это, возможно, для кого-то это и выход, но это большая алахическая проблема. Реформистские гиюры, я не хочу там ни в чей огород камень кидать, но человек, который проходит реформистский гиюр, он должен отдавать себе отчет, что если он или его дети, или его внуки захотят заключить брак, и вторая сторона будет требовать ортодоксального заключения брака, реформистский гиюр может стать большой проблемой для этого. Но не об этом речь. Те люди, которые приехали уже в Израиль, я считаю, что здесь есть в их отношении большая несправедливость. Я здесь никому, речь не о том, чтобы измерять тут кому-то черепа, носы там и так далее. Речь о том, что если человек приехал сюда по законным основаниям, получил гражданство, он обязан получить, и он получает здесь корзину абсорбции и все, что ему полагается как репатрианту. Но в нашей алие, я считаю, есть большая несправедливость. Приехало большое число людей, у которых по абсолютно понятным историческим предпосылкам отсутствует еврейская идентичность. Они, большинство из них, не ходили ни в какую еврейскую общину, и, может быть, там какие-то отголоски только в их семьях напоминали им о том, что они евреи, а может быть, только вот документы этой самой бабушки или дедушки, которые они достали из тумбочки, когда началась война России и Украины. И это, на самом деле, первый шаг к еврейской идентичности. Еврейская идентичность может быть и у человека третьего поколения, четвертого, и какого угодно. Есть еврейская идентичность просыпается у людей, у которых никакой связи с еврейством нет. Я вот в переписке с одним блогером, который вообще был террористом Фатха и исламского джихада, а сейчас он ищет себе общину.
5: Мне кажется, он у нас был в эфире, но я
6: может
5: не уверена.
6: Может быть. Не будем называть имен.
5: Да.
6: Он вообще там в перспективе прохождения гиюр. То есть есть фантастические абсолютно истории. И тут не вправе ни один политик, ни один человек сказать, ты вот хороший еврей, а ты там не еврей и не хороший, или ты там качественный репатриант, а ты некачественный репатриант. Это диалог каждого человека индивидуальный с Богом. Если человек сюда приехал, то у него должна быть возможность прикоснуться к традиции его предков, потому что алия — это первый шаг в направлении вот этой еврейской идентичности, на мой взгляд.
5: Ну что ж, ну, вопрос, что примут наши раввины, или вернее не раввины, депутаты, часть из которых тоже связана с раввином, потому что если начнется это меняться, то это на самом деле, мне кажется, ну это опять же лично мое мнение, не очень правильно, и я верю, что все-таки люди, которые остаются жить в Израиле, не в первом, так во втором поколении, все-таки принимают вот... то, что есть, проникаются ценностями. А при том есть и обратное явление, когда люди, которые здесь родились, сабры в втором-третьем поколении, наоборот, отвергают все, что есть. Поэтому тут пути Господни неисповедимы, действительно, как говорится.
6: Абсолютно. Проблема моя с этими выборами, не будем касаться, конечно же, кто что выберет. Я, если честно, даже до сих пор еще не решил. После всего, что мы прожили за последние 4 года, и очень тяжело действительно встать и сказать «я вот за эту партию». И не из-за политеса или каких-то расшаркиваний, а потому что действительно непонятно, кто будет меня с моей для Кнессета непростой идентичностью представлять. Те русскоязычные депутаты, которые были уже в политическом поле до этого, на мой взгляд, меня не представляют. Те депутаты из религиозных партий всех мастей меня не представляют как русскоязычного. И для некоторых я, наверное, даже там какой-нибудь еврей какого-нибудь там сорта. И поэтому тут проблема. Нам в Кнессете нужны новые лица. И чем больше их будет, представляя разные категории, тем лучше.
5: Будем надеяться, я точно, тоже честно не решила еще, за кого я буду голосовать. Даже если решу, не скажу, тем более в прямом эфире. Это вот, на всякий случай, если будут вопросы зрителей, иногда присылают очень такие интересные вопросы и комментарии. Но будем действительно, ну очень хочешь, действительно были новые силы и молодежь, которая служила в армии и в милуимах бесконечных, потому что это одна из самых, в общем-то, сил, на которых держалась страна все эти 4 года.
6: Да.
5: А у вас из бригады, кстати, кто-то идет, хочет в политику идти?
6: Ну, из бригады прямо нет у нас таких. Есть сейчас немало партий, которые пытаются разыграть вот эту вот военную карту резервистов и так далее. Есть же партия «Милуимники», есть еще одна партия «Эля Дегель», которая тоже состоит из резервистов. И, ну, там непонятно, какие из этих партий пройдут какие-нибудь электоральные барьеры. Но вот есть всякие... Есть, в общем, выбора полно. Голосовать не хочется, особенно за тех, кто исторически не проходит электоральные барьеры, потому что это выброшенный в мусорку голос. И будем надеяться, что выборы принесут нам хорошую, качественную коалицию, которая сможет разобраться с теми проблемами, которые мы нажили в эту каденцию.
5: Знаешь, я вернусь к теме сначала, к бригаде Хашманеем, потому что действительно интересно много бытовых подробностей. Вот если ты говоришь, что в бригаде и молятся, и учат Тору, а если вы на боевом задании, если вы в Газе, если вы в Ливане, что вы делаете?
6: Значит, когда мы были в Газе, мы были в укреплении. Укрепление — это, по сути, такая база легкая, в которой у нас был вагончик синагога. И там у нас были и молитвы, и чтение Торы и так далее. Понятное дело, что кто в дежурстве сидит там на постах, они не идут молиться. Они уходят с дежурства и потом идут молиться, есть миньян или нет миньяна. Так происходит. Вот сейчас, когда мы были в Ливане, это очень интересно, что в Ливане у нас была операция в шаббат. У бригады Хашмунаим была операция в шаббат, и для меня, и вообще для всех это, ну, в диковинку, и поэтому есть целые советы раввинов, которые, в том числе не только военных, ультраортодоксальных, которые сидят и ломают себе голову, что можно делать в шаббат, что нельзя делать в шаббат. Ответ простой. Все, что в чем есть оперативная необходимость, можно делать и нарушать шаббат. Пользоваться рацией, стрелять, заряжать, нести с собой, переносить какие-то вещи и так далее. Нужно сломать там, значит, ветки для того, чтобы построить засаду. Значит, нужно ломать ветки. Все, что не является оперативной необходимостью, лучше избегать делать. Но даже если ты это сделал, то можно сказать, что ты находишься в общеоперативном каком-то потоке, и поэтому вот ты там это делаешь. думаешь.
5: Ну, вообще очень сложно думать во время вот боевой операции, что у тебя оперативно необходимо, что
6: да, поэтому не нужно думать. Раввины снимают эту ответственность, ты находишься там, где есть риск для жизни и здоровья. Никакие запреты шабатни не релевантны в этом вопросе. И поэтому нам сразу так сказали. Ну, там, привести простой пример. Мы в шаббат вышли и после шаббата вернулись, и поэтому я, например, не брал с собой телефон. Хотя я мог бы его взять, да, там и кто-то сдал, кто-то не сдал, командирам и резервистам разрешается ношение телефона. Почему? Потому что это нарушение шаббата, и в нем нет никакой оперативной необходимости. Или, например, там, нам разрешили прочитать Тору, которую обычно в шаббат читают в дневную молитву, нам разрешили ее прочитать ночью, до выхода на задание. И ну, вот какие-то такие изменения. Или, например, мы, находясь в засаде, не могли стоя молиться, это не подходит.
5: Это очень странно.
6: Мы молились сидя. И это ну, какие-то такие вот вещи. То, что ты можешь сделать, я не нахожусь сейчас в непосредственной, значит, боевой готовности, а я отдыхаю, я могу сидя помолиться там где-то в какой-то засаде.
5: Вот тут есть вопрос, единственный вопрос зрителя, или я не вижу, зрительницы скорее, спрашивают, как ты справляешься с израильской жарой с учетом сибирских корней?
6: Ну, я на самом деле нормально к жаре отношусь. Вот моя супруга, она родом из Украины, с юга Украины, и ей почему-то очень тяжело дается жара. И поэтому большой ей привет. Я надеюсь, что ей не будет слишком жарко ни этим летом, ни в последующие года. А вообще есть всякие разные средства и способы, как справиться с жарой. Есть всякие разные портативные вентиляторы и всякие такие штуки. Но я ими особо не пользуюсь. И это все-таки наша родная жара.
5: Знаешь, спрошу, раз ты упомянул супругу, все-таки жены милуимников — это особая категория, которой нужно отдать должное. Особенно, кстати, жены религиозных милуимников, у которых очень много детей. И вот как справляются вообще жены бойцов вашей бригады со всем? И как относится твоя жена к милуимам?
6: Это отдельный фронт. И это, на самом деле, первый вопрос, который вот в такой повседневной беседе возникает. Как там твоя жена справляется? Как она тебя отпустила на очередной раунд резервистской службы. И, слава богу, жена справляется. Сейчас резервистская служба, она не такая интенсивная, как была, когда была активная фаза военных действий на разных фронтах. Сейчас есть более удобные выходные. И многие резервисты служат неделю через неделю. То есть неделю он находится на дежурстве, неделю он находится дома, и это как бы освобождает сильно. Ну а кроме прочего, мы живем в кибуце, у нас очень хорошая община, комьюнити, которая помогает там семьям милуимников, особенно в активной фазе, там раздавали еду, там готовили другие семьи, или там отправляли старших подростков, детей посидеть с маленькими детьми, чтобы там женщина из семьи милуимника могла пойти посвятить себе какое-то время. То есть есть разные такие инструменты поддержки. Но, конечно, это, опять-таки, это ненормальная история, что отец отсутствует дома, и дети его видят там одну неделю из двух, или там видят какие-то выходные там странные и так далее. И будем надеяться, что милуимы закончатся скоро, и не будет такой большой необходимости у армии в резервистах.
5: А сколько у тебя дней резервистской службы?
6: Больше 600. Сейчас 620 где-то.
5: Это с 2003 года,
6: С 23-го года.
5: Да, 3 года войны, это почти еще нет. Там почти вся война, собственно говоря. Да. Что ж, на этом мы завершим нашу передачу. На самом деле, я первый раз у нас в гостях человек с оружием пришел, и человек в кипе одновременно. И на самом деле я рада, что мы можем представить разные картинки израильского общества в нашей передаче. Будем стараться это делать чаще, не только говорить с политологами. Спасибо тебе большое, что пришел, и спасибо нашим слушателям и зрителям за внимание. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на телеграм-канал Йосифа тоже, если у вас будут вопросы про Шлавбет и вообще про резервистскую службу. И оставайтесь с нами всегда. Всегда вам рады. До новых встреч. С вами была Марианна Беленькая. Прямой ответ.
6: Спасибо.
4: Прямой ответ.
7: Голоса Первого радио.
8: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост
7: 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
8: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например,
5: есть.
8: Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас порвёшь, да. Вот это инфлюенсер. А если вот этот вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочек. Это не инфлюенсер, это распаковщик.
7: Александр Солнцев.
2: Первому радио 25 лет.
4: Реклама.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Жаркое лето в Центр-кар.
11: Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
3: Центр-кар Азур. Дер-Хашива 9.
12: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
13: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
14: В новом филиале «Маданэй Мания» Ашкелон район «Афридар». Творог 5%, а также с изюмом 19,90 за килограмм. Копченая скумбрия 6,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. «Маданэй Мания», Митхам Али Коэн 21, напротив Академического колледжа.
15: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог» – пейте на здоровье.
16: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
17: С разрешения Министерства финансов.
18: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
19: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
20: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
21: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
22: Хотите подписаться на канал? Проще простого.
23: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
24: Пятницей, конечно.
25: Как? Уже пятница?
26: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
25: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
26: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
27: Савино утро.
26: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Гилад Эрдан и Юлия Эдельштейн объявили о создании новой партии. Парламент Уганды одобрил отправку военных в сектор Газа. Израильская больница вошла в новый престижный международный рейтинг. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. «20 часов в Израиле». В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Бывший посол Израиля в ООН Гилад Эрдан и экс-спикер Кнессета Юлия Эдельштейн объявили о создании новой партии. Ее название пока не раскрывается. Возглавит партию Эрдан, а недавно покинувший Ликут Эдельштейн займет второе место в избирательном списке. По словам Эрдана, нынешний Ликут больше не представляет интересы правых избирателей. Ожидается, что к новой политической силе присоединятся другие политики и общественные деятели. Эрдан намерен сформировать так называемый «третий блок», выступающий за создание широкой коалиции по итогам выборов. Парламент Уганды одобрил отправку военных в сектор Газа в составе международных сил стабилизации. Предложение внес министр обороны страны. Это стало первым публичным подтверждением готовности Уганды присоединиться к международным силам. Тем временем Совет мира готовит в Газе первую военную базу с возможностью быстрой эвакуации военных. Тем временем министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Египта, Пакистана, Индонезии и Иордании опубликовали совместное заявление, обвинив Израиль в продолжающихся нарушениях в секторе Газа. Главы внешнеполитических ведомств осудили удары по медицинским учреждениям и другой гражданской инфраструктуре, а также гибель мирных жителей сектора. Ливанский телеканал «Аль-Джадид» сообщил, что завершился очередной 7-й раунд переговоров между Израилем и Ливаном, который проходил в Риме под эгидой Госдепартамента США и длился 3 дня. Ранее издание «Эксес» со ссылкой на американский дипломатический источник сообщало, что делегации Израиля и Ливана при посредничестве США добились прогресса на переговорах. По словам сотрудника Госдепа, переговоры были посвящены ряду политических и военных вопросов и были очень продуктивными. К другим новостям. Двое израильтян сегодня днем, заблудившись по ошибке, въехали в Джинин. В городе их автомобиль атаковали местные жители, которые преследовали машину и забрасывали ее камнями. Один из нападавших разбил кирпичом окно, пытаясь добраться до находившихся внутри людей. Израильтянам удалось самостоятельно выехать из города, они не пострадали и добрались до КПП «Джинин», где их встретили военные. После инцидента силы ЦАЛя вошли в район нападения, закрыли находившиеся там магазины и начали поиски подозреваемых в нападении. Силы безопасности выясняют обстоятельства инцидента. Полиция подтвердила, что тело, найденное сегодня утром возле шоссе номер 40 в районе Петах-Тиквы, принадлежит 23-летнему Эльдару Даяну из Димоны, который числился пропавшим без вести с 25 июля. Личность погибшего установили в Национальном институте судебной медицины, после чего известили его семью. Дело расследуется как предполагаемое убийство. Двое знакомых Даяна задержаны. Суд продлил срок их содержания под стражей. Причины и обстоятельства смерти пока не раскрываются. Ну и несколько приятных новостей. Напоследок, израильский медицинский центр Шиба Тель-Ашомер вошел в новый международный рейтинг самых экологичных больниц мира, составленный журналом Newsweek совместно с исследовательской компанией «Статиста». При составлении рейтинга учитывались потребление энергии и воды, объем выбросов парниковых газов, переработка отходов, экологичность закупок и долгосрочные природоохранные программы. Стоит отметить, что Шиба стала единственной израильской больницей, вошедшей в этот престижный список. Юношеская сборная Израиля по гандболу впервые в истории завоевала путевку на чемпионат мира среди игроков до 19 лет, который состоится летом будущего года. Решающей стала победа израильтян над сборной Польши со счетом 35-34. Одним из главных героев матча стал Йонатан Пелах, забросивший 18 мячей. Ранее право выступить на чемпионате мира получила и молодежная сборная Израиля в категории до 21 года. Пожелаем удачи нашим спортсменам. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, температура воздуха существенно не изменится. И завтра сохранится жаркая погода. В Иерусалиме 20 градусов ночью и 30 днем. В Тель-Авиве 22-32, в Хайфе 23-29, в Вершеве 22-35 и в Эйлате 27 градусов ночью и 40 в дневные часы. Вы слушали итоговый выпуск новостей на сегодня. Я прощаюсь с вами и передаю слово ведущим программы «До и после любви». Оставайтесь на первом.
0: Каждый четверг программа «До и после любви». И никаких компромиссов.
2: Мамбо number 5. Шутка. Никакого мамбо, конечно же. Только румба. Потанцуем, друзья.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «До и после любви» в студии Лекс Войсман. И Влада Прешель, да, сама себя тоже представит. Ну почему? Потому что пока сама себя не похвалишь, никто не похвалит, да? Пока сама себя не представишь, никто не представит. Ну вот так. И сегодня в нашем эфире снова будут горячие обсуждения. Снова будет много эмоций, много несоответствий, много столкновений мужского и женского. Да ведь, Лекс?
2: Сегодня мы поговорим с вами о красных флажках. О том, какие они бывают, что это вообще такое и зачем они нужны. Мало ли, может, кто-то не знает, зачем нужны красные флажки.
3: Ну да, потому что в разных видах спорта они нужны для разных целей, ну а в жизни они желательно вообще от них подальше держаться, правда ведь? Потому что если слишком много красных флажков в нашей жизни и в наших отношениях, то ни к чему хорошему обычно это не приводит. Обычно это должно... вызывать у нас чувство опасения, чего нужно делать, вернее, куда идти, а куда не идти. Потому что если мы идем туда, где есть много красных флагов, потом с психикой могут быть проблемы, правда?
2: Короче говоря, друзья, красные флажки в отношениях – это то, чего нужно остерегаться, это то, от чего нужно отстраняться, либо это нужно пресекать, либо от этого нужно уходить, либо с этим нужно что-то делать. С этим нельзя мириться, это нельзя терпеть.
3: Да, и сегодня мы поговорим о красных флагах именно на свиданиях, то есть на той стадии, когда еще можно что-то спасти, когда еще не все потеряно, когда вы еще не в отношениях, когда вот предстоит принять решение идти дальше с этим человеком по жизни, да, или нет, идти в глубину куда-то, да, в отношения или нет. И я считаю, что эта тема очень актуальна сейчас, потому что, очень... грустно это осознавать, да, но многие разводятся, очень многие. Куда ни посмотри, везде какие-то разводы, и да, это плохо, но после развода следуют другие отношения, и начинается опять период свиданий. И когда человек уже там был 10 лет в браке, ему заново надо ходить на свидание, он вообще забывает, как это делать, ну, если это не первый брак, да, и на что нужно обращать внимание, тоже забывает, а у нас аудитория достаточно взрослая, поэтому я тоже думаю, что будет актуально. Поэтому, если вам актуально, или если у вас есть какие-то интересные истории, если есть какие-то соображения, чем вы можете поделиться с нами и с остальными радиослушателями по поводу красных флагов на свиданиях, пишите на номер WhatsApp Первого радио 054-2070-800, еще раз 054-2070-800, и мы это все огласим, обсудим, и, может быть, дадим даже какие-то советы.
2: И сразу хочется оговориться. Есть красные флаги, которые прям вот настолько красные, что вообще ничего с ними нельзя сделать, надо просто бежать подальше, пока можно еще. А есть такие, которые немножечко розовенькие, их вроде бы, если вовремя заметить, если вовремя правильно очертить границы, как в фильме про Вия. Вот надо вот круг очертить, все, за этот круг заходить нельзя.
3: Так.
2: И если вовремя это сделать, особенно на ранней стадии развития отношений, то, в принципе, многие флажки могут исчезнуть.
3: А, даже так?
2: Даже так.
3: Ну, о таких розовых флагах мы сегодня тоже поговорим, и как сделать так, чтобы они исчезли, правда ведь? Потому что розовый флаг может перерасти в красный, а может нивелироваться вообще в бесцветный или в зеленый, может быть, даже такой.
2: Совершенно верно. Но это важно делать на ранней стадии, потому что если вы уже долгое время в отношениях и уже долгое время терпите определенные отношения к себе, то вряд ли что-то изменится.
3: Мы уже поговорим о свиданиях. Подожди. Ну да ладно, ну и, или уже в отношениях, хорошо. В общем, да, но опять же, некоторые, благодаря этим красным флагам, они получают свой опыт. И как у меня говорит одна знакомая, очень опытная, наученная на этих красных флагах у мужчин, позориться так позориться до конца. И вот она до конца обычно идет, до конца в эти красные флаги, она прям урывается в них, потом страдает, конечно, но больше такого опыта не повторяет. Поэтому давайте лучше учиться на чужом опыте, чем на своем. Правда
2: ведь? Вот мне интересно, а до конца это что? Это до гроба или куда?
3: Нет, это значит, ну вот ей говоришь, да, вот не пиши, ну вот не надо, ну или там не иди, ну вот не встречайся. Нет, она говорит, я пойду. Ну вот чтобы прям больно до конца было, чтобы прям вот больно-больно было, понимаешь? То есть вроде как ей советы даешь, вроде как она сама понимает, но нет.
2: То есть она
3: идти до конца
2: мазохист
3: надо.
2: Или как это называется?
3: Нет, она хочет прочувствовать, видимо, все на себе, потому что она не верит чужому опыту. Но я думаю, что вы поверите опыту и не только нашему, а еще и других радиослушателей.
2: А, вот,
3: еще
2: вот, я понял, людей. Смотрите, дорогие слушатели, скажем спасибо той подруге, которая на себе все испытала,
3: да,
2: чтобы
3: да.
2: поделиться опытом с вами.
3: Ну, давайте начнем, да? Я буду говорить про красные флаги у мужчин на свиданиях, потому что я же девушка, да, я все равно вижу их, как-то отслеживаю и могу этим поделиться, а Алекс будет говорить о женщинах. И вот самый первый красный флаг, которого мне хотелось бы коснуться, это когда прямо на первом свидании мужчина начинает говорить о бывшей. Особенно в непривлекательном свете. То есть все бывшие сумасшедшие, все бывшие плохие, все бывшие такие сики, всем деньги только нужны. И вот это вот ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. И сидишь и думаешь, так ты обо мне то же самое будешь говорить через какое-то время, если я стану твоей бывшей. То есть здесь уже, ну я не знаю, насколько это можно изменить, насколько нет, но если он говорит о бывшей вот в таком плохом свете, то это прямо красный флаг. Я думаю, что стоит тут очень насторожиться и вообще не доверять этому человеку, потому что кто знает, что он скажет о вас.
2: Интересный момент, действительно. Я бы назвал этот флаг таким темно-розовым.
3: Почему?
2: Потому что, возможно, этот человек, этот мужчина, он просто не понимает, что он делает. В некоторых ситуациях это может быть продуманная такая стратегия. Он пытается за счет унижения бывших партнеров завоевать твое доверие или еще что-то, какие-то у него корыстные мотивации. А иногда просто у него больно, и ему хочется кому-то рассказать, у него не хватило денег на
3: психолога.
2: Ну, не хватило денег на психолога.
3: Ну, что-то на свидание пришел.
2: Ну да, но это не значит, что это прям красный флаг. Надо просто ему сказать, не надо об этом говорить со мной. То есть вот это как раз та ситуация, в которой надо очертить границы и дать понять, что со мной такие разговоры вести не надо. Это нужно пресечь, это не надо допускать, это не надо терпеть, но это то, что можно реально исправить.
3: Ну,
2: в каких-то ситуациях.
3: Возможно, это можно исправить, но разговор о бывших, он имеет место быть, я считаю. То есть, когда вы уже развиваете свои отношения, это не первая встреча, если вы уже там довольно давно вместе. Мне почему это интересно, почему я спрашиваю, да, там, мужчину о бывших? Чтобы научиться на этих ошибках, чтобы не делать то же самое, что делала она. То есть, это, если я сама спросила об этом, да, и человек объективно рассказывает какую-то историю, да, почему они расстались, то есть я понимаю, да, понимаю, что не нравится. Это важно, для меня это важно. Тогда я считаю, что это вообще не красный флаг. Но если он сам начинает поливать грязью всех своих бывших, ну, для меня лично это уже такой звоночек. Ну, может быть, не сильно красный, но звоночек.
2: Да, однозначно это звоночек. Однозначно это не то, что надо обсуждать на первом свидании особенно. Первые свидания вообще не для этого созданы.
3: Да.
2: Это то, что надо пресечь, это то, что надо остановить. Но не то, из-за чего надо сразу крест поставить на человеке и все.
3: Ну хорошо, не буду ставить крест. А следующее, это когда мужчина, ну или женщина, здесь я думаю, что в обе стороны, неуважительно относится к персоналу. В Израиле, может быть, это и не очень частая история, потому что попробуй здесь неуважительно отнесись к персоналу, он тебе там и ударить может, если что. А вот если где-то в других странах, да, где ну, персонал, он по-настоящему обученный, который не может тебе ответить, то это, конечно, показывает отношение, ну, во-первых, показывает, что внутри у этого человека, да, как он относится к более, ну, не слабым, да, а к тем, кто не может тебе ответить. То есть тут видишь все нутро.
2: Да, это очень неприятная ситуация. Она действительно показывает человека с внутренней стороны, вообще, насколько он умеет правильно себя вести в обществе, насколько он относится к людям. Это говорит не только об уважении к персоналу, а в принципе об уважении к людям, к окружающим, ко всем.
3: Да.
2: Потому что далеко не факт, что если сейчас он относится так к ним, что он не будет когда-нибудь относиться так к тебе.
3: А скорее всего так же и будет. Очень частая история, когда мужчина ведет себя, ну особенно в странах СНГ где-то, насколько я встречалась, ведет себя так очень, ну немножко похабно, что ли, по-хамски, с персоналом, там, эй, мальчик, ты там, вот, там, принеси там ничего-нибудь. И потом это то же самое в семье. Он свою жену потом побить может и так же к ней относится, и так же с ней общается. Поэтому вот обращаем внимание.
2: Этот пункт тесно пересекается с тем красным флагом, который я себе лично выписал. У меня тут свой список.
3: Давай,
2: есть.
3: Давай.
2: И у меня есть такой пункт — оскорбление партнера. Тоже работает в обе стороны. Неважно, это парень девушку
3: прям
2: оскорбляет
3: на свидание, что ли?
2: Или девушку парня. Это могут быть не такие прям прямые оскорбления, но это что-то, что унижает достоинство человека. Это то, что поддевает самооценку. То есть каким-либо способом пытается человека задеть, унизить. Возможно, он это делает просто для того, чтобы выглядеть выше, чтобы не может сам подняться, опускает другого, и за этот счет как будто бы возвышается. Это в любом случае уже красный флаг. Это человек пытается за чужой счет быть лучше, чем он есть на самом деле. Это,
3: да, да.
2: Это как раз и уважение, и оскорбление, и унижение. Это все в одной сфере.
3: А, кстати, ты знаешь, мне кажется, есть такие мужчины, которых это заводит. Нет?
2: Если женщина оскорбляет мужчину?
3: Не оскорбляет, но когда она начинает с ним вот так заигрывая, немножко поддевать его, там, так вот, оп, чуть-чуть его достоинство так, оп, задело, оп, и мне кажется, некоторым мужчинам, у которых есть особенно наклонности, вот, у которых мама властная была, вот это все, им это очень привычно, и они такие, о, моя, беру.
2: Ключевой момент, который ты сейчас сказала, заигрывая.
3: Ну да, да.
2: Вот не, когда не это себе. Заигрывая, когда это часть какой-то игры, тогда это действительно может стать специей. Вот когда это как специя, да. И когда оба понимают, что это просто специя, я не хочу действительно его унизить, я просто хочу с ним поиграть таким образом. Когда это часть игры, окей. То есть в каждом блюде должно быть немножко соли, немножко перца, но мы же не едим тарелку перца и тарелку соли. Вот когда это такой лейтмотив, когда это прямо основная линия того, что я хочу добиться, я хочу унизить, хочу задеть, оскорбить человека, это нехорошо.
3: Ну да, также нужно смотреть на то, что говорит ваш партнер, ну или еще не партнер, тот, с кем вы на свидании, между строк, да, вот эти какие-то манипуляции мелкие, еще что-то. Очень любят мужчины манипулировать тем, когда говорят, что, ну опять же, вот, что все женщины корыстные, что всем нужно одно, что всем то... И тебе уже как будто бы как-то стыдно будет там попросить цветы или... Ну, не то, что попросить. Вообще, надо ли просить, это уже другой вопрос. Но что-то спросить, что-то попросить. То есть он специально так делает для того, чтобы ты не могла в эту сторону куда-то двигаться. Да, то есть такие какие-то мелкие манипуляции. Или вот у меня один был случай на свидании, например. Он что-то говорил, там мы говорили про мужчин, про женщин, про профессии. И я говорю, ну вот женщины хороши в другом. Говорит, а в чем женщины хороши? На чистом серьезе мне говорит. Я думаю, понятно. Ну да, вообще ни в чем. Так-то бесполезные. Ну, в общем, вот такие какие-то моменты, которые идут между строк. И это тоже где-то сродни с пассивной агрессией, с оскорблениями. Вот куда-то туда, я думаю.
2: То есть любое унижение, любая попытка понизить самооценку человека,
3: да.
2: Это уже красный флаг.
3: Да. Если сексуализирует сильно, но это мужчина обычно на свиданиях, он хочет продолжение быстро. То есть, девочки, когда мы идем на свидание, нужно понимать, что, во-первых, нужно понимать свою цель, потому что у женщин цель тоже может быть разная, и легкие отношения, и серьезные, это разная может быть цель. А во-вторых, нужно смотреть на мужчину, как он к этому относится, и не слушать слова, а смотреть на действия, потому что на словах-то он может сказать много всего интересного, а если ты смотришь на действиях, он совершенно по-другому проявляется, там в каких-то ситуациях вот это вот есть среди манипуляторов тепло-холод. Вот когда они устраивают якобы холодный душ. Вот это тоже сначала они к тебе очень тепло, потом охладевают, типа, потом опять тепло. И вот эти все манипуляции пошли, вот эти все какие-то эмоциональные качели. Я думаю, что здесь о серьезных отношениях вообще речи не идет, только вот, вот такие развлечения. Ну или другие моменты тоже, если он с первой встречи уже вам намекает на продолжение. А пойдем ко мне, а пойдем то на первой встрече. Серьезно, если вы не на Тиндере познакомились, ну как бы это странно, для меня это странно.
2: Здесь есть свои тонкости. То есть, с одной стороны, вообще для мужчины, для него, естественно, хотеть продолжение. И если он вот просто намекает, если он говорит о том, что, ну, вообще-то есть такая опция, то вот чисто с точки зрения мужской психофизики, биологии, это нормально. Но
3: нет,
2: если,
3: но
2: он начинает...
3: Пойдем.
2: Вот, вот ключевой момент. Если он реально начинает продавливать эту тему, mm-hmm. если у него это уже навязчивая идея, если мы видим, что для него это чуть ли не самое важное, вот это все, это стоп.
3: Mm-hmm.
2: Это значит, что человек настроен на несерьезные отношения, а если вдруг, если в ваших интересах построить серьезные отношения, вот здесь ключевой момент. Мужчина никогда не строит серьезных отношений с женщиной, которая отдается на первом свидании.
3: Да, здрасте.
2: Только в случае, если вдруг
3: есть
2: уже появились дети.
3: Есть несколько случаев.
2: Я объясню,
3: известных причем пар.
2: Я объясню, как это работает с точки зрения психологии. Мужчина для серьезных отношений ищет девушку или женщину надежную и недоступную для окружающих. Он хочет, чтобы это была только его девушка.
3: Ну да.
2: А девушка, которая отдается на первом свидании, в его понимании автоматически воспринимается как легко доступная. Значит, она подходит для простых сексуальных отношений, но не для серьезных, не для создания семьи. Поэтому, если мы строим серьезные отношения, никаких продолжений на первом свидании, иначе все испортит.
3: Продолжения банкета не будет. Но у нас вместо продолжения банкета будет реклама сейчас, после этого песня, потом рубрика, и мы снова вернемся. Не переключайтесь.
0: Реклама.
4: Филиалы DAX, Ришон ЛиЦион и DAX Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон ЛиЦион, Лещанский 3, Ашдод, Шдерот Вайцман 2.
5: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Жаркое лето в «Центр Кар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. «Центр Кар Азур». Дер-Хашива 9.
0: Реклама.
8: Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
9: Коалиция продвигает частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
8: Светлана Карабут. Первому радио 25 лет.

0: Объявляю вас мужем и женой.
1: Только не это.
2: До и после любви.
3: Друзья, мы продолжаем эфир. И сегодня обсуждаем красные флаги. То, чего нужно опасаться, то, от чего нужно бежать, или то, что нужно пресекать.
4: Ну да, и, как сказал Лекс, иногда это можно исправить, но об этом тоже мы говорим, что можно исправить и что нет. Если у вас есть какие-то соображения на этот счет, можете писать на номер WhatsApp 054-2070-800 и делиться вашим мнением насчет того, что нужно пресекать на первых свиданиях, или вообще на свиданиях, да, еще до отношений, что может явиться причиной каких-то разногласий в будущем, каким-то таким звоночком, что вот здесь, отсюда мы бежим. Бежим быстрей.
3: А еще, друзья, пожалуйста, у кого есть вообще какой-то опыт общения с представителями,
4: женщинами.
3: С женщинами, с мужчинами, в зависимости от того, какому полу вы принадлежите, когда вас конкретно вот что-то прям бесило в отношениях, вот напишите, что вам не нравилось, что вам чувствуется, возможно, это красный флаг. А мы обсудим, насколько он действительно красный, насколько он ярко-красный, и что-то можно с этим сделать или нет.
4: Да, действительно, и мы, я думаю, что сейчас поговорим, начнем про красные флаги от женщин.
3: У меня есть список, на самом деле многие очень универсальные. Они могут относиться и к мужчинам, и к женщинам. Просто какие-то чаще встречаются у женщин, а какие-то чаще встречаются у мужчин. Есть такой красный флаг, когда партнер, очень часто это бывает со стороны женщины, у меня почему-то вот есть многие друзья, говорят: «Ой, извини, я не могу пойти с вами погулять, мне девушка запрещает».
4: На свидание уже запрещают, что
3: ли? Это может быть не на первом свидании, естественно. Проходит какое-то время, несколько раз они уже встретились, и все, и партнер начинает влезать в вашу личную жизнь с вашими друзьями, подругами, которые вообще никак не касаются ваших отношений напрямую. Вот это очень опасное явление, когда партнер, тут, кстати, неважно, это может быть и со стороны мужчины, может быть и со стороны женщины, когда человек пытается контролировать ваше окружение. Это очень опасная тенденция, потому что человек начинает замыкать вас на себе, когда человек замыкает вас на себе, он начинает вами управлять. Это очень опасная ситуация, и реально у меня несколько знакомых, которые попали в этот капкан и не могут из него выбраться, потому что это затягивает, и чем больше это продолжается, тем ты больше начинаешь считать, что это нормально. Ты уже не знаешь ничего другого, потому что ты просто не общаешься с людьми банально. И ты начинаешь жить в этом, и постепенно твоя жизнь превращается в ад. И что нужно сделать? Нужно сразу четко обозначить границы. То есть, имеет ли право наш партнер не любить наших друзей? Конечно. Может ли он не хотеть с ними общаться? Да, пожалуйста. Но запрещать нам общаться с нашими друзьями — это уже не его сфера ответственности. То есть, если человек говорит: «Мне эти друзья не нравятся, не хочу с ними видеться», окей. Все, с этими ребятами я встречаюсь отдельно. А вот с этими нормально, с этими мы можем вместе погулять. Хорошо, их мы пригласим в гости, пообщаемся вместе. Это абсолютно нормально. Но когда человек говорит: «Нет, с ними ты не пойдешь, они мне не нравятся», все, вот это звоночек, это то, что нужно либо сразу пресечь, если мы видим, что это не работает, не пресекается, человек продолжает настаивать, тогда это повод задуматься, а стоит ли нам вообще с этим человеком идти дальше.
4: Да, еще лично для меня красный флаг, такой звоночек, это когда человек постоянно жалуется на жизнь, постоянно. То есть и эти плохие, и те плохие, вроде как и видит в своих проблемах всех окружающих. И главное, что вот постоянно хочет, либо он хочет, чтобы его пожалели, либо он хочет обосновать свои неудачи какие-то или еще что-то, и постоянно он жалуется. На самом деле это особенно при первых встречах, еще до серьезных отношений, это очень неприятно слушать. То есть сначала вы ждете какой-то легкости. И вы, то есть, если он на первых свиданиях и при первых встречах уже, ну или она, да, жалуется на жизнь, то что будет дальше? Это перерастет все в одну сплошную жалобу, и ты будешь как мамка, нянька там сопли подтирать. То есть для меня это вот так выглядит. Я бы не хотела такого.
3: Это опять такая ситуация, когда человек, идя на свидание, на самом деле идет за консультацией бесплатного психолога. Хотя непонятно, насколько бесплатно в этом, еще непонятно, где он дороже заплатит.
4: А вот следующий красный флаг — это когда человек 50 на 50 делит. Это вообще до свидания сразу с этой планеты. Пока.
3: Да, здесь я полностью согласен, тут даже спорить не стану. Но вот эта история, когда человек идет в отношения для бесплатных психологических консультаций, это такой розовый флаг, если вовремя не пресечь и не остановить, потому что человека реально надо просто направить к психологу. Если он жалуется на жизнь, ну что он просто страдает, то есть это он не значит, что он хочет прям конкретно тебе пожаловаться. Может, просто ему плохо, ему надо кому-то это высказать, но не тебе.
4: Так если мы два взрослых человека, почему я должна ему искать психолога?
3: Не, ему не надо искать психолога.
4: То есть он сам должен с этим разобраться, а мне такой не нужен, спасибо.
3: Но ему надо хотя бы намекнуть, ему надо сказать, слушай, вот с этим, если тебе надо выговориться, найми себе психолога, поговори, здесь давай о чем-то приятном. Если он сможет взять себя в руки, проконтролировать, остановиться и поймет, да, окей, все, ладно, не буду жадничать, пойду к психологу, там все это проговорю, а здесь будем о чем-то приятном.
4: Ой,
3: тогда
4: да.
3: Нормально. Но не всегда это может сработать.
4: Ну, это да. Это иногда это черта характера уже сформировавшаяся. И когда это черта характера, с этим бороться очень сложно. Да и надо ли? Я взрослый человек, он взрослый человек. Надо ли мне вообще брать какого-то человека, над которым нужно работать еще? Да зачем мне это надо? Я лучше над собой буду работать.
3: Ну, скажем так, в зависимости от того, насколько это запущенный случай, надо просто вначале попробовать, пощупать, дать человеку 1-2 совета. Если мы видим, что он не слушает, он продолжает свою линию, продолжает грузить нас вот этой вот ерундой, своими проблемами, тогда понятно, что все, человеку сложно будет помочь, и надо ли вообще нам это тащить на себе.
4: Да, еще один для меня лично красный флаг в начале отношений — это когда мужчина очень быстро признается в любви. Вот вы еще, я не знаю, ну месяц общаетесь, ну может даже меньше, да, там встречать, и он уже: «Все, я тебя люблю, ты любовь всей моей жизни». Ла-ла-ла. То есть получается, что он это каждый говорит. Ну, я так понимаю. Ну, может быть, конечно, любовь всей его жизни, но это для меня это максимально странно, и любовь — это... Мы уже обсуждали, что это такой процесс, который формируется, ну, через год сказать «я тебя люблю», ну, через полгода, ну, не через месяц же. Для меня это очень рано.
3: Любовь.
4: Такое, да.
3: Вот все говорят про любовь, но
4: лавбомбинг какой-то начинается.
3: Мало кто знает, что это вообще такое.
4: Да, да. Они путают со страстью и с каким-то влечением. Ну, в общем, для меня это тоже красный флаг. И потом еще, когда человек, неважно, мужчина или женщина, на свидании напивается.
3: Это...
4: От волнения, мне без разницы, волнуется он, не волнуется, я могу тебя держать в руках, ты взрослый человек, ты тоже держи себя в руках, я не собираюсь нянькаться, серьезно. И поэтому вот это для меня тоже огромный красный флаг, когда либо он алкоголик, либо он не держит себя в руках, либо он перенервничал, но опять же, я хочу взрослого, состоятельного мужчину, а не вот это вот все.
3: Да, это однозначно красный флаг, вот здесь никаких поблажек. Если человек злоупотребляет алкоголем, особенно если он это делает регулярно, допустим, 1, 2, 3 свидания вы с ним встретились, и каждый раз эта история повторяется, все, это проблема. Причем это относится как к алкоголю, так и к наркотикам, любым,
4: ну, конечно,
3: интоксикациям,
4: да,
3: которые дурманят сознание, выключают человека, все, значит, он себя не контролирует. И значит, если это уже сейчас вы заметили, значит, это будет продолжаться и дальше. Человеку нужна помощь специалиста, не вас.
4: Я обычно принимаю это все на свой счет, значит, я скучная, возможно, значит, я неинтересная. И я начинаю в себе тогда ковыряться, но, возможно, у человека просто зависимость. Тоже такое.
3: Да, как правило, ты тут вообще ни при чем. Как правило, у человека просто есть определенная проблема, которую ему надо решить самостоятельно, не за наш счет. И когда он ее решит, тогда, возможно, можно будет с ним продолжить общаться.
4: Да, ну потом еще такой красный флаг — это ложь. Даже по мелочи.

0: в обществе человека, когда ты не понимаешь, вот он сейчас правду говорит, неправду говорит. А если видишь, что он начинает теряться в аргументах, это настолько мерзкое ощущение, просто как будто вляпался во что-то очень нечистое.
1: Нечистая сила. Вот по поводу опозданий. Для меня критично, но не так, чтобы прям вот я в обморок падала, если вдруг мужчина опоздает. То есть да, это считается одним из красных флагов, да, если он намеренно это делает. Но если, ну, всякие ситуации бывают, все заняты, и все, ну, у всех какие-то есть планы, особенно если это бизнесмен, то, естественно, может быть такое, что, ну, что-то там случилось на встрече, еще что-то. Для меня это не красный флаг, но в пределах разумного. А для тебя вот обычно считается, что женщина должна опоздать на 10-15 минут. Ну вот это как бы правило хороших манер, да? Вот что ты скажешь на этот счет?
0: Я не считаю, что прям должна опоздать, но для женщины просто это простительно. То есть вообще женщина может прийти вовремя, это абсолютно нормально, и никто не расстроится, если она придет вовремя. Но если она опоздает, тоже никто не сильно расстроится, потому что для женщины пунктуальность не является главным качеством. Для мужчины важно уметь приходить вовремя, и если он сделал это однажды, потому что у него что-то там случилось,
1: бывает разное,
0: всякое бывает, то есть это не то, что прям какой-то красный флаг, но если он это делает постоянно, если он делает это регулярно и ничего с этим сделать не может, то это говорит уже о том, что человеку не хватает самоорганизации. И тут опять все очень индивидуально, потому что если мы ищем отношения серьезные, если мы ищем человека, на которого можно положиться, если мы хотим быть в нем уверены, что если он сказал, он придет во столько, он придет во столько, то для нас это может быть принципиально важно, и мы хотим, чтобы человек умел держать слово, чтобы он умел приходить ровно, вовремя, во сколько мы договорились. Потому что для меня в отношениях, в серьезных, это будет играть существенную роль. Угу. Тогда да, тогда это будет красный флаг. А если мы не сильно к этому привязаны, если мы сами тоже и туда-сюда, налево-направо, и нам хочется погулять, попрыгать и не привязываться к пунктуальности, тут все очень индивидуально. Если мы не ищем вот такого человека, твердого, ответственного, пунктуального, тогда, может быть, это и не будет красным флагом для нас.
1: Да, соглашусь с тобой. Я думаю, что здесь не с чем поспорить. Сейчас у нас будет небольшая пауза. Песня. После этого мы снова с вами. Пишите нам на номер 054-27-1800. А что для вас красные флаги на свиданиях? И мы зачитаем это обязательно.
2: Я тебя люблю.
3: О, серьезная ситуация.
4: До и после любви.
5: Большой город, бешеный трафик, стройки, шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
6: Первое радио.
5: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
4: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
7: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
8: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
9: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
10: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
11: Хотите подписаться на канал? Проще простого.

0: Я люблю тебя.
1: Я тебя ненавижу.
2: До и после любви.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, снова. Это программа «До и после любви» в студии Лекс Войсман и Влада Прешель. И сегодня мы разговариваем о красных флагах на свиданиях и вообще в отношениях, в жизни. На что нужно обращать внимание, чтобы это не переросло в какие-то необратимые ошибки, необратимые последствия в отношениях, чтобы потом не было мучительно больно. И мы уже очень много, кстати, сегодня пунктов разобрали, и у нас еще много.
4: Сейчас мы разберем пункт, который может быть очень красным флагом, а может быть не очень, в зависимости от того, насколько это ярко проявляется в отношениях. Это ревность. Ревность — это то, что в определенных дозах может быть полезно, а в больших дозах может стать просто разрушением. И вот в зависимости от того, насколько проявляется ревность в отношениях, особенно если она сразу со второго свидания сходу налетает на вас и придавливает просто к креслу, тут надо задуматься.
3: А как вот эту грань почувствовать, когда можно чуть приревновать и человеку приятно, а когда ты уже перегибаешь? Вот как эту грань почувствовать? Ну, с женской стороны, да, вот когда ты уже понимаешь, что надо бежать, когда тебя сильно ревнуют.
4: Вообще, эту грань может почувствовать тот, кому это направлено.
3: Ну да, да, я вот и говорю,
4: вот,
3: если
4: вот
3: девочка...
4: когда мы ощущаем, что нас это угнетает, нас это беспокоит, когда мы чувствуем, что наша самооценка понижается, что на нас так вот давят, на нас так наезжают, все, это уже болезненная ревность. То есть ревность бывает здоровая до определенных пределов,
3: ну, да, да, вот
4: когда она не беспокоит нас, когда она нас включает, когда нас мотивирует, когда она нас немножечко держит в каких-то берегах вообще. Берега — это хорошо. Они помогают течь в правильном направлении. Но когда эти берега начинают сдавливать нас, и когда мы понимаем, что тут уже просто тесно, тут ни влево, ни вправо, расстрел просто, все, ты по лезвию ножа ходишь по струночке. Ну как здесь вообще выжить в такой ситуации?
3: Ну,
4: то
3: да.
4: есть определенные рамки — это хорошо. Вообще, вот если говорить про рамках, даже не только про ревность, а любые какие-то ограничения, правила. Вот представьте себе, что вы находитесь на 25-м этаже, и там есть два балкона.
3: Так.
4: И на одном балконе есть перила, а на другом нет. Только пол и все, и свобода. Вот на каком балконе будет удобнее и приятнее находиться?
3: Ну понятно, да.
4: Конечно, на том, где есть перила, потому что они помогают вашей безопасности. Но если перила настолько толстые и колючие, что на этом балконе просто нету места находиться, то, естественно, вы туда просто не поместитесь. Вот точно так же и с ревностью. То есть ревность может быть определенного рода ограничением, которое помогает отношениям, если она уместна, если она дозирована в... определенной дозировки, любые правила, любые рамки, они хороши. Но они не должны давить, они не должны колоть, они не должны причинять беспокойство и страдания.
3: Ну да, согласна. Так, если, кстати, про женщину еще. Насколько уместен, вот с твоей мужской стороны, вопрос женщины на свиданиях, возможно, про уровень финансовый, ну, вообще про финансовый твой уровень, то есть твоя зарплата, еще что-то, то есть насколько ты обеспечен, насколько уместны такие вопросы для тебя?
4: Абсолютно нормально, особенно если женщина спрашивает мужчину, это уже выдает определенную заинтересованность.
3: А как спросить лучше?
4: Да как угодно, господи. На самом деле мужчины должны быть готовы к этому вопросу.
3: Какая твоя зарплата? Сколько ты зарабатываешь? Вот такая?
4: Да, да, любой вопрос относительно финансов для мужчины не должен быть проблемой. Мужчина не должен стесняться своей зарплаты.
3: Нет, ну а если наоборот в другую сторону перегиб, то есть у мужчины очень там все хорошо в финансах, и он думает, что все ради денег с ним.
4: Окей, мужчина может не отвечать на этот вопрос прямо. Если он чувствует, что он не хочет прямо ответить, ну, может ответить шуткой, может ответить вопросом на вопрос, а сколько тебе надо?
3: Ну, то есть это не red flag для мужчины?
4: Нет, нет, вопросы про деньги от женщины к мужчине, это не red flag. Вот если наоборот, это как-то странно немножко.
3: Для меня это да, вот еще один red flag.
4: Это было бы очень странно, да. А как-то женщина спрашивает мужчину про его обеспеченность, абсолютно естественная заинтересованность. Наоборот, это значит, что она заинтересовалась, что она уже рассматривает его, возможно, как серьезного партнера. Так что мужчина должен обрадоваться, если услышал такой вопрос от женщины.
3: Когда женщина на свидании рассказывает, сколько мужчин за ней бегает, что там табун целый, как мужчина к этому относится?
4: Я бы не относился слишком серьезно. Вообще, это попытка выпендриться.
3: Ну да, да.
4: Но...
3: Но это не red flag.
4: Это не red flag, это так просто, скорее, то, чего не очень хорошо бы обсуждать на первом свидании особенно. Можно просто сказать, слушай, что ты выпендриваешься? Давай без этого, давай нормально поговорим. Ну, это не red flag, это так просто мелочь.
3: Ну, следующее точно red flag, когда на свидании девушка сидит и глазками стреляет на других, за другие столики. Red flag. Ну, флиртует с кем-то там, с официантом, с тем же, что-то такое.
4: Ну, смотря какие отношения мы хотим, опять же, если мы хотим серьезных отношений, а она тут направо-налево разбрызгивается, то надо понять, что ведь есть бесплатный Wi-Fi, есть Wi-Fi с паролем личного пользования. И вот такая женщина, которая направо-налево раздает сигналы, ну, как бесплатный Wi-Fi, ее тут раздала, там раздала, и непонятно, сколько тебе останется.
3: Ну, обычно всем достается нормально, когда Wi-Fi. А когда женщина слишком быстро строит планы на совместную жизнь. То есть вот то же самое, мужчина строит быстро планы на секс, на дальнейший, да, а женщина строит планы на совместную жизнь. Вот начинает уже сразу, сколько у нас детей будет, а вы только встретились полчаса назад, она уже про детей спрашивает.
4: Ой, слушай, мне кажется, женщина вообще не умеет не строить планы на совместную жизнь. По-моему, это встроенная функция. Это то...
3: Базовая комплектация.
4: Комплектация, от которой вообще никуда не денешься. И для женщины это настолько же естественно, насколько для мужчины поесть и поспать.
3: Ну не пугает?
4: Да не должно это пугать. То есть это может быть кого-то это испугает, но вообще нормального, адекватного, образованного мужчину, мужчину, который знает, что из себя представляет женщина и как устроен ее мозг, ну не должно это пугать, потому что это абсолютно естественный ход мысли. То есть если женщине мужчина понравился, все, она представляет его в доме с детьми, с собакой, как она там готовит, в каком фартучке она будет приносить блинчики и так далее. Это просто базовая комплектация, абсолютно нормальное поведение для женщины.
3: То есть он не сбежит, если что?
4: Ну не должен, если он адекватный.
3: Кстати, знаете, что я заметила? У израильтян наоборот, тема такая, что мужчины обычно всегда начинают, там вот вы на первом свидании сидите и начинают, ой, семью надо, ой, мне еще ребенка надо, ой, мне то, ой, мне то. Сидишь, думаешь, я на первом свидании с тобой, какого ребенка? Ну хотя бы поговорим, может, сначала еще что-то. Они уже все сразу, им надо детей побольше, вот это все. Насчет семьи не знаю, но вот израильские мужчины на это, кстати, заточены.
4: Ну, скажем так, это не red flag. Ну, но да, это да. Не то, что стоит обсуждать на первом свидании. Все-таки на первом лучше поговорить о чем-то приятном, простом, ненавязчивом. Естественно, если у вас есть такие мысли, ну, думать об этом абсолютно нормально, а для женщин они просто по-другому не функционируют. Но вот обсуждать такие вещи на первом свидании не стоит. Но если вдруг вырвалось, вот кто-то не удержался, ну ничего страшного. Ну скажите, мы, слушайте, давай вот о серьезных вещах мы там попозже поговорим, а сейчас о чем-нибудь легком.
3: Угу. Если женщина или мужчина тоже не умеют слушать, то есть ты начинаешь про себя рассказывать, только рот открываешь, они тебя сразу перебивают, уже свое мнение говорят. Насколько это красный флаг?
4: Это точно розовый флаг, это очень плохое качество, но это навык, который реально можно выработать. То есть умение слушать — это определенный навык, как умение говорить, как умение петь, как умение водить машину. Это не то, что вот прям сразу у человека встроено. Это то, что надо реально развивать. Но человек должен понять, что у него есть проблемы с этим навыком, что он не умеет это делать. И надо, чтобы он понимал, что ему это нужно. Вот если вы начинаете прощупывать, если вы убедились, что человек не умеет слушать, вы как-то намеками, вопросами вывели его на эту тему, и он сказал, слушай, да, я знаю, у меня есть такая проблема, я над этим работаю, но у меня пока плохо получается, если что, ты мне подсказывай. Окей, все, нормально. Это значит, что человек осознанный, просто пока еще не развил этот навык. А если он начинает говорить, да ты чё, какие-то, я вообще, я сама mm-hmm. все внимание, mm-hmm. какие mm-hmm. у меня проблемы, вообще никаких проблем, ты на себя посмотри. Mm-hmm. Все, вот это точно красный флаг.
3: Да, согласна. И еще вот мое любимое. Если мужчина пришел на свидание без цветов, для меня это неприемлемо. Для израильтян приемлемо. Нужно ли об этом говорить мужчине?
4: Это индивидуальный момент, потому угу. что для кого-то это реально принципиально.
3: Ну вот если для меня принципиально, вот как если, об этом сказать мужчине?
4: Об этом вообще мужчины, они очень простые. Им реально, чем прямее скажешь, тем лучше будет результат. То есть мужчине можно прямо сказать, слушай, вот я люблю, когда на каждом свидании букет цветов. Угу. Вот мне неприятно, когда нет букета цветов. Ну, я понимаю, ты не знал, ты, может, не привык, ну, то есть я не оскорбляю тебя, просто, ну, вот, мне так, у меня такой стандарт.
3: Угу.
4: Все, мужчина, он галочку поставил, на каждом свидании цветы, у нее такой стандарт. Все.
3: Ну, отлично.
4: Проблема решена.
3: Все легко.
4: Да.
3: Ну и так как у нас остается буквально несколько минут, я предлагаю выделить по одному самому главному такому бордовому флагу и мне и тебе, что вот, смотря на что, нужно точно насторожиться.
4: Для меня,
3: да,
4: из того, что мы уже обсудили, самый такой проблемный, из-за которого я сам лично настрадался в своей жизни, это вот такая болезненная гипертрофированная ревность.
3: А, да?
4: Да, да, это то, что просто меня, ну, так бесило, когда ты вообще просто по улице идешь, не дай бог, ты случайно повернулся не в ту сторону, все, ты сегодня не спишь, у тебя всю ночь будет истерика.
3: Вау! Никогда бы не подумала, серьезно.
4: Это страшно. Не дай бог никому такого пережить просто.
3: Так, ну а у меня, если интересно, это когда мужчина постоянно жалуется. Для меня это прям тоже больная тема. Я не могу на это смотреть, не могу это слушать. И для меня это прям вот красный флаг. Бежать, бежать, еще раз бежать, потому что все вокруг виноваты, кроме меня. И если мужчина взрослый не может сам с собой совладать и понять, что его жизнь в его руках, а не в руках всех остальных, он жалуется на всех подряд, то это, конечно, не мой вариант точно.
4: Здесь особенно самый страшный вариант, когда человек не просто жалуется, а когда он в своих проблемах обвиняет партнера.
3: А еще и говорит, партнера.
4: Вот это вот из-за тебя.
3: Да, да, да. Я не достиг
4: тебя.
3: Успеха,
4: да.
3: Потому что меня не поддерживала.
4: Да.
3: А жена Конора Макгрегора его поддерживала постоянно, а ты меня не поддерживаешь.
4: Вот это все, вот это сразу бежать, сразу пресекать, сразу отправлять психологу, что угодно, вот это терпеть нельзя ни в коем случае.
3: Ну что, дорогие радиослушатели, у нас подходит к концу эфирное время. Вы уже поняли, наверное, за сегодняшний эфир, какие есть красные флаги на свиданиях. Я думаю, что после этого эфира вы стали чуточку мудрее. Ну, вы и так мудрые у нас, конечно же, но если вдруг вам предстоят первые свидания, мы вам чуть-чуть напомнили, на что нужно обратить внимание. Потому что предупрежден, значит вооружен, верно?
4: Да, и теперь вы знаете, зачем нужны красные флаги в этом виде спорта. Как дойти до финиша, чтобы не споткнуться об эти флаги. Так что пользуйтесь этими навыками.
3: Да, и когда нужно давать красную карточку тоже в том числе. Ну что, это были Лекс Войсман
4: и Влада Прешин.
3: Да, услышимся с вами в следующий четверг. А сейчас рубрика про Екатерину Вергунову, ведущую Первого радио, всеми вами любимую. И до завтра. Пока-пока.
4: Пока-пока.
2: Каждый четверг в 20:00 программа «До и после любви». Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
0: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
2: Екатерина Вергунова. Первому радио 25 лет.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио.
1: Не продашь, не купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

Наша музыка, ваше настроение.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Это...
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.

0: Наша музыка, ваше настроение. Первое радио.
1: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульно.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
3: 89.1 FM.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.

Первое радио. Всегда с тобой.

0: спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите. 89.1
3: FM.

0: если ты со мной.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
2: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
6: Первое радио.

0: нас.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
2: И быть с тобой.
3: Первое радио всегда с тобой.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио. Всегда с

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личка, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: Рядом с тобой. Первое радио всегда с тобой.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись. 89.1 FM.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком. 89.1
7: FM.

0: Дикс.
1: Вопросы бывают простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай.
5: Открой личико, а?
1: Большие.
6: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио
7: www.891fm.ru. Радио 89.1 FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: 89.1 FM.

0: Первое радио.
1: Просто остаться с тобой.
0: Всегда с тобой.
2: Let's do that song for people.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: сам.
1: Вопросы бывают простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай.
5: Открой личка, а?
1: Большие.
6: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Это круто.
2: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё.
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
4: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио всегда с тобой.
4: 89.1 FM.
5: Pass me the liquor. I don't wanna drown.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио всегда с тобой.